Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода. Так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово. Эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так, они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют, эквиритмические? Ну, это перевод стихов, например, да, выполненный с сохранением стихотворного размера. Это важнее всего. То есть это число слогов, ударений, по возможности деления на слова. И необходимость в таких переводах, она возникает в случае, если переводится текст песни, конечно, или либретто оперы. Почему нет? Естественно, для исполнения на другом языке. В этом, собственно, вся и проблема в том, что вы могли когда-либо услышать песню, не зная язык. Я привожу простой пример. Песня нравится, не знаем, о чем она, и когда мы с вами слышим перевод, да еще уже в исполнении, допустим, на русском языке, как мы слышим многие какие-то иностранные для нас хиты, то мы можем это уже оценивать. Если вы знаете язык, вы можете оценить, насколько точно переведено. Если вы не знаете язык, то можно действительно искать в интернете, смотреть подстрочники, смотреть эквиритмичные, поэтические переводы и сравнивать. Но иногда, на мой взгляд, хорошо сочетание, когда очень близко к тексту удается сделать очередным каким-то шедевром. И получаются очень хорошие песни, которые хочется слушать. Мы с вами в такой вот сегодня передаче. Давайте послушаем для начала песню, которую вы очень хотели услышать. За ту песню, которую вы сейчас услышите, в свое время Шарль Азнавур, это был 1969 год, Американская ассоциация авторов и композиторов, удостоила его специальной награды. Именно за эту песню. В Париже за ту же самую композицию мы вручили специальную медаль. Песня замечательная, на самом деле замечательная. Песня выпуска 64-го года. Говоря о переводах поэтических, ну, посмотрите один из них. «Еще вчера мне было 20 лет. Я временем играл, им не дорожил. Игрался, как в любовь, и только ночью жил. Одни бежали прочь, и их терялся след». Мои былые планы не подвластны мне, надежды все мои растаяли, как снег. Потерянный стою свой, озирая век, душа стремится ввысь, а сердце уж в земле. Еще вчера мне было 20 лет, и мнилось, что смогу я время удержать. По жизни я бежал, чтобы годы обогнать, и выбился из сил. Дыхания больше нет, Шарль Азнавур, еще вчера». Более того, Шарль Азнавур...

те же самые годы создавались шедевры во всем мире. Что тоже 60-е. Более того, конкретно 1969 год. Пол Анка услышал тогда впервые для себя старинную французскую балладу. Услышал на нее в исполнении Клода Франсуа. Он выкупил права на песню, существенно переработал ее и сочинил к ней английский текст. В новом виде эта песня получила название «Мой путь», «My Way», и стала действительно визитной, а не прощальной карточкой Фрэнка Синатры. Примечательная история этой песни. Песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, была переведена на английский. Полом Анкой, как я сказала. Песня о взгляде, который бросает умирающий, не испытывающий сожаления человек на свою жизнь. Синатра записал ее. И позже эту песню перепевали, конечно, перепевали и перепевают до сих пор. Элвис Пресли, Сид Вишес в октябре 1989 года, интересно, благодаря этой песне появилась так называемая доктрина Фрэнка Синатры. А пресс-секретарь МИДа Советского Союза Геннадий Герасимов тогдашний, комментируя в популярной американской телепередаче заявление Шеварднадзе о намерении советского правительства разрешить странам Варшавского договора решать самим свою дальнейшую судьбу, процитировал текст именно этой песни «Каждая страна вольна выбирать свой путь». Песня Пола Анки действительно идеально выражала характер и саму суть Фрэнка Синатры. Насколько он был таким человеком, вот именно эта песня смогла отразить, разумеется, благодаря именно тексту Пола Анки, самого Синатру в том его возрасте и с теми его настроениями. Хотя, наверное, она и выражала в то же время суть самого поколения, самовлюбленного, в чем-то разочарованного. И, наверное, оттого сделалось более чем популярной. Это шел 71-й год. Тогда во Вьетнаме, наверное, вы сами помните, становилось все хуже и хуже. И вот эта песня, она была как бы ответным ударом на многое, на настроение, на непонимание. Что касается переводов. Очень есть разные переводы, есть подстрочники, конечно, есть поэтические. Что касается конкретно этой песни, на мой взгляд, лучше не пытаться переводить, на мой взгляд, конечно, стихами. У кого как получится. Я видела разные стихи, но они не так отражают, как в данном случае, например, этот подстрочник. «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, расскажу вам обо всем, я расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее. Тут вы помните, I did it my way, я делал это по-своему. Сожалею я о чем, да, но не о многом, я делал то, что должен был делать, и честно выполнял все. Я тщательно планировал каждое свое движение, каждый шаг на своем пути, и что гораздо важнее». I did it my way. Я делал это по-своему. Давайте услышим эту потрясающую песню в исполнении группы Иль Диво, вокальный квартет Иль Диво и их испанская версия этой песни.

Какая я песня все-таки? Красивая следующая песня. Песня очень старая. Кстати, если уж все-таки говорить о десятилетиях, это был 62-й год. Песня эта является, наверное, одной из самых известных в мире боссанова композиции. Ее написал Антонио Карлос Жобим на текст Маркуша Винисиуша де Круша де Мело Морайша. Это я честно сказала все, как говорят, на португальском, потому что все-таки это португальская боссанова. Я имею в виду не написанная в Португалии, но на португальском языке, что естественно. И английский текст, конечно, появился позже. Написал его Норман Гимбл. Ну и популярность песни, наверное, ее пик первой волны пришелся на середину 60-х, потому что она просто сразу завоевала популярность. Очень много стали просто петь и танцевать под эту боссанову, петь ее, играть ее везде, где возможно. Так что эта боссанова, эта композиция, наверное, занимает до сих пор второе место среди всех вообще песен по количеству записанных на нее кавер-версий. Уступает она только песне группы Beatles Yesterday. Представьте себе, не Бесаме Мучо, а именно девушка из Ипанемы. Garota de Ipanema, или The Girl from Ipanema, английская версия этой песни. Первая ее запись была сделана все в том же 62-м году, но в мире прославилось второе ее исполнение Астру Джилберто под аккомпанемент совершенно потрясающий, на мой взгляд, Стэн Гетц, Жуан Джилберто. Она стала действительно международным хитом. Что касается переводов, тут видела в данном случае и эквиритмичные переводы «Я и здесь». Но что касается текста, можно переводить его в стихах, хотя и здесь, ну, например, если вспоминать исполнение Фрэнка Синатры, очень красивое, разумеется, все тоже высокая, знойная, молодая девушка из Ипанемы гуляет, проходит мимо нас, и каждый вслед ей шепчет «Ах!». Ну вот такое восхищение, собственно, всю песню и длится. А я предлагаю вам услышать женский вокал, более быстрый, на босанову никак не походящий. Тем не менее, Джилла.

вам сказать, уважаемые радиослушатели, вы явно слышите английскую версию песни, которая появилась, между прочим, в Америке. Популярная американская песня, но написал ее человек с совершенно точно итальянскими корнями. Зовут его Винсент или Винс Фьорино. И ее итальянский перевод стал популярен в Советском Союзе еще в начале 60-х, не дожидаясь группы «Лицедеи». Потом, конечно, благодаря именно этой группе, большинство, наверное, из тех, кто жили в Советском Союзе, узнали эту замечательную песенку «Blue Canary». Ну, по-русски, если переводить с английского, «Blue» — это, с одной стороны, голубая канарейка, а вот с другой стороны, она печальная. У нее были на это причины. На сегодня насчитывается очень много версий, сотни есть версий этой песни на разных языках. Автор этой песни Винс Фьорино, он играл на тубе в ансамбле Пола Уайтмана. Потом он смог организовать и свой ансамбль, открыл в Флориде ночной клуб, где исполнял и записывал свои собственные произведения. Так вот, песня «Blue Canary» и слова и музыка, которые он написал, была написана в 1953 году для известной голливудской актрисы и певицы Дины Шор. Ее пластинка вышла в августе 1953-го, запись этой песни имеется тоже, найти достаточно легко. А вот до этого, в феврале того же года, он выпустил и свой собственный вариант, он тоже имеется, разумеется, в океанах интернет-возможных сайтов всех, можете сами найти и убедиться, где соло исполняла и его певица. У, кстати, Винса Фьорино имелся еще один вариант, который назывался Red, то есть красный, как вы понимаете, в виду, имеете канарейки, который выпустило его трио. Ну, а в дальнейшем эта песня «Blue Canary» исполняли, конечно, очень известные музыканты, и на английском, используя оригинальный текст, на других языках, конечно, на итальянском. Один из самых известных дуэтов, который исполнил эту песню, это были Мария Косева и Никола Томов. Их итальянская версия «Канарейки» была и выпущена в Советском Союзе. И именно под их песню нас так радовала группа «Лицедеи», под их исполнение. А я вам предлагаю слышать очень известную японскую версию Идзуми Юкимура, участница знаменитого в 50-х годах трио, дай бог мне памяти и возможности выговорить, это Санин Мусуми, три дочери, собственно.

Но поскольку мы с вами говорим о переводах поэтических, которые изменяют смысл песни или нет, но что касается грусти у этих канареек, то мы с вами уже, наверное, не раз за эти годы вспоминали причину такой грусти. Тут речь идет о шахтерах, о шахтах, о том, что канареек первыми вносили в шахты на предмет их обоняния. В общем, они чувствовали газ и не всегда выживали. Что касается перевода на русский язык той версии, которую поют, скажем, Косева и Томов, вот что получается. «Грустная канарейка с ветки на ветку, трелью по ветру несется твой зов. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко». Так что здесь ничего общего с шахтами, но своя романтика и своя птичья грусть. Что получилось у Светланы Александра Менделевых на русском языке?

Снег все кружится, а тебя все нет и нет. Снег все кружится, все мрачнее белый цвет. Белыми коврами мир отгородился, вечер мой пролился белыми слезами. Ты сегодня не придешь, отчаяние, как нож. Снег белый все кружит, а в душе все стужа. Вот это очень близкий перевод к тому, что японцы считали своей практически национальной народной песней, пока не появился автор, и все встало на свои места, разумеется. Автором был Сальваторе Адамо, а вот в Японии до сих пор с большим удовольствием поют эту песню «Кёхико занни». Если вы хотите знать, как будет «Падает снег», скажите «Юки гафуру».

Следующая песня, мягко говоря, известная, мягко говоря. «Лунная река, что шире мили, я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, куда б ты ни шел, я пойду за тобой. Двое бродяг, что пустились в путь, увидеть этот мир, в котором так много всего, что стоит увидеть. Мы следуем за одним и тем же концом радуги, ждущим нас за поворотом». Очень красивый текст. Очень красивая песня, и все начиналось в 1961 году, когда Генри Манчини на слова Джонни Мерсера написал потрясающе красивую песню специально для Одри Хепберн, для фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, это «Лунная река» «Moon River», песня, которая была удостоена номинации «Лучшая песня года», разумеется, «Оскара». Писали они эту песню специально для Одри Хепберн с расчетом на ее не очень сильные, но очень приятные вокальные данные. Ну а дальше, конечно, у песни сложилась очень хорошая карьера, и Карл Готт это только доказывает.

Невозможно ответить на вопрос точно, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно точно ясно, очень важную роль в истории этого жанра сыграл Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литл Ричард, который, собственно, в нашем эфире и поет. Это ведь он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую один из журналов поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь, конечно, идет о композиции, которую вы сейчас слышите, «Tutti Frutti». Литл Ричард, кстати, сочинил ее в первой половине 50-х, когда работал мойщиком посуды на автостанции. В интервью одному из журналов он говорил: «Я никак не мог поладить со своим боссом. Он постоянно нес мне какие-то кастрюли, пока я однажды не решил. Мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не носил мне эти кастрюли». Я сказал ему: «Эл, у Боб-Боб, эл, у Боб», ну и дальше в том же духе. Так что «Tutti Frutti» я написал прямо на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали сами музыканты, которые играли рок-н-ролл, вообще является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он так частенько отвечал этой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Так что если вас будут спрашивать, как у вас дела, так отвечайте: «Tutti Frutti». Ну а поскольку 14 сентября 1955 года, собственно, и родился официально этот хит, разумеется, он пошел в народ, по странам, стал занимать первые, ну, максимум вторые строчки в самом начале, потому что действительно он во всех отношениях шумел, шумел и шумел. Ну а вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии на «Tutti Frutti» исполняли Пэт Бун, Элвис Пресли, конечно, группа Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Среди многих других был сеньор Челентано.

Как мы видим, итальянский вариант рок-н-ролла совсем не хуже. Уж кто-кто, Адриано Челентано танцевать умел и любил всегда. А мы, с вашего разрешения, продолжим. И будем говорить сейчас о художественном фильме, который считается одним из самых удачных в актерской карьере Элвиса Пресли. Наиболее известной сценой этой музыкальной драмы, разумеется, музыкальной, является эпизод, в котором король рок-н-ролла исполняет композицию, которую вы сейчас и услышите, причем в оригинале. На сюжете фильма я останавливаться не буду. Что касается истории, написали эту песню Джерри Лейбер и Майк Штоллер. Это был, собственно, их первый опыт работы над музыкой к этому фильму и к фильму вообще. Что касается написания, они заняли номер в гостинице, но решили поразвлекаться, и все никак не доходили руки и головы до того, чтобы, собственно, сесть и написать эту песню к мюзиклу. И однажды утром к ним зашел продюсер, который поинтересовался, как продвигается работа с песнями для картины. Соответственно, молодые и очень успешные в будущем Майк и Джерри пообещали, что, собственно, все будет готово в срок. Что вы думаете? В ответ опытный продюсер придвинул стул к двери, уселся на него и сказал, что подремлет тут немножечко, пока они не сделают, что должны, раз осталось немного, собственно, работать. Ну, а парням ничего не оставалось, как написать все песни к этой картине, включая и ту, что вы услышите сейчас. Так что за 5 часов были сделаны песни к музыкальной драме, которая называлась «Тюремный рок».

Элвис Пресли и тюремный рок звучит в эфире нашей радиостанции. Поэтические переводы – дело, конечно, все-таки довольно сложное. И вообще известно, что песни все-таки принято петь, не правда ли? Большинство так и поступает и знает, что гораздо удобнее это делать, когда текст красиво положен, размер музыки, когда строки рифмуются и когда дело происходит с родным для вас языком, и вы хотите петь песню на родном языке, но... скажем, французского, английского, итальянского, португальского, какого угодно, то, конечно, тут добро пожаловать поэтам, потому что всегда поэтический перевод, он очень ценится, и если происходит, как произошло в случае с песней Гарварианца и Азнавура «Вечная любовь», которую блестяще перевела на русский язык с французского Наталья Кончаловская, где просто идет практически подстрочный, но как блестяще выполненный перевод, до сих пор его все помнят, поют, ну, я думаю, и будут петь, не правда ли? Ну что, уважаемые радиослушатели, времени у нас практически не остается, хочется еще что-то успеть, но почти ни на что не остается времени, кроме как еще раз повторить все хорошее, попрощаться с вами и послушать действительно вот это вот «Вечная любовь». А вам всего хорошего, до следующих встреч.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Рек.

Ах, как они играют, не правда ли? И играют в особенном стиле. Известные нам с вами мелодии, они играют не просто так, но в особом стиле, стиле, который называется джаз-мануш. Европейское направление джаза, которое известно как цыганский джаз, джипси-джаз, а также как цыганский свинг, джипси-свинг. Это совмещает традиционную музыку цыган, этнической группы мануш, джаз и балканские мотивы и очень много чего еще. В данном случае мы все это слышим в исполнении коллектива, который называется «Джаз-квартет Мануш». Ну, а мы начинаем наше очередное путешествие. Сегодня оно связано именно с цыганским джазом, с тем, что вы можете услышать из современных уже исполнителей. И слава богу, это направление музыкальное, оно очень востребовано, его любят, потому что действительно можно не просто импровизировать, как в джазе, но делать это настолько заразительно и вкусно, что хочется еще и еще. Группа, которую сейчас я вам хочу представить, французский коллектив, существует с 2001 года, то есть это как раз современный коллектив, современный нам, разумеется, который играют в частности и очень много играют в стиле цыганского джаза. Они используют балканские ритмы, они даже используют мотивы тех песен, которые мы знаем как песни на языке идыш. Очень много всего. Давайте их услышим и запоминайте название. Группа это называется «La Caravane Passée».

современном музыкальном мире старые традиции цыганского джаза продолжают, например, такие музыканты, как Бабик и Давид Рейнхарт, и сын и внук знаменитого Джанго Рейнхарта, о котором я не могу не сказать. И те из вас, кто знают вообще такое понятие, как цыганский джаз, знают, конечно, и фамилию Рейнхарт. Это, в общем, можно сказать, музыкальная икона. На этого человека молятся, наверное, все, кто сталкиваются только-только с этим музыкальным направлением. У него особая история. Все начиналось в бельгийской провинции Барбант, когда в 1910 году в семье кочевых цыган семьи Рейнхарт появился на свет Жан-Батист Рейнхарт. Маленький Джанго удивительно быстро учился музыке. Уже в 9 лет не просто профессионально играл на скрипке и гитаре банджо. Это шестиструнная банджо со строем гитарным при этом. Это и были его первые музыкальные инструменты. Говорят, что однажды он даже выиграл спор, в точности сыграв 17 наигранных ему совершенно незнакомых к тому времени мелодий. И, конечно, музыка и стала основным средством дохода для него, а его семья осела в пригороде Парижа. Таким образом, если мы говорим о цыганском джазе, о цыганском свинге, то это, конечно, в данном случае Франция. Слухи о виртуозе расходились быстро, он вскоре стал действительно знаменитостью, играл в данс-холлах, танц-клубах, популярность его росла все более и более. Он сделал на банджо свои первые известные записи, а потом произошла трагедия. Однажды, вернувшись после выступления, он уронил свечу, в доме начался пожар, он действительно серьезно пострадал, получив серьезные ожоги, и у него отнялась правая нога, были изуродованы палец средний, мизинец на левой руке, то есть рука рабочая, если мы говорим о музыке. И тем не менее он сделал невозможное, хотя, конечно, он сначала не мог выступать, много времени проводя в постели. Он научился играть совершенно невероятно. Чтобы занять его, его младший брат принес сам настоящую именно гитару, не банджо, а именно гитару. И он стал разрабатывать свою левую руку, играя указательным и безымянным пальцем, и в итоге не только восстановил уровень, но и разработал совершенно новую технику игры на гитаре, которая, с одной стороны, базировалась на методике того самого шестиструнного банджо, а с другой стороны, из-за увечья активно задействовала нетрадиционные для начала 20 века гармонические методы, то есть учитывая те пальцы, которыми он играл, и играл виртуозно. Совмещая вот эту технику, Джанго стал первооткрывателем нового неизведанного стиля, которому потом многие старались подражать. Мы слушаем Джанго Рейнхарта, его именно игру, и одно из самых известных его произведений — «Minor Swing».

Кроме инструментальных композиций, вообще всего было записано около 200 пьес Джанго Рейнхартом и его коллективом. Он работал с разными музыкантами, но если мы говорим о коллективах, которые играют в стиле цыганского джаза, у них есть даже общее название. Они в разных странах только меняют название города или страны. Называлось это, ну, например, тогда у Джанго Рейнхарта «Quintet du Hot Club de France». То есть тут, понятно, это был квинтет, Hot Club, горячий клуб, в данном случае французский. Далее появились такие же коллективы, как, например, «Калифорния», «Нью-Орлеан» и так далее. Вы можете сами отследить, если начнете искать в интернете, и посмотрите, как много появились таких, именно таких продолжателей. Ну, а если мы говорим вновь о продолжателях этого стиля, и, конечно, надо учитывать современные технологии, вот вам еще один интересный коллектив. «Mad Motion» называется.

хорошо знакома, не правда ли, эта мелодия? Мы это, разумеется, знаем, как бы «Мир без души», но со словами, и не только на идыш, английские версии, версии на русском. В данном случае это играет именно коллектив, проповедующий и дарящий музыку в стиле цыганского джаза, а коллектив этот называется «Оридано Джипси Джаз Бэнд».

Если мы говорим о цыганском джазе, я, конечно, должна сказать и о тех музыкальных инструментах, которые его создают. Это в первую очередь как солирующий инструмент, акустическая гитара, и помимо нее сольным инструментом очень часто выступает скрипка. Об одном из таких потрясающих скрипачей, которые, на мой взгляд, утвердили цыганский джаз как одно из направлений вообще музыкальных, и в частности направлений джаза. Я о нем поговорю чуть позже, намеренно не называю его имя. Конечно, аккордеон очень часто. Есть просто аккордеонисты, выступающие именно как джазовые аккордеонисты, и аккордеонисты, работающие в стиле джаз-мануш. Духовые инструменты, кларнет, саксофон часто употребляются, когда собираются музыканты, и, конечно, получают удовольствие все, и музыканты, и зрители. Что касается исполнителей молодых, которые сейчас работают, в данном случае во Франции, если мы возвращаемся к стране исхода и появления этого музыкального направления, хочу напомнить такое имя, как Заз, прекрасная девушка, которая востребована, которую очень любят, и начинала она когда-то с того, что на Монмартре, на улице, можно было увидеть с ее музыкантами, когда она не ради даже заработка, а просто ради удовольствия вот так вот подпитывалась воздухом Монмартра, родного Парижа, Франции, и пела, пела, и еще раз пела. И то, что она поет сейчас, очень часто относит именно к стилю цыганского джаза, как и следующую песню «Заз».

0: А за дешья, если он если я.
1: Если говорить все-таки, возвращаясь к скрипачам, я не могу не назвать это имя. Стефан Грапелли, который, развивая свой собственный скрипичный стиль, безусловно, использовал весь опыт и арсенал стиля мануш, цыганского свинга, цыганского джаза, который был в его распоряжении. Он таким образом в итоге было создано еще одно направление и в современном подходе к джазовой импровизации как таковой на скрипке. Давайте услышим вот тот самый квинтет «The Hot Club de France» Стефана Грапелли и джазовый стандарт.

Собственно, это была песня. Песня, которая называется в переводе на русский с английского «Шейх Аравии». Это англоязычная песня, ставшая джазовым стандартом, была написана еще в 1921 году, представьте себе. Хотя, что мы удивляемся, если джаз-мануш возникал в 30-е годы, по-настоящему еще до войны. Написали ее Тед Снайдер и Гарри Смит, но потом в качестве джазового стандарта она очень часто стала звучать именно без слов.

Я только добавлю, что у этой песни, которая стала, как я уже сказала, джазовым стандартом, из ее истории то, что эта песня, собственно, была написана на волне популярности фильма «Шейх» того же 21-го года выпуска, выхода на экраны, где главную роль исполнял Рудольфо Валентино. Я думаю, это имя вы хорошо помните. И возвращаясь вновь к современным исполнителям, Словения, Любляна и группа, которая называется «Ёмко, коротко и вполне понятно», «Мануш».

0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Есть и те, кто использует, как это делал сам Джанго Рейнхард, если мы говорим особенно о гитаристах, джипси-подход к аранжировкам очень популярных мелодий. И один из ярких примеров — это как раз тот, что мы услышим с вами сейчас. Его зовут Фредерик Белинский. Он, кстати, прямой потомок Виссариона Белинского. Ну, так сложилась история. И им аранжированы очень известные хиты, в частности, «Подмосковные вечера» и джазовые стандарты, и то, что мы сейчас называем ретро-музыкой. Вот как раз один из таких примеров мы сейчас и услышим. «Мистер Сэндмен», Фредерик Белинский.

мы говорим такие слова, как джипси джаз. Это действительно джаз, это направление джаза, цыганский джаз. И такой потрясающий стандарт, как караван, я думаю, вы слышали все. Посмотрите, как это могут сыграть кафе Мануш. Так называется этот коллектив. Караван.

Сейчас мы возвращаемся к группе La Caravan Passée, но не к ним одним. Там появляется еще Сточелло Розенберг, один из известнейших музыкантов, играющих в стиле джипси-джаз, и человек, которого зовут Стефан Сан-Северино. Это французский певец, модный, интересный, необычный, абсолютно нестандартный гитарист, автор песен неаполитанского сам по себе происхождения. Он является самоучкой, гитаристом и абсолютнейшим адептом, поклонником джазового гитариста, о котором мы с вами говорили, Джанго Рейнхарта. Очень часто их выступления вместе с другими музыкантами, его и других музыкантов, как в данном случае, превращаются в самый настоящий музыкальный спектакль.

Стефан Сан Сеферино, Стачелла Розенберг и группа La Caravane Passée. Я хочу сейчас привести буквально два примера фрагментарно аранжировок именно в стиле цыганского джаза, известнейших мелодий совершенно из разных музыкальных жанров. Первое — это хорошо нам знакомый фильм «Крестный отец». Давайте послушаем. Называется коллектив «Gypsy Jazz Trio».

Еще одна замечательная песня. Не устают пользоваться этой мелодией как таковой музыканты разных стран и на разных языках. Пишут новые и новые тексты. Это французская ее версия о том самом «Джонни — это парень для меня». Ну и все остальное. «Gypsy Jazz Band».

0: эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Если говорить о современных исполнителях, то кроме сына и внука Джанго Рейхарда, его традиции продолжает, конечно же, и Дорадо, и Чавело Шмидт, и братья Розенберг, Анджело де Бар, Фрэнк Виньола, Говард Алден. Вы можете найти эти записи везде. Разумеется, Бергли Лагрен, адепт просто стиля Джанго Рейхарда, который идет вслед за ним, делает новые аранжировки, сам по себе является блестящим исполнителем. Вот его игра.

как это часто бывает, мелодии совершенно из других десятилетий музыкальных жанров находят себя в репертуаре групп, которые играют в основном джипси джаз, как вот и в этом случае джипси джаз бенд сейчас исполняет Sway, знаменитую мелодию, которую кто только уже не пел и не исполнял вообще. Ну а закрываем сегодня мы наш эфир цыганской группы. Она называется «Лачо Дром», что переводится на русский как «Добрый путь», «Светлый путь». И, в общем, знаменитая мелодия. Ее можно услышать сразу в нескольких кинофильмах. Надеюсь, не скучали. Хорошей музыки всем. С вами была Таня Барская.

Покачнулся и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резкий, это светополоса.

драме, я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль отведенную мне. Даже если

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу,

и жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встать.

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит. Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.

твоих сигарет. Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет. Поезд длинный, смешной чудак, знак рисуя твердит вопрос: что же не

и не забот, или в горы, как Алитет, уходить каждый год. Вбей в колено тоску кулак.

враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

Цирк не парк, куда вы ходите грустить и отдыхать. В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать. И под куполом, под куполом, под куполом скользя, ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. Все костюмы наши праздничные, смех и суета, все улыбки наши пряничные не стоят ни черта перед красными султанами на конских головах, перед лицами, таящими надежду, а не страх. О, надежда, ты крылатое такое существо, как прекрасно твое древнее святое волшебство. Даже если вдруг потеряно, как будто не была, как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла над манежем и над ярмаркою праздничных одежд, над тревогой завсегдатаев, над ужасом невежд, похороненная заживо, являешься опять тем, кто жаждет не высиживать.

0: детстве моё, ты был или не был, жил ты или не жил. Ты был, но это все равно, об этом все равно никто не знает. Наедине зову тебя страной, и ни на что тебя не променяю, и ни на что тебя не променяю.
1: Я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз.

мой друг рисует горы далекие, как сон, зеленые озера да черточки лесов, а рядом шумный город стеной со всех сторон.

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, обязуемые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай...

Мам, а вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

0: дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь.
1: И словно мощь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
0: Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно ходят слухи.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня воскресенье, 9 августа 2026 года, 26 день месяца Ав, Кавав Беав, Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей, радио Канарека, в студии Евгений Кушнер. Глава Центрального командования армии Соединенных Штатов, адмирал Брэд Купер, прибыл вчера с кратким визитом в Израиль. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Он провел вчера вечером встречи с начальником генштаба Цахаля Эйалем Замиром и с другими высокопоставленными израильскими офицерами. Среди прочего, обсуждались различные аспекты, связанные с происходящим вокруг Ирана и вокруг сектора Газа. Адмирал Купер уже покинул Израиль и вылетел на родину. Министерство обороны Соединенных Штатов, Пентагон, требует от американского военно-промышленного комплекса ускорить производство и поставки военного оборудования на фоне острой нехватки боевых средств в связи с военными действиями против Ирана. Об этом стало известно из меморандума, оказавшегося в распоряжении журналистов газеты «Вашингтон-Пост». В этом меморандуме, который не публиковался до недавнего времени, заместитель министра обороны Соединенных Штатов Стив Файнберг призывает глав военно-промышленного комплекса представить в течение 3 недель детальную программу по производству и поставкам военного оборудования и снаряжения. В последнее время в связи с данной проблемой наблюдалось напряжение между американским оборонным ведомством и президентом Дональдом Трампом. Палестинские источники сообщили минувшей ночью о том, что несколько израильтян с закрытыми масками и лицами подожгли ряд зданий и другое имущество в деревне Вади-Ар-Рахим на юге Хевронского Нагорья. Полиция приступила к проведению расследования. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Преступность в арабском секторе Израиля. В населенном пункте Джат минувшей ночью мужчина 64 лет получил тяжелые ножевые ранения. Служба Маген Давид Адом доставила его в больницу Гилель-Яфе в Хадере. В насильственном инциденте в деревне Кабул был тяжело ранен 58-летний мужчина. Корреспондентка корпорации КАН Орли Алкалай передает, что пострадавший был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. По истечении нескольких часов напряженной борьбы с огнем пожарным расчетам удалось взять под свой контроль сильный пожар, который вспыхнул вчера вечером в районе подземной автостоянки в городе Птахтиква. В настоящий момент пожарная охрана проверяет возможные причины возгорания. К другим темам. В Тель-Авиве в результате дорожно-транспортного происшествия вчера вечером тяжелые травмы получил молодой человек 20 лет, который ехал на электрическом самокате. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давид Адом доставила пострадавшего в городскую больницу Ихилов. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня постепенное повышение температуры. Завтра и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 70 сантиметров, температура воды 30 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля, курс евро 3 шекеля 46,3 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Переговоры сами по себе, а подготовка к военным действиям сама по себе. Одновременно с дипломатическими контактами между США и Ираном в Израиль прибыл командующий Сент-Ком Брэд Купер. Поговорим на эту тему. Поговорим и о новом оборонном союзе при участии Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Что это означает для Израиля и как на это реагирует Иран. В Израиле усиливается возражение против соглашения о разоружении или якобы разоружении Хамаса в Газе. Глава Шабака Давид Зини предупредил, что Хамас вводит международное сообщество в заблуждение. Поговорим и о политике. На этой неделе окончательно прояснится, в какой форме будут проходить праймериз в Ликуде. Если верить газете «Исраэль Айом», Беннет и Либерман готовят маневр, обходящий Айзенкота. В Иерусалиме продолжается противостояние вокруг кафе «Бесимта». Об этих и других темах будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах Канрека сегодня, в воскресенье, 9 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает психиатр Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 особый случай. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Михаил Гуревич. А с 22:00 «Аэростат» – авторская программа Бориса Гребенщикова. Это программы, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье, 9 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, простите, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается инцидента, информация, о котором была опубликована в конце недели. Как выяснилось, ЦАЛ не сообщил о запуске дрона в сторону военнослужащих в Южном Ливане. Позднее пресс-служба армии мотивировала это решение, я цитирую, «интересами безопасности солдат». Что вы думаете об этом происшествии? Должна ли армия информировать о каждом запуске дронов, должна ли о каждом инциденте? Не подрывает ли такое сокрытие вашего доверия к тому, что сообщают официальные источники о происходящем? А может быть, это и хорошо, что нету полной информации. Короче говоря, ваше мнение. Почему, или не почему, а что вы думаете о том, что армия не сообщила о инциденте с запуском дронов в сторону военнослужащих ЦАЛа? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека. Пишите нам, высказывайте ваше мнение, дискутируйте между собой, дискутируйте с нами, спорьте, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, разумеется, как обычно, всегда прошу вас об этом, и сегодняшний день не исключение, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7:09, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Разные заголовки, разные темы они выносят на свои первые страницы. Начнем мы сегодня с газеты «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом», материал, который, я уверен, привлечет внимание и будет иметь отголоски и последствия. Советники премьер-министра Бениамина Нетаньяу передавали Катару секретную информацию. Эксклюзивный материал Бини Ашкенази на второй и третьей страницах газеты. Оборонные источники сообщают, что Урих Эйнорен и Фельдштейн передавали, передавали информацию Катару с закрытых заседаний в сфере безопасности. Оборонный источник. Трое советников использовали ту информацию о Египте, которую они получали в ходе, так сказать, в ходе заседаний в сфере безопасности. Не обязательно в тех заседаниях, в которых они лично участвовали. И передавали эту информацию Дохе. Катар со своей стороны использовал эту информацию для того, чтобы наносить имиджевый ущерб Каиру так сказать, кормил этими материалами израильских журналистов. Эйнгорен и Урих в ответ речь идет о полной лжи. Об этом Бини Ашкенази на второй и третьей страницах газеты «Исраэль Айом». Интересно, что нету реакции Фельдштейна. Еще несколько материалов. Закончилась специальная подготовка военнослужащих к должностям, засекреченным должностям или особо важным должностям в сухопутных войсках. Первый поток так называемой программы ЭРЗ, который проходил, там было особо заметно отсутствие лейтенанта Итая Ябеца, который погиб в Рафиахе в октябре 2025 года. Карни Эльдад об этом на 16-й странице газеты «Исраэль Айом». Сигнал в том числе Израилю. Саудовская Аравия подписала соглашение с Пакистаном и с Турцией. Тройственное соглашение о обороне усиливает ряд с точки зрения безопасности, а также усиливает ее статус как лидера в регионе. Шахар Клейман об этом на 8-й странице газеты «Исраэль Айом». Еще один материал в этом издании – волна антисемитизма, беспокоящая волна антисемитизма, однако выборы в Конгресс будут, судьба выборов в Конгресс будет решена по вопросу о дороговизне жизни. Об этом профессор Авраам Бен-Цви на 15-й странице газеты «Исраэль Айом». 2 недели осталось до открытия футбольного сезона. Охрана на стадионах страны ниже уровня травы. Таков почти поэтический заголовок материала на 28-й странице. Как человек, который время от времени посещает футбольные стадионы, я могу сказать, что это совершенно не смешно. Ситуация в плане охраны, в плане безопасности катастрофическая. На стадионах полиции нету. А охранники как таковые мало что делают, и неизвестно, мало ли, могут ли вообще что-то сделать. Короче говоря, нету безопасности на наших стадионах. Еще несколько материалов на 4-й странице издания. Временное соглашение без долгосрочного решения. Об этом это материал Дани Закина и Дуди Когана. Соединенные Штаты Америки и Иран близки к соглашению об открытии Ормузского пролива через Оман. Это может отложить военные решения до завершения предвыборной кампании, то есть в Соединенных Штатах Америки, до выборов в Конгресс. Тем временем иранская армия атаковала платформы, которые двигались через Ормузский пролив. Пазашкиан встречался с Хаменеи и сообщил ему, что экономическое положение в стране катастрофическое. Муджтаба Хаменеи. Еще несколько материалов. Надав Широгаи публикует материал на 5-й странице. «Выполнить обещание. Нельзя прекращать ликвидации террористов». Обязательство, которое взял на себя Израиль после 7 октября, не было еще одним обязательством. Было почти святой моральной клятвой, которую израильское общество поклялось себе и тем, кто нас окружает, пишет Надав Широгаи. К сожалению, как оказывается, это не совсем так. И еще несколько материалов призываются с открытыми глазами. Об этом Лилах Шуваль. Мотивация, подготовка, которая изменилась, и итоги почти 3-летней войны. Перед августовским призывом в ЦАЛ мы беседовали с командирами тренировочных баз пехотных бригад, куда призывается молодежь и стремится особенно в эти дни. Вот здесь вот короткие такие интервью с командиром, например, с командиром тренировочной базы бригады «Нахаль». Травма 7 октября и обострила подготовку и необходимость быть готовыми ко всему. Командир тренировочной базы бригады «Кфир» заявил, что мы росли на фоне взрывающихся автобусов. Сегодня молодежь готова и хочет взять на себя ответственность и защищать. А командир бригады, тренировочной базы бригады «Гевати» заявил, что есть сегодня десятки солдат, которые настаивают на том, чтобы попасть именно в «Гевати». Это то, что пишет газета «Исраэль Гайом». И вот здесь материал о том, что, о том, то, о чем мы еще не говорили. Подполковник запаса Ор Горовец о беспилотнике, который, согласно разведданным, Россия запустила в сторону Лейпцига. Дрон в Германии – это предупредительный, яркий такой предупредительный сигнал для нас. Статья подполковника запаса Ора Горовица. Это газета «Исраэль Гайом». Газета «Идиот Ахронот». Ее главный материал: продали свою душу Ирану шпионы в нашей стране. Это специальный проект. Репатрианты из Азербайджана, ультраортодоксы с избранной брака, техники ВВС, арабы из Восточного Иерусалима и даже 13-летний мальчик. В последние 2 года иранская разведка сумела призвать к себе на службу десятки агентов. Некоторые из них добрались до народных избранников и военных баз для того, чтобы получить информацию. В других случаях это ограничивалось надписями граффити на стенах. И почти все действовали, исходя из желания заработать деньги. Кто вы, израильтяне, которые шпионили на пользу самого страшного врага Израиля? Еще один материал Юрам Коэн о законе об обвиняемом. Я надеюсь, что мы проведем его в следующем правительстве. В записях, которые поступили в распоряжение газеты «Идиот Ахронот», бывший глава Шабака, а ныне партнер Гади Айзенкота по партии Яшар, Юрам Коэн, заявил, что его партия будет стремиться к утверждению закона, запрещающего обвиняемому в уголовных преступлениях баллотироваться на пост занимать пост премьер-министра. Жаль, что это не прошло в правительстве Беннета Лапида. Юрам Коэн также выразил возражение против распространения израильского суверенитета на Иудею Самарии. Заявил, что палестинское государство – это нерелевантный вопрос, и предупредил: мы видим трещины в государственности того, что происходит в Шабаке. Амир Эттингер об этом на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». Напряженность на северном направлении. Хизбалла запустила беспилотник. Начиненный взрывчаткой, ЦАЛ пытался скрыть эту историю. Об этом Йоси Йошуа на 10-й странице издания. Кстати, Йоси Йошуа был тем, кто, собственно, эту историю и опубликовал в пятницу в эфире телеканала i24 News. Напряженность на северных границах сохраняется, пишет Йоси Йошуа. В минувшую пятницу был осуществлен запуск беспилотника, начиненного взрывчаткой, в сторону солдат ЦАЛ. И специальный материал, посвященный 25-летию теракта в ресторане «Сбаро» в Иерусалиме. Те, кто жили здесь в начале 2000-х годов, не могут не помнить тот день. Это было в четверг, в середине дня. 9 августа 2001 года в сердце Иерусалима террорист-самоубийца взорвал взрывное устройство, что привело к гибели 16 человек. Среди них родители и трое братьев Хай Схевис Хордер, которой тогда было 8 лет. Сегодня она, мать троих детей, вспоминает эти моменты ужаса и рассказывает о царапинах, которые никогда не зарастут. Я каждую ночь просыпаюсь с фотографией моего младшего брата, который лежит в амбулансе и мне не отвечает. Гилад Коэн об этом на 12-й странице газеты «Йедиот Ахронут». Еще несколько материалов в этом издании. Авторские материалы Анат Лев Адлер о израильтянах за границей. Они голосуют крыльями. Так называется статья, как каждая вещь в расколотом, раздробленном государстве Израиль. 3 года после начала самой тяжелой в нашей истории войны. Вопрос участия в голосовании тех, кто живет за границей, стал болотом, в котором тонет нормальная дискуссия, и которая засасывает бесконечный обмен оскорблениями и нападками. Но дом есть только один. Даже если ты находишься на релокейшн десятки лет, считает Анат Лев Адлер. Ну, могут быть разные мнения на самом деле на эту тему. Есть те, кто считают, что люди, которые приняли решение, я не говорю сейчас про тех, кто живет 2 или 3 месяца или год, но те, кто живет десятки лет, как пишет Анат Лев Адлер, за границей, вряд ли имеют моральное право влиять на решение того, как будет выглядеть жизнь в государстве Израиль. Это мнение тоже существует. Доктор Михаил Мильштейн публикует статью под названием «Новая концепция». Лидеры в Израиле представляют захват территорий или занятие территорий как основу основ и утверждение, что речь не идет о концепции, а о оперативной необходимости. Общественность на фоне травмы 7 октября принимает это как само собой разумеющееся, без дискуссий. И так создается стратегия, лишенная какой бы то ни было базы, согласно которой там, где есть поселенчество, нет террора. Это мнение Михаэля Мильштейна. Акива Лам публикует статью под названием «О переходе между партиями. Остаться на колесе». Человек, который может сегодня оказать помощь в создании нового варианта правительства перемен, это может быть тот, кто завтра это правительство разрушит. Речь идет о Дани Илузе в данном случае. Это газета «Йедиот Ахронот». Посмотрим еще несколько материалов здесь. Това Цимоки публикует статью под названием «Левин не отступает». Он продолжит шаги по избранию главы отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими. Об этом Това Цимоки. Амуран Азулай и Эйнав Халаби публикуют статью. Он проверит, есть ли будущее в Раам, Ешатид Бераам. Имеется в виду, разумеется, Йоав Сегалович, который собирается присоединиться к партии РААМ. И еще один материал. Леор Бен-Ари и Ципи Шмиловец. Они ищут выход. Сообщение в Соединенных Штатах Америки показывает, насколько глубок кризис Соединенных Штатов Америки в Иране. На фоне нехватки перехватчиков, командующий Генеральным штабом армии США Дан Кейн, он тот, кто шепчет на ухо Трампа и убеждает его закончить это дело. В Исламской Республике есть те, кто советуют стремиться к завершению войны. После того, как Пазишкян просил подать в отставку, накануне объявил, что пришло время соглашение. Большой вопрос. Считают ли так... такого же мнения придерживаются... Придерживаются ли такого же мнения радикалы в Тегеране? Об этом также в газете «Идиот Ахарону». Газета «Маариф». Газета «Маариф». О чем она пишет, точнее говоря, сайт газеты «Маариф». Провал в Иране стоит дорого, что действительно стоит за отставками в Моссаде. Это статья Бена Каспита. Если бы военный атташе, бывший военный атташе, или как Бен Каспит предпочитает его называть, военный атташе Гофман, делал свою, выполнял бы свою работу как следует, возможно, что Нетаньяу не был бы настолько стремительно нетерпелив в том, чтобы втащить Трампа в фарс, с которым мы имеем дело. Иранский фарс. Начальник генерального штаба, глава военной разведки, их пригласили бы для того, чтобы представить свои возражения, и все это, вся эта история была бы обойдена, мы бы обошлись без всей этой истории. Об этом пишет Бен Каспит. Мати Тухфельд пишет о кошмаре Нетаньяу в цифрах. Шанс коалиции на 61 мандат падает к практически непостижимым цифрам. Об этом пишет Мати Тухфельд. Несмотря на то, что израильское общество сдвинулось вправо после 7 октября, между 15 и 25 мандатами из тех, кто голосовал за коалицию, отказываются за нее голосовать вновь. Анализы в штабах показывают, союз с ультраортодоксами и список Ликуда отталкивают избирателей, и шанс на получение 61 мандата падает, обваливается. Об этом Мати Тухфельд. Еще несколько материалов. Война в Иране опустошила запасы боеприпасов. Напряженность в Пентагоне, и требование остановиться для того, чтобы можно было, по крайней мере, обновить запасы перехватчиков. Об этом также пишет газета «Маариф». Чего стоит его слово? Все смеются над Трампом и упускают из вида стратегические шаги. Доктор Лираз Маргалит публикует материал. Трамп не сошел с ума и не утратил направление. Все, что происходит сейчас, это план. Это часть, вернее говоря, плана выиграть время до выборов середины каденции. И до тех пор, пока экономика Ирана, а также власть Тегерана окончательно рухнут. Честно говоря, мне бы очень хотелось надеяться на то, что речь идет вот о таком трюке, несмотря на то, что дальше все это становится менее... Чем дальше, тем все это становится менее и менее убедительными. Вот эта теория о том, что США ждут выборов середины каденции, и вот тогда-то все это становится все менее и менее убедительным. Еще несколько материалов после тяжелых боев в Газе и в Ливане. Молодое поколение приходит в ЦАЛ. Молодое поколение бойцов приходит в ЦАЛ. Сотни новых призывников присоединяются сегодня к службе в бригаде «Нахаль». Бойцы, которые действовали на фронтах в Газе и в Ливане, начиная с 7 октября, и понесли тяжелые потери. Командир бригады «Нахаль» приветствовал тех, кто присоединяется. «Вы приходите сюда в исторический момент», заявил командир бригады «Нахаль». Об этом пишет Авиаш Кинази, военный обозреватель газеты «Маариф». Еще несколько материалов в газете в газете «Маариф». Герои 7 октября продолжают ждать, почему Нетаньяху хоронит комиссию по присуждению знаков отличия героям 7 октября. Об этом также в газете «Маариф». Сейчас 7 часов 30 минут, уважаемые радиослушатели. Мы продолжим позднее знакомиться с заголовками израильских газет. А сейчас я приветствую в нашем эфире нашего первого собеседника. С нами в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро. Давид Шарп.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, спасибо, что вы с нами. И я хочу начать с истории, которая была опубликована в минувшую пятницу. ЦАЛ, по сути дела, скрыл тот факт, что был осуществлен запуск дрона, начиненного взрывчаткой, в сторону военнослужащих ЦАЛа. Как вам кажется, заслуживает ли эта история внимания, или сам факт сокрытия, в общем, нету в нем чего-то из ряда вон выходящего?
1: Тут можно это назвать, с одной стороны, сокрытием, с другой стороны, строго говоря, в обычное время, когда идут боевые действия, никаком единственном запуске, одиночном запуске SPV-дрона никто никогда не сообщал, потому что это полная мелочь и рутина. Их запускается больше. И, как правило, сообщается только то, когда кто-то пострадал. Когда никто не пострадал и ничего не было повреждено, вроде бы здесь нет формального повода. Но, с другой стороны, когда действует прекращение огня, и, например, недавно, их дней назад нам сообщили, что был запущен дрон, который поразил израильский бульдозер, он был поврежден, тогда это было понятно и говорило о том, что Хизбалла продолжает нарушать, вернее, начала нарушать режим прекращения огня. Здесь именно в том, что Хизбалла снова нарушила прекращение огня, как бы в этом, собственно, основной триггер командующего округа. Тут важно сказать, это не какое-то решение было на Санжаку, командующий округом решил об этом не сообщать. В общем, у меня элементы вопроса здесь присутствуют. Возможно, здесь какое-то было и желание, чтобы лишний раз об этом не писали, чтобы лишний раз не было какой-то ажиотаж в прессе, а вот Хизбалла нарушает, а мы за это в ответ по ней мощно не бьем, а это американское давление. Но мне сложно предположить, что это было рассуждение командующего округа. Возможно, были какие-то другие нюансы, но мне они, правда, тоже в голову не приходят. Скажем так, было сказано в официальном сообщении армии, что мы не сообщаем информацию, которая может повредить, повысить риски для наших солдат. Что здесь имелось в виду, я не очень понимаю, можно удариться в спекуляции. Но, скажем так, в тот момент, когда все же не было никакого материального ущерба и пострадавших, то все же сложно говорить о каком-то сокрытии, все-таки это не был запуск баллистической ракеты.
0: Осторожно, вопрос, можно ли допустить, что речь идет об инициативе политического руководства. Я хочу напомнить, что незадолго до этого инцидента, буквально за пару дней, да, было очень много критики в адрес политического руководства, которое остановило возможный ответный удар ЦАЛа или ограничило ответный удар ЦАЛа после гибели двух военнослужащих. Может ли быть ситуация, при которой кто-то в Иерусалиме не хотел новой волны критики и поэтому остановил публикацию?
1: Я этого не исключаю, но то, как это преподается в армии самим командованием округа, я это полностью не исключаю, самим командованием округа, это было по его инициативе. Можно, конечно, предположить, что вот это произошло, то ли заранее были, но и политическое руководство все же не инструктирует командующего округом напрямую. Так это все же у нас не работает, хотя понятно, кое-какие пожелания могут услышать. И он решил проконсультироваться, стоит ли об этом сообщать. Ему сказали, не надо, не поднимай волну. И дальше он уже под предлогом тех объяснений, которые я сказал, исключать нельзя, но, честно говоря, это выглядит маловероятно.
0: Вам это выглядит сомнительным, да?
1: Возможно, он сам решил по собственной инициативе, решив, что и сообщать тут особо не о чем, и наверху будут довольны, а то вот мы прямо отдельной сводкой сообщим, что был запущен FPV-дрон и никуда не попал. Может, он проявил инициативу по этим причинам, но это уже будут домыслы. В общем, здесь кое-какие права на домыслы имеют место, но я скажу следующее. Что бы там ни было, кто-то хотел избежать критики или не хотел, если Хизбалла продолжит нарушать прекращение огня, то подобные случаи, к сожалению, возможно, случаи с попаданием будут иметь место, и, соответственно, уже никакие вот эти доводы, кто-то хотел скрыть отдельный эпизод, они не сработают. И правительство и ЦАО станут перед выбором, как отвечать. Очевидно, однако, что под американским давлением до сих пор принято было решение на тот случай, если нет существенных потерь или вообще нет потерь, ограничить себя. Ну и, собственно, дальше будем видеть.
0: На самом деле это приводит меня к вопросу, который сейчас очень, так сказать, актуален. Что, в принципе, происходит в Ливане с точки зрения прекращение огня с точки зрения взаимодействия и с точки зрения между израильской армией и ливанским правительством, с точки зрения противостояния ЦАЛа и Хизбаллы. Как вы оцениваете ситуацию?
1: Давайте по противостоянию. Вначале за истекший день, за субботу, было несколько израильских ударов с воздуха, с беспилотников. Был как минимум один артиллерийский обстрел. Но это было наподобие такого заградительного огня по подозрительным местам, так я это оцениваю, с того, что я видел по видео из Ливана, потому что официальных объяснений этому нет. Удары беспилотников не были явно направлены на чью-то ликвидацию поблизости от желтой линии, но с той стороны. По всей видимости, какие-то подозрительные точки, наблюдательные позиции. То есть меры по пресечению угроз, но без какого-то перехода. С другой стороны, что еще происходит? Естественно, уничтожение тех или иных инфраструктур Хизбаллы, в частности, домов, зачистки, поиски оружия. Все это в пределах желтой черты. Иногда с серьезными эксцессами, как мы это видели в случае с гибелью двух бойцов десантной резервистской бригады. Это чисто с военной точки зрения. Было опять определенное трение вчера в районе пилотной зоны, вот в эти деревни Зутар-Аль-Шарки, Зутар-Аль-Гарбия. Аль-Гарбия западная, это то, что передали ливанской армии, мы говорим о зоне севернее Ритании, да. И вот нас сообщили ливанские источники, в том числе есть видеоподтверждение, что израильские силы из Зутар-Аль-Шарки с востока чуть-чуть подвинулись метров на 100 в сторону западного и сделали насыпь на дороге, чтобы, видимо, ливанцы не сувались на израильскую часть. То есть есть какое-то, на самом деле, не только такое взаимодействие, есть взаимодействие через американцев, но пока каких-то существенных подвижек не было, и переговоры, если мы уже более глобально смотрим, между Израилем и Ливаном, вот переговоры на конца прошлой недели, они, в общем-то, завершились ничем. Ни особо каких-то результатов мы не слышим. Соответственно,
0: честно говоря, как и ожидалось. Никто не ждал каких-то прорывов.
1: Поэтому два еще мелких аспекта. Есть осажденные боевики, причем, возможно, включая командиров, возможно, включая иранцев, в подземном комплексе Вали-Таэр. И это для них очень серьезная болевая точка. Всегда можно ожидать каких-то попыток прорыва, каких-то попыток, может, их выручить, каких-то нервных движений Хизбаллы в плане ударов по нашим силам, которые их осаждают. Собственно, вот эти два нарушения прекращения огня со стороны Хизбаллы по бульдозеру и тот самый, о котором не сообщали, были в районе Али-Таэр, где они очень опасаются за судьбу своих людей. И здесь есть всегда потенциал для каких-то интересных неожиданностей.
0: Давид, хочу успеть задать вам вопрос по поводу визита командующего Сенткум Купера в Израиль. Этот визит был очень коротким, и генерал уже покинул Израиль. Такие визиты всегда, знаете, порождают много спекуляций, фантазий и так далее, что вот, мол, американский генерал прилетел, чтобы скоординировать новую совместную атаку США и Израиля на Иран. Как вы видите эту ситуацию?
1: Во-первых, есть много чего координировать даже в рутинной ситуации. Уж больно много и американской техники присутствует в Израиле, выполняют оперативные задания и израильские самолеты, и не только. Это, во-первых, даже когда нет боевых действий. Кроме всего прочего, вероятность боевых действий по-прежнему высока.
0: Вы считаете, что она высока?
1: она безусловно, смотрите, если есть ноль вероятность любая, есть вероятность 20%. 20% это, конечно, не 80%, но 20%, когда речь идет о судьбах региона, жизнях людей и сотнях тысяч, сотен тысяч людей, это очень высокая вероятность. Военные не могут пренебрегать 20% вероятностью, тем более, что все может зависеть от того, что Иран, например, вдруг в один прекрасный момент, как это было неделю назад, ударит по американским военным базам. Угу. По кораблям, судам в Ормузском проливе Иран бьет каждый день, в том числе и этой ночью. То есть есть действия Ирана, которые непредсказуемы и реально возможны. И как мы видели недавно, буквально неделю назад, сам президент Трамп тому самому Куперу почти отдал приказ. Вернее, он ему уже фактически отдал приказ. То есть нужно было только последнее добро махнуть, что называется, флажком. То есть Купер прекрасно понимает, что по совокупности причины в Израиле вероятность она высока. Она может не 90%, а завтра она может стать 70%, а сейчас она 30%. Это очень много. И, наконец, есть еще просто... Общее понимание. Военные всегда должны готовиться к войне, тем более, когда обстановка боевая. В буквальном смысле, обстановка в самом деле боевая.
0: Окей. Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Хорошей недели.
1: Спасибо, Габи. Хорошей недели и вам, и всем слушателям.
0: Всего доброго. 7:41. Еще немного заголовков израильских газет и новостных сайтов. Сайт газеты «Макор Ришон». Сейчас передо мной главный заголовок. Иран, двоеточие, мы готовы открыть Ормузский пролив с определенными условиями. Об этом пишет агентство «Франс Пресс» и перепечатывает сайт газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов. Ариэль Шнабель публикует статью под названием «Кошмар 92-го года повторяется. Ложь, которую продают нам для того, чтобы воспрепятствовать созданию действительно правого правительства, которое необходимо». Об этом пишет Ариэль Шнабель, очень легко запугать общественность с новым соглашением Осло, которое будет подписано, если вновь не будет здесь создано то же самое правительство. Легко, но ложь, утверждает Ариэль Шнабель. Еще несколько материалов. Очень тяжелый экономический кризис в Иране. Отказаться от еды для того, чтобы спонсировать поездку детей. Экономический кризис, кризис выживания в Иране. Об этом пишет агентство «Франс Пресс». Дискуссия не о кафе, дискуссия о статусе «кво». Это уже то, что происходит сейчас в Иерусалиме. Маленькое кафе возобновило демонстрации шабатные демонстрации в Иерусалиме. Мы побеседовали с обеими сторонами и попытались понять причины конфликта. Эленор Фабрикер об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов здесь правильно, простите, правильное решение, разрушительный тайминг. Западня, которую оставляет партии неспособными функционировать, пишет Шломо Петарковский, имеется в виду проблема в решении Солберга запретить представителям партии на избирательных участках сообщать о прибытии избирателей не в самом решении, а в дате, когда оно было дано, после того, как Кнессет уже отправился на каникулы. Сейчас партии находятся у разбитого корыта. Мы позднее поговорим об этом решении также в рамках нашей беседы о предвыборной кампании. Материал на эту тему пишет Шлому Петраковский. Это газета «Макор Ришон», сайт газеты «Макор Ришон» и газета «Гаарец». Главный ее заголовок. Лондон высказывает опасения по поводу соглашения и медленного отступления. Амос Арель пишет на эту тему. Ливан высказывает опасения перед соглашением и медленным, слишком медленным отступлением сил ЦАЛ. А Моссарель на эту тему, а Йонатан Лис на 8-й странице, источники сообщают о недовольстве в Моссаде из-за увольнения высокопоставленных фигур Романом Гофманом. И об этом на 8-й странице. А на 3-й странице материал Янива Кубовича. Бойцы свидетельствуют, поселенцы управляют военной реальностью на Западном берегу. По словам военнослужащих, которые проходили службу на Западном берегу в последние годы, поселенцы, которые служат в подразделениях региональной защиты и подчинены ЦАЛу, стали, по сути дела, хозяевами на местности. Командиры говорят о том, что они ни с кем не считаются. Об этом Яниф Кубович. Еще один материал. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили оборонный союз. И он заталкивает Израиль в опасный угол. Цвибар Эль об этом на 4-й странице. В Израиле полагают, что союз – это свидетельство утраты доверия стран региона в отношении Соединенных Штатов Америки. Об этом на 4-й странице издания. Вопрос, какова роль Израиля, который не довел до конца войну ни на одном из фронтов, в этом утрате доверия. Это уже мой вопрос. И во время заседания военно-политического кабинета министр обороны Израиль Кац принимал участие в мероприятии Равина Пинто вместе с Давидом Барнеа. Об этом Михаил Аузертов и Ноа Шпигель. Министерство социального равноправия ограничило бюджеты по оказанию помощи членам общины ЛГБТ. И эти заведения или эти институты находятся под угрозой закрытия. Об этом газета «Гаарец». Еще несколько материалов. Слишком сильный поток, пишет Идан Беньямин в приложении «Демаркер». Специалисты говорят о том, что министр энергетики Эли Коэн раздувает совет директоров компании «Хеврат Хашмаль», и это может нанести ущерб работе этой структуры. Это газета «Гаарец». Сейчас 7 часов 47 минут. Мы продолжаем программу. И поговорим о том, что происходит между Россией и НАТО. Разведка Соединенных Штатов Америки опубликовала материал, согласно которому возможно ограниченная атака России на одну из стран НАТО до 2029 года. Цви Маген с нами в эфире, бывший посол Израиля в России и Украине. Господин Маген, доброе утро.
2: Утро.
0: Возможно, возможна эскалация между Россией и одной из стран НАТО, с вашей точки зрения?
2: По-моему, вся эта тема – это вид дезинформации или информационной войны. НАТО находится в состоянии войны с Россией. То, что происходит в Украине, это практически НАТО, которое так или иначе не дает Украине выйти из войны, оказывает давление на Россию, утверждая, что если они не доведут Россию до какого-то очень негативного конца, Россия тогда начнет наступление на своих соседей, на НАТО. Поэтому продолжают войну. Это известный факт, якобы. И вдруг такая информация, еще из американских источников. Хочу напомнить, что американцы, в смысле, не меньше, чем сам президент Трамп, договорился с президентом Путиным о новой международной или глобальной, если хотите, политической структуре, в которой Россия будет участвовать наравне с Соединенными Штатами. И поэтому есть охлаждение отношений между Соединенными Штатами. Поэтому в этом вопросе полная неразбериха, кто против кого. По-моему, если речь идет о 2009 году, это просто нереально обсуждать сейчас. Мы именно на 6-й год, если я правильно помню, и идет в полном объеме война России с НАТО, с Украиной, если хотите. И Россия делает все от нее зависящее, чтобы эту войну как-то быстрее закончить.
0: Да, но, господин Маген, то участие, которое сейчас принимает НАТО в этой войне, оно, ну, скажем так, побочное, да, оно не прямое. Страны НАТО не подвергаются атаке со стороны России, страны НАТО не направляют свои вооруженные силы напрямую.
2: Ну, страны НАТО предупреждены Россией, что если они это сделают, конечно, кроме поставок вооружений и всего остального в Украине, то это красная черта, за которой стоит ядерное оружие.
0: Замечательно. Вот это и был мой вопрос. Если такой сценарий, который сейчас оценивается, согласно публикации Wall Street Journal, оценивается как низкий, но вероятность его низка, но, возможно, так сказать, она увеличится, и, возможно, это будет осуществлено, не движемся ли мы в сторону ядерного противостояния?
2: Ну, по-моему, пока нет, но у России проблема, потому что в последнее время, если обратите внимание, есть очень активное и даже, сказал бы, эффективное давление со стороны Украины, которое поддерживает НАТО, нанесение ударов по российским инфраструктурам. Это уже проблема, по-моему, с которой они долго могут существовать. Поэтому они хотят кончить войну быстрее. Оказывают давление, между прочим, на НАТО тоже. И поэтому есть разные вылазки, разные там запуски ракет и другие виды давления. По-моему, это давление не более, чем, скажем, можно было бы сделать, с одной стороны. Ну, по-моему, в той мере война идет к концу. Так или иначе, Россия долго еще не продержится.
0: Вы считаете, что война между Россией и Украиной идет к концу?
2: По-моему, да. У России нет выхода. У нее ярко выраженный, давно уже выраженный интерес договориться о перемирии, о каких-то там условиях и так далее. Украина сама по себе, она прокси, она не принимает этого решения самостоятельно. НАТО хочет держать Россию, скажем, за узду или за что хотите, за шею. Чтобы она не вышла из войны и не угрожала, и это оно есть, не угрожала Европе. По мнению НАТО, Россия угрожает, угрожала в прошлом, как и Европе, соседям и так далее. Ее нужно унять. И это составная, это информационная война. И, по-моему, в Соединенных Штатах тоже какие-то там разборки между игроками американскими уже идет. Да или нет, сейчас договориться или нет, нужно сейчас остановить какие-то там виды противостояния, потому что нужно пополнить арсеналы вооружения и так далее, и так далее. Это тоже вязывается.
0: Но как во многих конфликтах, господин Маген, как в Иране, как в Газе и так далее, скажем, есть две стороны, которые хотят завершить, у которых есть, которые заинтересованы в том, чтобы завершить военные действия, но каждая сторона представляет себе это настолько по-другому, что война продолжается.
2: В данном случае это хуже или больше. Это, да, действительно то, что вы говорите, но здесь принимает участие третья сторона, которая оказывает давление на обе стороны. И в этом отношении, по-моему, Россия просто так не может выйти из войны. Она должна на определенных позитивных для нее условиях выйти, иначе Путин не сможет сосуществовать в этих негативных реалиях, с одной стороны. С другой стороны, НАТО пока еще не убеждена, что нужно сдавать позиции не России и не Соединенным Штатам. Но хочу напомнить, что у них там плохие отношения. И НАТО с Трампом не могут договориться полностью. В этом отношении такая информация, она составная этого противостояния. Договорятся, в конце концов, на определенных условиях. Но сегодня мир меняется, все хотят быть ведущими игроками. Смотрите, что

0: Как тебе сказали, что сейчас Россия угрожает, и надо что-то предпринять. Она не угрожает, оказывается.
1: Так вот, одновременно публикуется информация, по крайней мере, иранская оппозиция утверждает, что Китай и Россия передали Тегерану сотни переносных зенитных ракетных комплексов.
0: Это другое.
1: Это возможно? Это, так сказать, вызывает, такая информация вызывает доверие?
0: Ограничено. В основном это придет Китай, по-моему, у России меньше и возможностей, и желания. У России она достаточно ограничивает себя в отношении Ирана, между прочим, из-за Израиля тоже. У нее какие-то там взаимопонимания с израильской стороны, иначе Израиль вооружит Украину и все, что с ней связано. Поэтому, но если общий, так, общим знаменателем Россия с Китаем, то получается много, да. Mm-hmm. На самом деле Россия играет осторожно, играет.
1: Что это означает для продолжения войны или для продолжения противостояния между США и Ираном?
0: По-моему, это никак не сказывается, потому что эти возможности Ирана, которые, скажем, в тех или иных видах или что-то вроде этого, они Иран не спасут ни от США, ни Израиля. США просто не хочет сейчас силовым методом давить на Иран, хочет договориться и выторговать у Ирана какой-то вид соглашения и все. А так эти виды вооружения ничего не сделали. Я напоминаю, что уже было несколько, так сказать, раундов этой войны, включая два из них с израильской стороны, и у Ирана не было серьезных ответов, не будет пока.
1: С точки зрения, последний вопрос, с точки зрения отношений между США и Россией, например, да? Когда мы видим вот сообщение о таких поставках, что это означает или что это, как это влияет на отношения?
0: Ну, это влияет, если это действительно происходит, это не должно влиять позитивно. Позиция ясна. Россия совместно с Ираном и совместно с Китаем составляет глобальный антизападный блок. Но, по-моему, есть договорная база сегодня у России с Соединенными Штатами, что именно этот блок прекратит свое существование и не создает новые глобальные, скажем, системы. Но на данном этапе, так или иначе, надо поддержать Иран, и чтобы оставить этот блок за собой. Играют на двух полях параллельно. Поэтому, с одной стороны, договариваются с Западом, с Соединенными Штатами, россияне. Mm-hmm. А с другой стороны, они поддерживают именно это китайский, иранский, и еще добавьте туда, и прочих хулиганов, антизападный блок. И что из этого выйдет, посмотрим. Это тоже вид давления на Соединенные Штаты.
1: Тем более, учитывая плохие отношения между Трампом и НАТО, да?
0: Тем более, конечно, да.
1: Окей, будем следить. Это очень сложные шахматы. Будем за ними следить. Да. Цви Маген, бывший посол Израиля в России и Украине. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго. И о еще одной стороне этого противостояния или о еще одной стороне этой шахматной партии, о создании нового оборонного союза между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией мы будем говорить в начале следующего часа нашей программы. А пока немного заголовков с сайта, с новостной ленты корпорации «Кан». Из-за нехватки Пентагон требует ускорить темпы производства вооружений в Соединенных Штатах Америки. Об этом информационные агентства сообщают. Йоав Киш, министр просвещения и кандидат в Кнессет партии Ликуд, отвечает Гиладу Эрдану, который заявил накануне, что ему предлагали забронированное место в списке Ликуда. Киш утверждает, что никто не говорил о забронированных местах из канцелярии премьер-министра. Саудовская Аравия, там вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем объекте неподалеку от границы с Йеменом. Это еще один, так сказать, фронт противостояния, который занимает Саудовскую Аравию. И еще несколько материалов. Керен Нойбах, Нофар Муше публикуют историю про жизнь в Лоде. В Лоде опасаются за свою жизнь. 4 года у меня нету дома. Это то, что будет опубликовано в подкасте Ада Каце. Еще один материал. Соглашение или эскалация. Командующий Центральным округом армии США посетил Израиль. И в странах Персидского залива приветствуют соглашение

0: по Мекке. Это выбивает почву из-под ног Ирана. Об этом также на сайте новостной ленты корпорации КАН. А сейчас 7 часов 59 минут в Израиле. Юваль Ясуд за пультом в студии. Мила Сталинская, продюсер, Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на КАН Рекорд.
1: Шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Куштер. Соглашение в сфере обороны, подписанное позавчера между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном в Эр-Рияде, а также дополнительное соглашение в оборонительной сфере между Кувейтом и Пакистаном, свидетельствует о стремлении стран региона Персидского залива подготовиться к потенциальным угрозам со стороны Ирана. Корреспондент Канруи Кейс сообщил, со слов саудовских источников, что такие оборонительные союзы не направлены против Израиля. Их цель – противостояние угрозе, исходящей от режима аятолл. Министр иностранных дел Турции Хакан Фейдан заявил вчера вечером, что и Египет может присоединиться к новому оборонительному союзу между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна и Оман на пороге достижения соглашения, которое будет касаться обеспечения безопасного морского судоходства в Ормузском проливе. При этом министр иностранных дел Исламской Республики добавил, что соглашение с Оманом об открытии Ормузского пролива обусловлено и согласием Соединенных Штатов на выплату Ирану компенсаций. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехискель Корнберг. Власти Ирака задержали троих членов ячейки проиранской террористической группировки, которые планировали совершить атаку при помощи беспилотников. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщает, что члены этой террористической ячейки были задержаны к югу от Багдада. Они подозреваются в том, что поддерживали связь с агентами иранских спецслужб с целью осуществления диверсий в регионе. Переговоры между Израилем и Ливаном. Высокопоставленный политический источник, близкий к руководству Бейрута, указал в интервью ливанской газете «Нида Аль-Ватан», что вопреки появившимся в прессе публикациям, ливанская сторона не намерена бойкотировать эти переговоры. По его словам, Бейрут стремится к тому, чтобы они дали существенные, значимые результаты, поскольку альтернативой станет очередная трагедия для ливанского народа, связанная с бедствиями и разрушениями. Вместе с тем, он подчеркнул, что ливанская делегация настаивает на полном прекращении огня в тех районах, где осуществляются так называемые пилотные проекты. И эта позиция Бейрута будет доведена до сведений главы комиссии по военной координации американского генерала Джозефа Клирфилда во время его визита в столицу Ливана, который состоится в ближайшее время. Как мы уже передавали ранее, глава Центрального командования армии Соединенных Штатов адмирал Брэд Купер прибыл вчера с кратким визитом в Израиль. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Он провел вчера вечером встречи с начальником генштаба Цааля Эялем Замиром и с другими высокопоставленными израильскими офицерами. Среди прочего обсуждались различные аспекты, связанные с происходящим вокруг Ирана и вокруг сектора Газа. Адмирал Купер уже покинул Израиль и вылетел на родину. Министерство обороны Соединенных Штатов, Пентагон, требует от американского военно-промышленного комплекса ускорить производство и поставки военного оборудования на фоне острой нехватки боевых средств в связи с военными действиями против Ирана. Об этом стало известно из меморандума, оказавшегося в распоряжении журналистов газеты «Washington Post». В этом меморандуме, который не публиковался до недавнего времени, заместитель министра обороны Соединенных Штатов Стив Файнберг призывает глав военно-промышленного комплекса представить в течение 3 недель детальную программу по производству и поставкам военного оборудования и снаряжения. В последнее время в связи с данной проблемой наблюдалось напряжение между американским оборонным ведомством и президентом Дональдом Трампом. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Сегодня постепенное повышение температуры, завтра и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля, курс евро 3 шекеля, 46,3 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Бирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня». С Габи Вольфсоном.

0: לא עומד תמיד במבחן המציאות.
1: אתה אומר שעסקים אחרים שפתוחים בשבת מסגסגים, אבל אני שמעתי שהיו גם הפגנות מול עסקים אחרים. זאת אומרת, הפגנות מול בסמטה גרמו להפגנות במקומות אחרים, למחאות במקומות אחרים.
0: במקומות אחרים אולי כי הם יותר נוח לאותם מפגינים, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שההפגנות הקבועות, נקרא לזה של שבת, הן עוברות מתחת לרדאר, בעיקר מדובר בממש מספר בודד של מפגינים שמגיעים לאותם עסקים מדי שבת. צועקים קריאות שבס כפי שאנחנו מכירים, וממשיכים בדרכם. כאן אנחנו מדברים גם על המסה, הקבוצה הגדולה, ואולי גם העד התקשורתי סביב העניין הזה, שמוביל גם כמובן עימותים, אולי כל החיכוכים שקורים סביב.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, מה המגמה בירושלים, לפי ההיכרות שלך, אם אנחנו מסתכלים, לא יודע, על 5, 6, 7, 8 שנים האחרונות, עסקים נפתחים בשבת, עסקים נסגרים בשבת, לאן זה הולך?
0: קשה לצבע את המגמה להאם העסקים, ולא מדובר בהרבה, וצריך להגיד בירושלים שפועלים בשבת, האם הם מצטמצמים או גדלים. כן רואים סגירה מצד אחד של עסקים מאוד מיתולוגיים וגם הופכים להיות קשרים בירושלים, ממש מוסדות אפשר לקרוא לזה. מצד שני רואים כן פתיחה נוספת של עוד עסקים במקומות נוספים, של יזמים או בעלים חדשים. ויכול להיות שזה גם השינוי תרבותי מסוים, בכלל שמוביל לשינויים האלו. אבל גם צריך להגיד, הקהל בירושלים משתנה, יותר צעירים מבחינה, או חסר מבוגרת אולי יותר, אבל השינויים האלה גם משפיעים לסגירה ובטיחה של אותם עסקים, אבל סך הכל צריך להגיד ולהודות באמת, אין יותר מדי עסקים שבירושלים שפועלים בשבת, הציבור החילוני בעיר נקרא לזה, מצטמצם יותר ויותר, ולכן נראה לי זה בהתאם בהלימה לך.
1: אוקיי, שלומי אלר. כתב לענייני ירושלים ויהודה ושומרון, I24 News, המון המון תודה. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника, просил рассказать о том, что происходит вокруг кафе «Бесимта». Шестой шаббат подряд демонстрации протеста. Десятки ультраортодоксов с одной стороны, десятки израильтян, которые пришли, чтобы поддержать это кафе, с другой. На сей раз полиция подготовилась как нужно, и поэтому удалось избежать серьезных столкновений, несмотря на то, что были какие-то попытки там бросать пакетики с водой и так далее. Но надо сказать, что эти демонстрации, это противостояние каким-то образом породило такой базз в Иерусалиме, и очень много тех, кто поддерживает работу бизнесов по субботам, также пришли поддержать другие бизнесы, которые работают в этот день. Причиной... Поводом, на самом деле, поводом, который ультраортодоксы объявляют как главный, в связи с которым демонстрации возле кафе «Бесимта», связан с тем, что он находится, якобы находится неподалеку от ультраортодоксальных районов и тем самым является нарушением статуса «кво». Если бы, говорят ультраортодоксы, он просто работал в западной части города, где нету харидимных районов, то все было бы нормально. Но демонстрации, надо сказать, отмечает Шломи Элер, в Иерусалиме проходят вне связи с тем, где расположен тот или иной бизнес, и поэтому, говорит он, это утверждение не выдерживает критики. Возле других заведений также бывают демонстрации. Надо сказать, что очень часто митинги протеста ультраортодокса возле бизнесов, работающих в шаббат, проходят незамеченными, потому что в них участвует очень мало людей, и об этом просто не сообщают. Ну да, бывают разного рода митинги и выкрики против тех или иных заведений, работающих по шаббатам. В целом же очень трудно охарактеризовать тенденцию в Иерусалиме последних лет. Очень много чего закрывается, очень много чего открывается, но в целом же светское население в городе сокращается, и поэтому очень мало новых заведений, работающих по шаббатам. С нами в эфире был Шломи Элер, корреспондент по вопросам Иерусалима и Иудеи Самарии, I-24 News. 8:59, уважаемые радиослушатели, вы слышите музыку, это значит, что программа «Тема дня», первая программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. И Юваль Исот за пультом в студии, Мила Сталинская продюсер, Людмила Ермакова редактор, у микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя, хорошего дня, хорошей недели, хороших новостей.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Цахале предупреждают, что затянувшийся период сдержанности в отношении таких группировок, как Хамас и Хизбалла, может привести к тому, что они начнут в полной мере восстанавливать свои силы. Высокопоставленные армейские источники заявили в интервью корреспондентке Кан Кармеле Менаше, что уже сейчас боевики Хамаса пытаются восстановить свое влияние во властных структурах сектора Газа. Кроме того, они основывают свои наблюдательные позиции и постоянно приближаются к «желтой линии». Продолжается контрабанда в сектор посредством дронов. В Цахале опасаются, что на следующем этапе могут последовать попытки атаковать военнослужащих Израиля, находящихся вблизи «желтой линии», а также попытки совершить теракты против жителей населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, ОТФ Аза. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что переговоры с Ираном находятся, как он выразился, на середине пути. При этом он выразил оптимизм по поводу результатов этих переговоров. В интервью телеканалу Fox News вице-президент подчеркнул, что в Вашингтоне ожидают, что любое соглашение будет способствовать возобновлению свободного морского судоходства в Ормузском проливе. Одна из проблем заключается в том, что в начале войны иранцы заминировали воды Ормузского пролива. В настоящее время мы обсуждаем возможные пути достижения безопасности для нефтеналивных танкеров и торговых судов. Необходимо разминировать пролив и добиться того, чтобы режим Аятолл представил свои обязательства, связанные с прекращением любых атак на международные суда в данном регионе, отметил Джей Ди Венс. Как мы уже передавали ранее, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна и Оман на пороге достижения соглашения, которое будет касаться обеспечения безопасного морского судоходства в Ормузском проливе. При этом министр иностранных дел Исламской Республики добавил, что соглашение с Оманом об открытии Ормузского пролива обусловлено и согласием Соединенных Штатов на выплату Ирану компенсаций. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. Соглашение в сфере обороны, подписанное позавчера между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном в Эр-Рияде, а также дополнительное соглашение в оборонительной сфере между Кувейтом и Пакистаном, свидетельствует о стремлении стран региона Персидского залива подготовиться к потенциальным угрозам со стороны Ирана. Корреспондент Канруи Кейс сообщил, со слов саудовских источников, что такие оборонительные союзы не направлены против Израиля. Их цель – противостояние угрозе, исходящей от режима Аятолл. Министр иностранных дел Турции Хакан Фейдан заявил вчера вечером, что и Египет может присоединиться к новому оборонительному союзу между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Переговоры между Израилем и Ливаном. Высокопоставленный политический источник, близкий к руководству Бейрута, указал в интервью ливанской газете «Нидаль Ватан», что вопреки появившимся в прессе публикациям, ливанская сторона не намерена бойкотировать эти переговоры. По его словам, Бейрут стремится к тому, чтобы они дали существенные и значимые результаты, поскольку альтернативой станет очередная трагедия для ливанского народа, связанная с бедствиями и разрушениями. Вместе с тем, он подчеркнул, что ливанская делегация настаивает на полном прекращении огня в тех районах, где осуществляются так называемые пилотные проекты. И эта позиция Бейрута будет доведена до сведений главы комиссии по военной координации американского генерала Джозефа Клирфилда во время его визита в столицу Ливана, который состоится в ближайшее время. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня постепенное повышение температуры, завтра и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 70 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Канрека.

0: уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Итак, этим утром мы обсудим важные темы данного часа. Но сейчас обратимся к главным заголовкам. И в студии уже наш коллега Габи Вольфсон, ведущий радио «Река» и политический обозреватель сайта «Ньюсрусиол.ил». Габи, здравствуйте.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы прежде всего говорили сегодня о, разумеется, том самом нашумевшем союзе трех государств: Турции, Пакистан и Турция, Пакистан и Саудовская Аравия, которые сформировали так называемый оборонный союз. Формально, по крайней мере, как они заявляют, он направлен на защиту от Ирана, поскольку Пакистан является страной-посредником на переговорах, Турция хочет, так сказать, участия в том, что касается на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия является страной, которая очень опасается Ирана. Говорили мы о том, как в этих странах воспринимают, как в Израиле воспринимают этот союз, как Иран относится к этому союзу и так далее, о чем это вообще говорит, какие перспективы имеет. Но не только на эту тему мы говорили еще и, разумеется, о Газе. Там усиливается давление на Израиль со стороны Соединенных Штатов Америки и так называемого Совета мира начать отступление в секторе Газа, не из сектора Газа, но в секторе Газа. Отступление и сокращение той территории, которую ЦАЛ контролирует, и передачу территории местным силам, которые, возможно, будут сформированы на основе так называемой стабилизации в секторе и создания правительства технократов. На заседании военно-политического кабинета разгорелась очень жесткая дискуссия по этому поводу. Но так или иначе, на данный момент Израиль остается на тех же позициях, на которых был, хотя возможно, что это временно, и придется согласиться на ту или иную форму отступления. Говорили мы и о Ливане, на самом деле, о той достаточно странной истории, которая произошла в минувшие выходные, когда ЦАЛ не сообщил о запуске дрона, начиненного взрывчаткой, в сторону военнослужащих ЦАЛа, что, собственно говоря, о чем сообщается сейчас практически каждый раз, особенно в условиях прекращения огня, то есть когда речь идет, так сказать, о рутинных боевых действиях. Об этом, возможно, и не сообщается, но поскольку речь идет якобы об условиях прекращения огня, то такие действия, которые являются нарушением этого самого прекращения, ну, в принципе, ожидалось бы, что будут сообщены, они сообщены не были. Позднее пресс-служба ЦАЛа пояснила, что причиной этого было нежелание ставить под угрозу жизни солдат. Как это связано, не знаю, но, тем не менее, то объяснение, которое было дано.
0: По утверждению иранской оппозиции, Иран получил от России и Китая сотни переносных зенитных ракетных комплексов. Как это отразится на нас?
1: Ну, во-первых, не нужно быть военным экспертом, любое вооружение, новое вооружение, поступающее в руки Ирана, это плохо для евреев. Да, это
0: да, разумеется.
1: Плохо вообще для всего человечества, но и для Израиля в том числе. Не ясно, насколько действительно эти поставки были масштабными. Цвимаген, который был у нас в эфире, бывший посол Израиля в России и Украине, считает, что если и были такие поставки, то в основном со стороны Китая, меньше со стороны России. Но, тем не менее, если война возобновится, то, вероятно, у этого будет то или иное влияние, пока непонятно как.
0: Командующий Центральным командованием вооруженных сил США Брэд Купер прибыл в Израиль, собственно, с какой целью?
1: Уже отбыл. Он прибыл с очень коротким визитом, встречался с начальником генерального штаба Эйалем Замиром, встречался с другими высокопоставленными офицерами ЦАЛа. Есть очень много вопросов, которые нужно координировать даже в период вот такого промежуточный период, да, переходный период то ли к миру, то ли к войне, то ли к соглашению, то ли к эскалации. Тем более, если напряженность будет сохраняться и нарастать. Разумеется, темы, конкретные темы этой встречи не публикуются, но тем не менее понятно, что речь шла о том, как координируются действия Израиля и США в Персидском заливе, учитывая то, что, несмотря на публикации о возможности соглашения, по-прежнему вероятность военных действий сохраняется, и она не низка. То есть вероятность того, что военные действия возобновятся, не считается низкой. Поэтому, безусловно, есть о чем говорить.
0: И выборы, собственно говоря, надвигаются, продвигаются 70, и приближаются.
1: 79 дней осталось до выборов.
0: Да, Ганц и Шакет намерены баллотироваться вместе. Есть ли у них шансы пройти электоральный барьер?
1: Сами по себе вряд ли. Прежде всего, между ними нету соглашения. Вообще, мне достаточно интересно, как меняется все в нашем мире. Простите мне этот философский посыл в 9 часов утра. Если бы несколько лет тому назад кто-то мне сказал, что Бенни Ганц, который баллотировал, который пришел в политику, чтобы сменить Бенямина Нетаньяху слева, или, по крайней мере, в центре, найдет общую платформу для объединения с Айлет Шакед, которая пришла в политику для того, чтобы бросить вызов Нетаньяху справа, это бы казалось малореальным, но вот все течет, все меняется, так и меняется наша политика. Да, они сейчас ведут переговоры о создании объединенного списка. Насколько я понимаю, договоренность достигнута, что Ганц будет возглавлять этот список, но если они будут в правительстве, то первую министерскую должность получит Шакед. И дальше вопрос в том, пойдут ли они сами или им удастся объединиться, например, с партией Эрдана Эдельштейна, которая была объявлена в четверг, либо с партией Труппера Генделя, что мне кажется менее вероятным. Привлекут ли они на свою сторону Офера Винтера и так далее. Там могут быть самые разные неожиданные повороты. Но да, безусловно, они ведут переговоры, и переговоры, насколько я понимаю, достаточно перспективны.
0: Габи Вольфсон, ведущий радио «Река», политический обозреватель сайта news.ru.il. Спасибо большое, доброго утра и хорошего дня.
1: И хорошей недели.
0: Хорошей также, недели. Саша. Спасибо. Мы продолжаем. Итак, этим утром мы обсудим общественные темы и явления. Неизвестные трижды за неделю сорвали и испортили государственный флаг на могиле погибшего солдата. Программа по сокращению использования смартфонов среди школьников. Каждый пятый ученик, а это 18% всех учеников, признается, что часто забывает или не выполняет задания, потому что был занят смартфоном. Новые исследования показывают, что даже несколько минут движения после еды могут принести пользу здоровью. Пик метеорного потока Персеиды 2026. Израильское космическое агентство приглашает провести белые ночи под звездным небом и наблюдать за одним из самых ярких звездопадов года. Завершая дипломатическую миссию в Украине, посол Израиля Михаил Бродский вместе с супругой выпустили книгу для детей о профессии дипломата. Можно ли объяснить ребенку, что такое дипломатия, переговоры и умение договариваться? Пожалуй, это и есть на сегодняшний день самое важное. Итак, наша первая тема. 7 октября старший сержант Реги Фомар вместе со своим подразделением был направлен в район, прилегающий к сектору Газа. По дороге бойцы вступили в бои с террористами и смогли спасти девушку, которую террористы пытались похитить в Газу. Затем подразделение прибыло в кибуц Кисуфим. Регев с пулеметом Негев в руках шел впереди группы. В бою он получил 3 пулевых ранения и перестал чувствовать ноги. Когда его товарищи хотели подойти к нему для того, чтобы эвакуировать его раненого, Регев приказал им оставаться на месте, чтобы они не погибли вместе с ним. Несмотря на тяжелое ранение, он продолжал руководить боем. Ему было 20 лет. Свой 21-й день рождения Регев должен был отметить примерно через 2 недели. Регев Амар похоронен на кладбище кибуца Сдене-Хамья, рядом с местом, которое очень любил. Регев был инструктором по туризму в обществе охраны природы. А неподалеку как раз находится Швиль-Исраэль, израильская национальная тропа. Почти 3 года назад над его могилой, почти все эти 3 года над его могилой развивался израильский флаг. Но за последнюю неделю неизвестные трижды пытались его снять и уничтожить. В последний раз флаг разорвали на части и оставили возле могилы. Мать Регева, Геланит Риф Амар, рассказывает, что, увидев это, она просто расплакалась и просила прощения у своего сына за то, что 7 октября он пошел воевать. Он не думал, кого защищает, религиозных, светских, он просто пошел спасать людей. И с нами сегодня Геланит Риф Амар, мама Регева. Геланит, шалом лах.
2: Бокер тов,
0: Геланит, кодем кол... ספרי לנו, כשעמדת שם ליד הקבר וראית את הדגל הקרוע, מה עבר לך בראש באותו רגע?
2: עצב גדול מאוד, שבר. פשוט נורא לראות דגל ישראל, סמל מדינה, קרוע לגזרים, ליד קבר של חייל שבחר להילחם ולמות למען מדינת ישראל. זה שבר מאוד גדול.
0: Кен, Илонит, тарши ли литаргем, ванахан намших. Итак, я спросила, что почувствовала мама солдата, когда увидела флаг Израиля, который разорвали, выбросили. Она сказала, что ей было очень грустно, но и на самом деле она почувствовала, она говорит, шевер, она просто сломалась. Она говорит, очень-очень грустно и обидно видеть национальный флаг на могиле солдата, который защищал страну, который вот так вот испортили. От Амаут Шевер ביקשת מרגב סליחה. למה הרגשת צורך לבקש ממנו סליחה? למה את?
2: למה? כי אנשים הרעים שעשו את זה, אני לא חושבת שהם רצו לפגוע ברגב כרגב. הם רצו לפגוע בנו כעם, כעם ישראל, מדינת ישראל. ניסו לפגוע בדגל שלנו... והרגשתי צורך שאם הם לא מסוגלים להבין את גודל הרוע, אז אני זו שצריכה להגיד לו סליחה.
0: כן. Геланит, они торгем. Я спросила, я сказала, что мы знаем, что Геланит попросила у Регева слиха. И я спросила, почему она посчитала важным для себя попросить у него прощения именно она, а не те люди, которые устроили вот этот вандализм. И Геланит говорит, что она употребляет слово «плохие люди», которые это сделали, они, конечно, не собирались нанести какой-то ущерб Регеву, разумеется, они хотели сделать это для всего народа. Если они не понимают, что они делают для нас, для евреев, то я попросила у него прощения. גילנית, למה היה לכם חשוב לקבור את רגב דווקא במקום הזה סמוך לנחל ולשביל ישראל?
2: משתי סיבות. אחת, זה רגב לפני הצבא עשה שנת שירות.
0: כן.
2: בבית ספר שדה עין גדי וחצבה, הוא הדריך טיולים. הוא חינך את הנוער לאהבת הארץ, ורצינו לקבור אותו צמוד לשביל ישראל, זו הסיבה הראשונה. כן. והסיבה השנייה זה שרגב גדל פה בשדה נחמיה על גדות הנחל. זה היה מגרש המשחקים שלו, ורגב מאוד אהב את הנחל ואת המים.
0: כן.
2: רגב היה ילד טבע. רצינו שיהיה קרוב, הכי קרוב שאפשר, למקום שהוא הכי אהב.
0: מה את יכולה לספר לנו על רגב כאדם, מעבר להיותו לוחם? אני רוצה להגיד לך שלפני שאני פניתי אלייך ברוסית סיפרתי על מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר, אבל סיפרתי על על קיבוץ כיסופים ומה שקרה שם באותו היום, אבל ספרי לנו מה הוא היה כבן אדם בבקשה.
2: רגב היה ילד מאוד מיוחד. אני תמיד צוחקת ואומרת שהוא נולד בתקופה הלא נכונה. רגב הוא היה ילד מאוד מאוד ערכי, ולא ילד שרק מדבר ערכים, אלא פשוט עשה את הערכים. כשאני מדברת על ערכים, אז רגב היה חבר טוב, רגב היה מנהיג. רגב מאוד מאוד אהב את המדינה שלנו, הוא היה מטייל המון. הוא היה, היה לו כבוד לבן אדם המבוגר. בקיבוץ שהיה הולך בשבילים, הוא היה פוגש בן אדם מבוגר, אז הוא היה מחפש את עצומת לב ועוצר ומדבר ומציע עזרה. תמיד היה מאוד מאוד רגיש לחלש בחברה, תמיד ניסה לעזור. הוא בעצמו כילד לא היה לו פשוט חברתית. רגב היה לו הפרעות קשב וריכוז ו... היה לו חברתית מאוד קשה עד התיכון, ובתיכון היה לו מפנה מאוד גדול, והוא הפך לילד מאוד מקובל ומוביל ומנהיג, והוא אף פעם לא שכח מאיפה הוא הגיע. ותמיד היה עוזר לחלשים ממנו, היה ילד מאוד מאוד אינטליגנט, מאוד מאוד חכם. בתיכון הוא בחר ללמוד מגמות, הוא למד פיזיקה, מתמטיקה, 5 יחידות.
0: וואו.
2: והוא אמר שזה לעתיד שלו, והוא בחר ללמוד גם גיאוגרפיה ותנ"ך, 5 יחידות. הוא אמר, זה לנפש שלי.
0: גיאוגרפיה ותנ"ך זה לנפש.
2: בדיוק. ילד מאוד מאוד מיוחד.
0: תרשי לי לתרגם, ואני כבר חוזרת אליך, גילנית. Итак, я спросила, почему родители решили похоронить Нагива, похоронить Регива именно там, возле Швиль Исраэль. И мама Регива, Геланит, говорит мне, что он был очень особенным ребенком. Он учился в Бетсефер Саде, в полевой школе. Он был, он был человеком, который водил в походы. Мадрих Тиюлим. Он показывал молодым людям нашу страну, Эрец Исраэль. Он пытался научить их любить ее так же, как он любил сам. Он родился возле, он родился в Сдене-Хемия, и там, был, там было футбольное поле, на котором он все время играл. Это я спросила, какой был Регев, каким он был человеком, помимо того, что он сделал 7 октября, о чем, собственно, мы рассказали, еще расскажем. И его мама Геланит рассказала, что это был очень-очень удивительный человек, очень удивительный мальчик, который, который любил смеяться, который, как она всегда говорила, родился как бы немножко в другой период. Ему было довольно тяжело в детстве, у него был дефицит внимания, и, но при этом он был человек с принципами, он был хорошим другом, он был лидером, он очень любил Израиль, он уважал старших. Если он встречал пожилых людей в кибуц, он тут же останавливался, в Сдене-Хемии, он тут же останавливался, он все время предлагал помощь, он овладевал вниманием людей, которых встречал. Сначала ему было очень тяжело в юношеские годы, но потом, когда он пошел в старшие классы школы, он стал действительно лидером, его принимали, он всегда помогал слабым, он, его очень любили, он решил, что в старших классах будет учить физику и математику, это для жизни, говорил он, это для профессии, а география и Танах – это для души. מרגש כששמעת את הסיפור על הקרב האחרון שלו ועל המילים שהוא אמר לחבריו, שהוא לא נתן להם בעצם לפנות אותו, כי הוא פחד שיירגו גם אותם. איך הגבת אז כששמעת?
2: ברגע הראשון כעסתי. כעסתי עליו ברגע הראשון.
0: כן.
2: מי מוותר ככה על החיים?
0: כן.
2: אבל מהר מאוד הכעס הזה הפך לגאווה. אני גם בטוחה במיליון אחוז שאם המצב היה חוזר והוא היה חוזר עלינו, הוא היה עושה את זה עוד פעם. הוא לא היה משנה שום דבר.
0: כן.
2: אני לא יכולה לבוא בטענות אליו, כי הוא עשה את הדבר הנכון לאותו רגע. הוא שילם בחייו והציל כל כך הרבה אחרים.
0: כן. איך היית רוצה שאנשים בישראל יזכרו את רגב?
2: ילד שבחר לתת את החיים שלו כדי להציל אחרים. כילד גיבור. ילד שהיה אכפת לו, שאהב את המדינה הזאת יותר מכל דבר אחר.
0: כן.
2: ואני חושבת שמסכם את מי שרגב היה.
0: כן. חברי קיבוץ אמרו שעל כל דלק, על כל דגל שיורידו, הם יתלו דגל חדש. מה זה אומר עבורך?
2: וואו. יש לנו פה בשדה לחמיה קהילה מדהימה.
0: כן.
2: קהילה שמהרגע הראשון עטפה אותנו בימים הכי קשים, ולא כן. עזבה אותנו עד עכשיו. קהילה נמדדת ברגעים הכי קשים, והיא הוכיחה את עצמה.
0: כן.
2: פשוט אנשים מדהימים, מדהימים, מדהימים. אני אגיד לך שבסוף השבוע הזה עירחנו פה בקיבוץ יחידת עילית של הצבא. וכתבתי בקבוצת בקבוצת וואטסאפ של הקיבוץ שאנחנו מערכים חיילים, ומי שרוצה מוזמן להביא כיבוד או עוגה לפנק אותם. כמות העוגות והפינוקים ש... ש... שהביאו להם לא מביישת אולם אירועים.
0: כן.
2: היה פשוט, אין לי מילים, פשוט קהילה מדהימה, אנשים מדהימים.
0: כן.
2: קהילה חזקה וטובה.
0: מה היית רוצה לומר היום לכל מי שמגיע לבית עלמין צבאי, לקבר חללי צהל? מה היית רוצה לומר לאנשים האלה?
2: כבדו את הנופלים. הם מסרו את נפשם כדי שאנחנו נוכל לשבת ולחיות פה בשלום, אולי לא בשלום, אבל בביטחון.
0: כן.
2: תנו להם את הכבוד שמגיע להם.
0: כן.
2: זהו.
0: גילנית, אני ממש ממש מודה לך ומאחלת לך הרבה כוח וחיבוק גדול מאיתנו. תודה רבה שמצאת זמן לדבר איתנו, תודה.
2: תודה רבה.
0: וגם את האומץ כמובן.
2: Тогда
0: ем то. Тогда ем то, вы о нем шехли торгем. Итак, я спросила, когда Гиланит услышала о том, как погиб ее сын, что она почувствовала? Она сказала, что сначала она очень разозлилась на него. Ну кто вот так просто отдает свою жизнь без возможности, может быть, чтобы тебя спасли? Ведь мы с вами знаем, что Регев сказал своим товарищам, солдатам, не приближаться к нему, когда он был ранен, потому что он понял, что если они приблизятся, то убьют их тоже. И таким образом он погиб, продолжая, собственно говоря, командовать своим взводом. А ребята, товарищи, которые умоляли его подойти и спасти, он им просто не разрешил. И Геланит сказала, что вот эта злость на Регева, она очень быстро перешла в гордость. Потому что если бы это случилось еще раз, он бы сделал все то же самое. И он заплатил, он отдал свою жизнь за страну, которую любил больше всего. И Геланит говорит, что это был человек, который для него спасти кого-то другого было важнее, чем спасти самого себя. Его действительно волновало, что происходит в нашей стране. Я спросила еще, что, как бы Геланит хотела, чтобы помнили Регеве. Она сказала, что она бы хотела, чтобы его помнили как человека, которому было важно то, что происходит в Израиле. Дальше я спросила, что члены кибуца, где находится могила, сказали, что столько раз, сколько флаг будут снимать, столько раз они будут ставить его обратно. И что она про это думает? И Геланит сказала, что это потрясающий кибуц. Это люди, которые обняли всю семью и до сих пор не оставляют их одних. И, собственно, вот так измеряется отношение людей к тебе. Вот когда в самые тяжелые минуты. И Геланит еще рассказала, что по шаббатам они приглашают военнослужащих, которые служат там неподалеку от их дома, они приглашают к себе домой. И в этот раз она написала в WhatsApp, в группе, что те, кто хочет, у нас будут солдаты, можете приносить торты или какие-нибудь там угощения для солдат. И она сказала, что столько тортов, сколько она получила в эту субботу, это можно было просто провести буквально свадьбу со всеми приглашенными, и хватило бы для всех. Я спросила Геланит, как она представляет себе, что бы она хотела сказать людям, которые приходят на военные кладбища. И она сказала: пожалуйста, уважайте тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы здесь могли жить в безопасности. Ну, не в мире, может быть, ну хотя бы в безопасности. Песня. Шир.
3: Ноа, Рони, Томер, Йонатан, Ротем, Раз, Ори, Риф, Ариэль, קשת, גל, אוהד, ליאור, גיא, השיר החסר. אמרנו לעצמנו זה לא יכול להיות, רק תן לחושתך, בכינו בלילות כולם.

0: Мы продолжаем. Исследования последних лет показывают, что даже небольшая физическая активность после приема пищи может быть полезна. И для этого вовсе не обязательно отправляться в спортзал или устраивать полноценную тренировку. Хотя после еды нам обычно хочется сделать ровно противоположное тому, что советуют специалисты. Сесть поудобнее, а иногда и прилечь. Но сколько именно нужно двигаться? Обязательно ли идти гулять? Что делать человеку, который после обеда возвращается к рабочему столу и располагает всего... У него есть, может быть, 5-10 минут. Можно ли получить пользу от совсем простых упражнений, которые выполняются практически на месте? Об этом мы поговорим с Олегом Нордманом, фитнес-экспертом, финалистом чемпионата мира и абсолютным чемпионом Израиля по бодибилдингу. Олег, здравствуйте.
1: Доброго утра всем, хорошего настроения.
0: Спасибо, вам тоже. Действительно ли после еды лучше немного подвигаться или лучше все-таки посидеть, полежать, немножко отдохнуть и продолжить работу?
1: Ну, давайте просто в целом определим, какая наша цель. Вообще, я бы не был уверен, что после еды нужно обязательно прям двигаться. Потому что, когда еда попадает в наше тело, ему нужна энергия и сила для того, чтобы эту еду переварить, переработать, усвоить и так далее. Как правило, обычно мы тренируемся перед едой, чтобы потом еда как раз пошла на восстановление сил и так далее. То есть, если мы говорим о формате, когда лучше есть, то всегда лучше есть до и какой-то промежуток времени довольно значительный. Опять же, давайте с вами обсудим, какой прием пищи мы с вами сейчас обсуждаем. Если это прям полноценный обед, который содержит большое количество калорий, несколько блюд и так далее, то, конечно, тренировка после такого обеда на пользу не пойдет. Потому что желудок полный, создается давление, мышц скоро на желудок. И, в общем, все это хорошо не закончится. Если это какой-то короткий фруктовый перекус, допустим, или там йогурт, предположим, легкий, то позаниматься не повредит. Но и сказать, что это будет полезно, я не могу. Скажем, это не повредит точно.
0: Что полезнее, пойти полежать после обеда или все-таки постараться что-то как-то вот продолжить день?
1: Слушайте, ну, вопрос, наверное, больше гастроэнтерологу, но я могу сказать, что если это легкий перекус, то можно спокойно продолжать день и даже какие-то определенные физические нагрузки совершать. То есть никаким образом не повлияет на усвояемость пищи отсутствие или наличие обычной бытовой активности после приема пищи.
0: А вот... Есть исследования сейчас, в которых говорится, что не нужно ложиться, не нужно садиться отдыхать, нужно немного подвигаться. Если мы говорим про немного подвигаться, то о чем это говорит? Что это означает? Какие упражнения? Или, может быть, просто пройтись? Или, может быть, просто, не знаю, сделать кружок даже по квартире или по офису? И если да, то когда это лучше делать? Через 10 минут после еды, через полчаса? И что именно делать?
1: Смотрите, обычное исследование, как правило, я просто такое исследование, честно говоря, не встречал, но в исследованиях, как правило, и говорится, какая именно нагрузка была, значит, после еды в этом исследовании, что именно люди делали, и тогда можно и понять, собственно, какая взаимосвязь. Если говорить о том, что происходит вообще в организме после приема пищи, то активируется парасимпатическая вегетативная нервная система, ее отдел, так скажем, этой системы, которая направляет силы организма на восстановление. В этот момент, возможно, и сон, в этот момент происходит нормальное, адекватное переваривание пищи. Как правило, мы чувствуем такое легкое расслабление. Во время, когда мы тренируемся, действительно, активируется противоположный отдел нервной системы, который называется симпатоадреналовый, который так называемый боевой режим, который как раз отключает систему пищеварения для экономии энергии. Потому что когда мы находимся в таком режиме, когда нужно от кого-то убежать или кого-то догнать, то, в общем-то, нам не нужно пищеварение. И вот как раз понимаете, что происходит? То есть столкновение двух противоположных задач организма. И вот как раз это нужно понимать. Если мы хотим,
0: то есть лучше не тренироваться сразу после еды.
1: Лучше не тренироваться, действительно.
0: Да, а наоборот отдохнуть. То есть у нас правильное ощущение, мы расслабляемся, хочется немножко полежать, посидеть. Через сколько времени в таком случае можно начать какие-то движения? и стоит ли это делать?
1: Если мы говорим о бытовой активности, если просто пойти на прогулку, то можно и сразу, ничего страшного абсолютно не будет. А если мы говорим о том, что нужно прям провести силовую тренировку или что-то такое, или беговую тренировку, какую-то высокоинтенсивную тренировку, то в зависимости от того, сколько и какой пищи мы с вами съели. Если мы прям съели хорошую такую порцию стейка с жареной картошкой, с чипс, то, конечно, это займет много времени, потому что такая пища, она долго переваривается, долго усваивается, несколько часов должно пройти. Если мы говорим о легком перекусе фруктовом с йогуртом, допустим, то 30 минут будет вполне достаточно. Опять же, понимаете, должна быть какая-то корреляция между тем, что мы съели и что будем делать.
0: Да.
1: Если мы хотим прям хорошую, тяжелую тренировку такую, то, конечно, нужно достаточно времени дать организму, чтобы усвоить пищу. И пища бывает разная. Она бывает мягкая, легко усвояемая, бывает довольно тяжелая. То есть в зависимости от того, что мы поели, нужно корректировать время до тренировки.
0: Угу. А скажите, а не могли бы вы рассказать нам, когда стоит тренироваться, как разделять вот эти два движения, про которых вы рассказали? С одной стороны, активизацию пищеварительной системы после еды, с другой стороны, наоборот, когда можно тренироваться? Вот расскажите нам, пожалуйста, когда можно тренироваться, как лучше, сколько раз в неделю, и вообще, как поддерживать себя как в тонусе? Физической.
1: Да, я понял. Да. Это отличный вопрос. Вы знаете, что нужно разделить две вещи. Первое, есть понятие бытовой активности, то есть то, что мы делаем вне зала. Это крайне важно. То есть, вы знаете, не все любят тренироваться, правильно?
0: Да.
1: Но есть такой параметр бытовой активности, который называется шаги. Вот если мы с вами нахаживаем от 4000 шагов в сутки, то уже начинает наше тело активно противостоять развитию различных заболеваний, сохранению себя в каком-то тонусе базовом. И если мы говорим о максимальной, прям классной планке такой, которая позволит максимально раскрыть потенциал этого метода, это 10 тысяч шагов в сутки.
0: Uh-huh.
1: Если мы говорим о тренировочном процессе, у нас есть разные тренировки, есть аэробные тренировки, когда у нас цикличная нагрузка на стабильном пульсе. Это, значит, от 75 минимум и вообще до 300 минут в неделю. Если мы говорим о силовых тренировках, о нагрузках прямо с силовыми упражнениями тяжелыми, то это тоже от 75 до 150 минут интенсивной нагрузки.
0: То есть более 2 часов в неделю.
1: Ну, желательно, да.
0: Да.
1: Это как бы такой прям классный будет хороший тренировочный режим. Однако исследования показывают, что 75 минут интенсивной нагрузки – это минимальная планка, которая уже дает отличный результат. Опять же, зависит от наших целей. Что мы хотим достичь? Какая наша цель? Стать более здоровым, быть в тонусе и почувствовать какое-то, скажем, легкое движение или прям результаты? Мы хотим прям нарастить мышечную массу или стать быстрее, стать прям значимо выносливее. Тогда уже идет речь о более серьезных тренировках.
0: Mm-hmm.
1: Да. Однако вот есть такой даже метод, который называется «exercise snacks», который был вот недавно описан в этом году, и довольно большие исследования были произведены, которые говорят о том, что даже 10 минут хорошей нагрузки в день, которая в итоге выльется в 70 минут в неделю, будет давать нам какой-то определенный эффект. Всегда нужно понимать. Да.
0: Да.
1: Я вот закончу мысль, она очень важна. С какой точки мы стартуем? Если мы вообще ничего на данный момент не делаем, и у нас достаточно такой малоподвижный образ жизни, то любая нагрузка, она уже будет нам полезна, и она даст нам хороший эффект. Если мы в хорошей форме, то тут уже нужно коррелировать ту нагрузку и ее объем, какой нам будет необходим для достижения следующей цели.
0: И когда мы говорим о нагрузке, для какого возраста, до какого возраста мы можем понимать, что надо все время тренироваться, надо все время хотя бы немножко, хотя бы 10 минут каждый день иметь какую-то физическую активность? До какого возраста? Или это без возраста? Идея.
1: Вы знаете, я вам расскажу, конечно же, пока наше тело, слава богу, существует и функционирует, нам нужно о нем заботиться. И поэтому у меня были, честно говоря, подопечные, которым было более 100 лет.
0: Потрясающе.
1: И мы, конечно, это были не тренировки силовые в плане подъема тяжести и так далее, но это были своего рода физиотерапия, своего рода разминки. Мы тело продолжали держать в тонусе, мы разгибали суставы, мы держали в тонусе мышцы. Зависит конкретно от того, какая картина у человека. Кому-то, может быть, уже действительно не стоит заниматься ввиду каких-то временных ограничений.
0: Да.
1: Но если говорить в среднем, то физическая активность крайне важна, потому что наше тело было создано природой как биологическая машина для того, чтобы мы преодолевали трудности. Если мы не даем нагрузку нашему телу, оно начинает деградировать. Это нужно понимать. И любая нагрузка отлично от нуля, уже хорошо. Но если мы хотим достигать целей, то согласно с этими целями нам нужно составлять план. Если вопрос, когда нужно прекращать, никогда не нужно прекращать.
0: Никогда.
1: Это всегда полезно.
0: Спасибо,
1: да.
0: Олег Нордман. Двигайтесь всегда. Олег Нордман,
1: спасибо,
0: фитнес-эксперт,
1: большое.
0: Финалист чемпионата мира и абсолютный чемпион Израиля по бодибилдингу. Спасибо вам. Сегодня практически каждый школьник носит в кармане смартфон. Но где проходит граница между привычкой и зависимостью? Новый опрос сети ОРТ среди 2500 учеников показывает тревожную картину. Почти 3/4 подростков проводят со смартфоном больше 5 часов в день. Каждый пятый признается, что забывает делать задания, потому что был занят телефоном. А каждый третий говорит, что пользуется смартфоном дольше, чем планировал. После этих результатов сеть ОРТ вместе с движением «Революция внимания» запустила программу, рассчитанную на 1.5 года, которая должна помочь школьникам меньше зависеть от экранов. Но действительно ли проблема так серьезна? Можно ли научить подростков пользоваться смартфоном так, чтобы он помогал, а не мешал жить? И сегодня с нами Майя Хирш, заместитель генерального директора движения «Революция внимания», руководитель программной деятельности. Майя, шалом лах.
2: Шалом, бокертов.
0: Бокертов. Итак, уфхен, алеза тухнит мудубал, сабрилану, бавакаша.
2: באורט אנחנו יצאנו במיזם שנקרא מעבדה להגברת קשב. זו תוכנית שרשת אורט בחרה 7 בתי ספר, חטיבות ביניים ותיכונים, להשתתף איתנו בתוכנית של למידה. במשך שנה שלמה אנחנו נפגשים עם הצוותים, צוותי הניהול של בתי הספר, לומדים את נושא הקשב ומה קרה לנו כאנשים, לתלמידים שלנו, למערכות החינוך, עם המהפכה הטכנולוגית וכל הדברים היפים שהיא הכניסה לחיינו. ואנחנו לומדים על זה ביחד, על מחירים שבעצם לא היו מתוכננים, ואנחנו כן משלמים אותם היום.
0: כן.
2: ומתוך השנת לימוד הזאת, כל אחד מבתי הספר מפתח עכשיו תוכניות התערבות, שכדי שבשנה הזאת, השנה הקרובה, יגבירו את הקשב של התלמידים שלהם מחדש, יפחיתו את השימוש הלא מאוזן והלא מיטיב בטכנולוגיה דיגיטלית, בעיקר בסמארטפונים, בתוך מערכת הלימוד. יש, אנחנו יודעים שאנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים, במיוחד בני הנוער שלנו, על שימוש לא מאוזן בטכנולוגיה דיגיטלית, על רשתות חברתיות, על שעות שלמות שהם מעבירים מול מסכים, במקום לעשות דברים שפעם אנחנו היינו רגילים לעשות. אנחנו רואים מגפה, עלייה בסימני חרדה, בדידות, בריונות בקרב בני נוער, וזו תופעה עולמית, זאת לא תופעה שקורה פאק בישראל, ועכשיו הגיע השלב שבו אנחנו מתחילים להתמודד עם זה.
0: כן.
2: אז בעולם מתחילה להיות חקיקה, ובישראל היוזמות הן קצת יותר פרטיות, ואור תופעה מהלך מאוד מאוד יפה ומאוד מרגש יחד איתנו, מהפכת הקשב, אנחנו מקווים לראות תוצאות שלו בשנים הקרובות.
0: מאיה, מכיוון שזמננו קצר, ספרי לנו בבקשה בקצרה מה בדיוק עושים. זאת אומרת, כל השנה מורים לומדים, אבל מה בסוף עושים עם התלמידים? מה הצעדים הפרקטיים שאתם עושים?
2: אז הדבר הכי הכי חשוב, קודם כל, זה ללמד את התלמידים גם כן את המחירים שהם משלמים. אוריינות דיגיטלית, זה נע בין להבין איך המוח שלנו מתעצב כשאנחנו נחשפים למסכים בצורה שהיא לא מאוזנת, ועד איך זה מעצב את תפיסת העולם שלנו, את האישיות שלנו, מה קורה לנו חברתית כשאנחנו כל הזמן ברשתות חברתיות ומודדים אחד את עצמנו כלפי אחרים,
0: כן.
2: בתמונה שהיא לא מציאותית. זה מעצב לנו גם את התודעה הפוליטית והחברתית שלנו. אז לנו מאוד מאוד מאוד חשוב לעשות מהלך, ומהפכת הקשב פיתחה תוכנית פדגוגית שלמה לאורך שנה שלמה, שהמורים בבתי הספר יכולים ללמד את התלמידים שלהם, קודם כל להבין מה קורה לנו, להבין איך האלגוריתם פועל, איך הוא משפיע עלינו, לא רק לבוא ולקחת להם את המכשירים. אז זה הדבר שהכי הכי חשוב בדבר הזה. עכשיו, בתי הספר ואורט מאוד מקפידים על זה שכל מנהל יבחר את הדרך שלו, מוצאים תוכניות אחרות כל בהתאם לתוכנית הפדגוגית שלהם, מה נכון לעשות. יש בתי הספר שאומרים, אנחנו נצא למפעלים חברתיים, לטיולים השנתיים ולפעילויות שאנחנו...
0: בלי טלפונים.
2: בלי טלפונים. יש בתי ספר שאומרים, לא יהיו טלפונים בכלל, ואנחנו נמלא בחצרות שלנו משחקי חשיבה ומשחקי חברה יותר, ונעודד את התקשורת.
0: כל אחד בוחר לעצמו כיצד הוא פועל, והתוכנית הזאת עובדת שנה בתוך 7 בתי ספר של אורט. מאיה הירש, סמנכלית פעילות בתנועה מהפכת הקשב, תודה רבה לך, ואנחנו בהחלט נדבר איתך אחרי זה, נעשה מין פולו-אפ.
2: תודה.
0: אני ברשותך אתרגם. תודה רבה ולהתראות. Итак, Майя Хирш, заместитель генерального директора движения «Революция внимания», рассказала нам о том, что в связи с тем, что очень много, что молодежь сегодня очень много времени сидит в телефонах, очень много времени тратит на то, чтобы быть в социальных сетях, и вместо того, чтобы делать домашние задания, вместо того, чтобы общаться и так далее, решено было создать специальную программу на год. Целый год учителя и директора школ будут учиться, семи школ ОРТ, средних и старших школ, будут учиться и будут изучать, что происходит у нас в голове, когда мы сидим в телефоне. Каждая школа для себя вырабатывает правила и потом спускает директиву ниже. Самая главная цель — это научить молодежь понимать, что происходит с нами, когда мы в телефоне, что это делает для нас, когда мы теряем столько времени. И каждая школа выбирает для себя, например, выйти на природу или сделать какие-то игры для того, чтобы показать детям и молодежи, что можно делать, когда мы не в телефоне. С нами была Майя Хирш, заместитель генерального директора движения «Революция внимания» и руководитель программной деятельности. А мы продолжаем, и вашему вниманию сейчас наша постоянная рубрика «Урок иврита. Иврит для души» с Галей Городецкой. Пожалуйста.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня у нас есть очень интересный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Вы часто упоминаете, что слово пришло из арамейского языка. Расскажите, пожалуйста, какие еще слова на иврите пришли из арамейского языка. Спасибо, Татьяна, прекрасный вопрос. Действительно, многие слова пришли из арамейского, мы даже об этом не догадываемся. Ну, давайте сначала. Во-первых, если в существительном последняя буква «алев», это значит, что слово пришло из арамейского. Например, слова «има» и «аба», ведь на иврите это было бы «хаэм» и «хаав», да, «мать» и «отец». А определенный артикль «гей» в арамейском языке – это «алев» в конце существительного. Поэтому «има» и «аба» – слова из арамейского, точно так же, как «саба» и «сафта». Также из арамейского языка слово «барнаш». Почему? Бар – это сын. Бар мицва, кстати, тоже отсюда же. Но бар – это не только сын, это еще и способный на что-то. Наш – это корень от «энош» человеческий. То есть «барнаш», собственно говоря, это парень, но если дословно мы посмотрим, то это сын человеческий. Далее. Из области, скажем так, культуры свободного времени, кроме бар-мицва, например, у нас есть слово «щедух». «Щедух» – это сватовство. Слово тоже арамейское. Корень «шин-далит-хаф» обозначает вообще соединение. Отсюда «шадхан» – это не только человек, который профессионально занимается сватовством, «шадхан» и «шадханит», но это еще и степлер, то есть инструмент, который соединяет вместе листы бумаги. Это тоже шатхан, или он же мегадек. Но мегадек – это уже корень чисто ивритский. Гей, далит, куф – это обозначает соединение тоже. Слово курса – кресло – тоже из арамейского языка. Далее, из области языкознания. У нас довольно много арамейских терминов. Например, мильэль, то есть ударение, падающее на предпоследний слог. Мильра – ударение, падающее на последний слог. Или этнахта. Этнахта – это отдых, остановка, пауза. Этнах вообще так называется один из таме микра, то есть один из тех значков, которые в Танахе написаны сверху или сбоку для того, чтобы более точно читать. Теперь у нас есть, например, слово агав. Агав, то есть, кстати, вот не то есть, а кстати говоря. То есть как бы то же, что в английском by the way, да, то есть вот оглянувшись назад и кстати что-то. Слово ашрай, кредит, да, картис ашрай, кредитная карточка, тоже арамейское слово. Ле альтар, то есть навсегда, пишется ламед алеф, ламед таврейш, тоже арамейское слово. И слово увда, факт. Тоже слово арамейское. Беая, арамейское слово. Кушия. Кушия – это вопрос, загадка. В Песах задаются арба кушиот. Это вот арамейские слова. Далее. В Талмуде Бавли есть очень симпатичное выражение, которое перешло и в иврит тоже. И звучит оно так. Истра делагина кишкишкарья. Что это значит? Это значит, что мелкая монета в горшке делает много шума. Истра – это очень-очень мелкая греческая монетка, которую чеканили в полисе Иструс, и поэтому она называется Истра. Он находится в устье Дуная, находился в V веке до нашей эры. И вот Истра Белагина, то есть в кувшине. Киш-киш – это вот этот звук шуршания монетки. Карья – от слова ликро, то есть звучит или слышится. Далее. Слова из юридического лексикона. Здесь очень много таких слов, но самые распространенные, допустим, нисуинна, то есть брак, герушинна – развод. Вот этот суффикс «ин» – он очень часто, он, собственно, параллелен ивритскому суффиксу «им», но очень часто обозначает абстрактные понятия. Далее, есть такая вещь «михтав питурин», то есть письмо об увольнении. «Бэйтат оншин», «оныш» – наказание, «бэйтат оншин» – это пенальти в футболе. Далее, еще хорошее выражение из арамейского «бис аята дишмая». Очень часто пишут «бет самых», «гершаем далит» сокращенно. Это значит «с помощью небес» или «безрат ашем», собственно говоря. Далее, слово «бдиха» тоже арамейского происхождения. И потом уже иврит из него создал глагол «лид бадеах», то есть «шутить». Но само слово «бдиха» и корень, он арамейский. Далее, «гирса диянкута». Гирса, мы знаем слово гирса как версия на иврите, через гей в конце, а гирса в арамейском языке это то, что выучено наизусть. Янкут это, соответственно, то, что впитано с молоком. Да, йонек это сосет молоко, гильга янкут это младенческий период, тинок это младенец, это все тот же самый корень юднункуф. И гирса диянкута – это знания, впитанные с молоком матери, знания, впитанные в раннем детстве. Далее, слово «хуцпа» – тоже арамейского происхождения. Вообще-то у слова «хуцпа» в Талмуде и

0: слово «хуцпа» в положительном значении сказано, что хуцпа по поводу, по отношению к вышестоящим или даже к небесам может быть и положительным свойством. Видите, как необычно. Далее, есть хорошее выражение «лишон саги нагор». Что это значит? Саги самых гимель юд – это корень, которого в общем нет в иврите. Это обозначает «много» в арамейском. Нагор – это ор, отсюда имя Негорай. Это связано со светом. И вот саги нагор – это в мекорот в наших, так раньше называли слепого человека. То есть вместо того, чтобы сказать «бенадам ивер», говорили «саги нагор», то есть «рав ор». То есть получается, что по сути это был эвфемизм, который использовался, когда хотели вместо отрицательного сказать положительное, как бы приукрасить действительность, чтобы не говорить что-то плохое. А теперь лашон саги нагор употребляется как синоним слова «сарказм». То есть, когда о чем-то плохом говорится как бы хорошо, но в кавычках. То есть, по сути, эвфемизм. Такой, а теперь сарказм. Теперь еще есть очень хорошее выражение «навкамина». Пишется «нун пейкуф алев» и «мина мэм юд нун гей». Это значит «ма нафик мизе». Леофик – это что-то извлекать. Какой урок мы извлечем, какой практический вывод мы можем сделать из рассказа. Это выражение из Талмуда, и оно употребляется там очень часто. То есть рассказывается какая-то притча, а потом спрашивается «ма навка мина», «ма нафик мизе». Что мы из этого, какой вывод можем сделать? А сейчас… В современном иврите это еще значит, что я с этого буду иметь, какую практическую пользу я с этого буду иметь. Есть еще много слов из арамейского. Если вам будет интересно, мы продолжим в одной из следующих передач. А сейчас напомню вам номер WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. 8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Первый час нашей программы подошел к концу. Над ней работали продюсеры Мила Сталинская, звукооператор Моше Мошкович. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами. Впереди нас ждет много интересного.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Председатель новой правой партии Гилад Эрдан заявил, что он приложит максимум усилий для создания в стране широких

0: Широкого осянистского правительства, в котором не будет места никаким бойкотам. В интервью корпорации «Кан» он указал, что его партия станет единственной силой правого лагеря, которая поднимет на свой флаг вопрос о всеобщем призыве. В Ликуде утверждают, что есть время и что процесс всеобщей мобилизации произойдет сам собой. «Я думаю, что данная проблема раскалывает наше общество изнутри». Не говоря уже про экономический аспект, про то бремя, которое ложится на плечи резервистов. Полагаю, именно поэтому настала необходимость в создании правой партии, которая будет бороться за мобилизацию на равных условиях для всех, подчеркнул Гилад Эрдан. Министр от партии Ликуд Йоав Киш заявил, что нынешнее положение Израиля значительно лучше того, какое было в канун трагедии 7 октября. В интервью корпорации «Кан» он, в частности, отметил, «Израиль спустя почти 3 года ведения непрерывных войн выходит из этого кризиса в качестве региональной державы. И наши враги сейчас понимают, что любой, кто попробует нанести по нам удар, подвергнется сокрушительному ответному удару. Я думаю, что сейчас мы уже можем говорить о восстановлении израильской силы сдерживания. Посмотрите на Иран. Режим аятолл явно не хочет вынуждать нас вновь вступить в военные действия», — подчеркнул Йоав Киш. Депутат Кнессета Рам Бен Барак, баллотирующийся в следующий Кнессет в списке партии «Бояхад», подверг критике высказывания министра Ликуда Йоава Киша о восстановлении статуса Израиля и его силы сдерживания. По словам Рама Бен Барака, иранцы не атакуют нас по той причине, что они уже достигли все поставленные перед ними цели. «Я думаю, что наше стратегическое положение сейчас даже хуже, чем было в канун войны. Я бы желал совершенно иного результата военных действий. Для того, чтобы удостовериться в том, что иранцы не смогут получить в свое распоряжение ядерное оружие, необходим эффективный контроль. А это станет возможным, в свою очередь, только тогда, когда станет возможным свободное посещение на территории Исламской Республики ее ядерных объектов», указал Рам Бен Барак в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, в Цахале предупреждают, что затянувшийся период сдержанности в отношении таких группировок, как Хамас и Хизбалла, может привести к тому, что они начнут в полной мере восстанавливать свои силы. Высокопоставленные армейские источники заявили в интервью корреспондентке «Кан» Кармеле Минаше, что уже сейчас боевики Хамаса пытаются восстановить свое влияние во властных структурах сектора Газа. Кроме того, они основывают свои наблюдательные позиции и постоянно приближаются к «желтой линии». Продолжается и контрабанда в сектор посредством дронов. В Цахале опасаются, что на следующем этапе могут последовать попытки атаковать военнослужащих Израиля, находящихся вблизи «желтой линии», а также попытки совершить теракты против жителей населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, ОТФ АЗА. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что переговоры с Ираном находятся, как он выразился, на середине пути. При этом он выразил оптимизм по поводу возможных результатов этих переговоров. В интервью телеканалу Fox News вице-президент подчеркнул, что в Вашингтоне ожидают, что любое соглашение будет способствовать возобновлению свободного морского судоходства в Ормузском проливе. Одна из проблем заключается в том, что в начале войны иранцы заминировали воды Ормузского пролива. В настоящее время мы обсуждаем возможные пути достижения безопасности для нефтеналивных танкеров и торговых судов. Необходимо разминировать пролив и добиться того, чтобы режим аятолл представил свои обязательства, связанные с прекращением любых атак на международные суда в данном регионе, отметил Джей Ди Венс. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня постепенное повышение температуры, завтра и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». В этом часе в последние недели наблюдается рост числа самоубийств, особенно среди молодых людей и особенно в армии. Поговорим со специалистом. Каникулы продолжаются. Стоит ли родителям разрешать подростку ехать за границу или даже в Эйлат с друзьями? Пик метеорного потока Персеиды 2026. Белые ночи под звездным небом, и наблюдать за этим событием звездопадов нужно наверняка только по ночам. И нас приглашает специальная организация. Об этом поговорим также со специалистом. Завершая дипломатическую миссию в Украине, посол Израиля Михаил Бродский вместе с супругой выпустили книгу для детей о профессии дипломата. Можно ли объяснить ребенку, что такое дипломатия, переговоры и умение договариваться? Обо всем этом поговорим во втором часе, а сейчас начинаем. Итак, по данным, которые приводит газета «Арец», с начала этого года с собой покончили по крайней мере 16 военнослужащих, которые находились на действительной службе. Статистика последних лет вызывает особенную тревогу. В течение десятилетия, которое предшествовало войне, в армии и в среднем фиксировалось 12 самоубийств в год. После 7 октября 2023 года и до конца того года их было 7. В 2024 году число самоубийств выросло до 21, в 2025 – 22. Это был самый высокий показатель за прошедшие 15 лет. Эти цифры, впрочем, даже не дают полной картины, потому что статистика армии не включает военнослужащих, которые покончили с собой уже после окончания действительной службы. В конце 2025 года ЦАЛ сообщил о 15 таких случаях, а газета «Арец» пишет как минимум о 9 последующих, то есть 15 и еще 9, 24 случая. При этом в армии подчеркивают, единой причины у этих трагедий нет, и далеко не каждый случай связан с участием в боевых действиях. Но в ряде случаев такая связь была установлена. Что происходит с психическим состоянием людей после почти 3 лет войны? Можно ли говорить о резком росте риска суицида? И главное, можно ли заранее увидеть, что человек находится в опасности, и успеть ему помочь? Об этом мы поговорим с доктором Александром Лембергом, руководителем многопрофильной клиники психического здоровья больничной кассы «Макаби» в Ришон-ЛеЦионе. Доктор Лемберг, здравствуйте.
1: Доброе утро вам и всем нашим слушателям.
0: Да. Пожалуйста, прокомментируйте эту статистику и расскажите нам, что, о чем на практике говорят все эти цифры.
1: Ну, к сожалению, я слышал только половину статистики, но я начну, может быть, с общего взгляда, как мы это видим, и потом вы уточните статистику, и я отношусь, может быть, сделаю какое-то конкретное соотношение. Резкого повышения суицидов в Израиле во время войны, в общем-то, нет. Есть небольшие проценты.
0: И это, в общем-то, оптимистично.
1: Это очень оптимистично, и на это влияет несколько факторов, если вы захотите, мы потом поговорим. Ну, скажем, если, в принципе, у нас каждый год статистика говорит, что около 400 человек кончает жизнь самоубийством, в основном это мужчины, где-то в 5-6 раз больше, чем женщины. И статистика, скажем, за 23-й год, она опубликована, она примерно такая же. Вот, скажем, я посмотрел сейчас перед нашей встречей, 433. Статистика за 24-й год еще не опубликована, но она обсуждалась в Кнессете. И там тоже отметили, что увеличения цифры как таковой нет. Но есть одно «но». Всегда распределение коэффициента самоубийств росло с возрастом. И самый высокий коэффициент, он, в общем-то, был у пожилых людей.
0: Да.
1: А то, что происходит сейчас, та статистика, которая есть, это возраст от 22 до 44, где резко подскочило количество самоубийств. И, как ни странно, среди пожилых людей оно резко уменьшилось. То есть даже если цифра общая, она не выросла, то тенденция, конечно, есть в сторону молодых мужчин.
0: Среди, вы сказали, что изменился коэффициент, а мужчины и женщины все то же самое, 1:6?
1: Да.
0: Да. Окей. Почему вам кажется, что цифры не изменились? Что должно произойти? Собственно, по каким причинам цифры не изменились? И насколько опасна тенденция все-таки, о которой вы говорите? То есть возрастной показатель изменился? Вот так. Такой вопрос.
1: Ну, это надо еще проанализировать. Несомненно, конечно, ребята, которые служат больше 400-600 дней за эти годы, находятся в тяжелейшем стрессе и в тяжелейшем диссонансе. Во многих случаях армия для них превратилась больше в семью, чем личная семья. Да. И это, конечно, влияет трагически на отношения между, скажем, в плане отцовства, в плане
0: отношения в семье. Внутри семьи.
1: Диссонанс между нахождением на фронте, на боевых действиях и то, что, скажем, мирная и спокойная жизнь, как диссонанс в Тель-Авиве, это, конечно, тоже непросто. И, конечно, если есть какие-то предрасположенности к психологическим проблемам или психиатрическим заболеваниям, это очень актуализируется, это очень выскакивает, проявляется, и, наверное, это является таким, скажем, моим маленьким анализом, является причиной, что вот средняя часть возрастной группы резко вскочила вверх.
0: А может ли психологическая травма проявляться не сразу, а спустя там месяцы или годы? То есть я имею в виду, можем ли в итоге мы увидеть рост, в том числе и числа самоубийств?
1: Я надеюсь, что нет, потому что в какой-то степени Министерство здравоохранения схватило эту, эту линию где-то 2 года назад и, в общем, укрепляет, насколько может, психиатрическую службу в Израиле, что, в общем, она очень неплохая. Количество самоубийств в Израиле, я сейчас скажу, в 4 раза меньше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки.
0: В процентном отношении вы имеете в виду?
1: Нет, в количественном. Ну, там, скажем, на 100 тысяч 14 случаев самоубийств, у нас 4. Если я правильно посчитал, значит, примерно такое соотношение. То есть, в общем-то, иммунитет психологический и плюс психиатрическая служба, плюс, в общем-то, наша особенная культура, в какой-то степени является защитным механизмом.
0: Знаете, я бы хотела перейти к практике. Вот если у нас в семье есть люди, которые мы видим, что что-то изменилось в поведении, мы видим, что, например, военнослужащий вернулся после резервной службы, много дней провел на фронте, мы видим, что это выглядит как усталость, раздражительность, но, может быть, не только. На что прежде всего нужно обращать внимание, как мы, люди, которые близкие, родственники, друзья, как мы можем помочь не допустить таких крайних проявлений, депрессии, ПТСР, стресса, который приводит зачастую к самоубийству?
1: Чаще всего самоубийство происходит при действительно нарушениях психиатрических, да, когда есть клиническая депрессия, и признаки клинической депрессии, в общем-то, я думаю, каждый человек знает, и каждый человек видит на другом. Это замкнутость в себе, это плаксивость, это жалобы на какое-то чувство горечи, социальная, социальная замкнутость, неспособность работать, нарушение сна, ну, все то, что мы относим к депрессии. Депрессии могут быть при, как депрессии, как при посттравматическом синдроме, они могут быть как депрессии, как сами по себе, они могут быть стрессовые при, скажем, ну, скажем, при тяжелых травмах, как, скажем, развод или смерть близкого, скажем, близкого человека в семье, или увольнение с работы, или какое-то чувство вины, когда, ну, скажем, когда я разговариваю с солдатами, очень часто они говорят о чувстве вины за то, что произошло на фронте, то, что они видели с друзьями, или, скажем, как бы с врагами в какой-то степени. Тоже есть чувство вины. Ну, не будем в это вдаваться, это долгий разговор.
0: Да.
1: Но, в общем, это видно. То есть депрессия как такова, она видна, она понятна всем, и здесь не надо ждать. Надо обращаться к психиатрические службы как можно быстрее.
0: А бывает такое, что внешний человек функционирует нормально, работает, служит, разговаривает с семьей, но при этом находится в глубокой депрессии, внутреннем кризисе. Такое тоже бывает? Или всегда видно? И если да, то какие точно, вот что мы можем заметить, вот совершенно точно заметить, что что-то не то?
1: Ну, в принципе, как само определение нарушения, да, мы не называем психиатрические отклонения болезнями, потому что, в общем-то, это диагноз субъективный. Поэтому, когда мы говорим когда достигла уровня нарушения, ну, скажем, возьмем как пример депрессия, да, то там всегда определение главное — это резкое снижение функциональности и на работе, и дома, и в социальной сфере. Мне кажется, что это трудно не заметить.
0: Трудно не заметить. Что делать человеку, который видит тревожные признаки у друга, супруга, родственников, сослуживцев? Что делать? Как помочь? Что сказать?
1: Ну, лично я всегда рекомендую, скажем, ну, стигматичность психиатрической службы, ну, резко упала, да, во всем мире, в Израиле в частности, то есть у нас где-то утроилось или учетверилось желание попасть в психиатрическую службу за последние, там, 8 лет. Это и во всем мире происходит. То есть стигма упала, это очень важно. Это очень огромная работа, которая была проделана психиатрической службой во всем мире. В частности, у нас тоже. Вот. И, ну, к сожалению, психиатров продолжает не хватать, как и, в общем, всех врачей. Тем более, что и некоторые уезжают сейчас, делают релокейшн, и это еще ухудшает ситуацию. Молодых ребят еще не подготовили, но готовят. Но психологическая и социальная служба, они, в общем-то, является дополнительным притоком и тем буфером, который встречает пациент, когда он обращается в психиатрическую службу. Они прекрасно устроены во всех Купат-Хулим. Единственное, что из-за нехватки не всегда это может быть очень срочно. Что может быть срочно? Во-первых, это очень важно мне сейчас сказать для русских слушателей, что существует уже 8 лет или 9 лет такая привилегия, как обращение на консультацию в приемный покой психиатрической больницы. Совершенно бесплатно, без направления, при любых обстоятельствах, 24
0: часа в сутки, 7 дней в неделю.
1: Можно просто прийти в приемный покой. Я подчеркиваю, психиатрическая больница. Не тех больниц, в которых есть, может быть, отделение психиатрии, как Барзилай там, или там Ихилов, там есть отделение психиатрии, но это не считается психиатрическая больница.
0: Назовите, вот, пожалуйста, именно те больницы, в которые можно подойти.
1: Ну, скажем, то, что я могу сказать, это Абарбанель, Бирьяков, Национа, Гея, больница Брюта-Нефеш в Бершеве. Я чуть меньше знаком с с севера, но, ну, по-моему, Пардесия, Шарминаше. То есть вы просто приходите в Мюн, вам плохо, и вы чувствуете, что вам нужна какая-то беседа или помощь, и это абсолютно бесплатно, не нужно никакое направление, никто не потребует у вас оплаты. Это первое. Это, я думаю, что самое главное. Ну, позвонить, конечно, первым делом в Купат Хулим и заказать очередь или к психологам, или к психиатрам, или в поликлинике, которые просто как грибы выросли за последнее время, благодаря субсидиям Министерства здравоохранения. Угу. Есть помощь ИРАН, да?
0: Горячая линия, 1-2-0-1.
1: Организация ИРАН, прекрасная организация, там есть ребята-психологи, которые говорят на русском языке. Ну, не психологи, может быть, студенты по психологии, но они очень, очень хорошо обучены. Ну, просто прекрасная служба.
0: Давайте еще раз назовем телефон.
1: 1-2-0-1.
0: 1-2-0-1.
1: Я думаю, что каждый должен записать для себя это как амбулансы, как полиция. И пожарная служба, это телефон, это очень-очень-очень важный фактор, который, ну, делает великолепную работу. Есть Наталь. Это служба для тех, кто пережил травмы, связанные с войной, с террором, с какими-то трагическими событиями в истории нашего государства. Тоже служба, я тоже приготовил телефон. Это звездочка 3362.
0: Звездочка 3362. И да, это служба, которая называется...
1: Это служба, которая называется Наталь.
0: Наталь.
1: Нун Тет Ламет. Которая тоже работает для тех ребят, которые пережили травму, связанные с террором, войной и другими событиями, связанными с нашей трагической судьбой, можно сказать уже сейчас, после 5 лет войны.
0: В общем, понимаю, что ваша рекомендация — это, если плохо, обращаться, искать помощь. Помощь есть, она вокруг.
1: Я думаю, что мы... Вообще развитие психиатрии, с этим связано какое-то падение стигматизации этой службы, проявило себя очень-очень хорошо. То есть эффективность лечения значительно выросла за последние годы, и мы реально можем помочь. То есть в высочайших процентах, приближающихся к 80, мы помогаем людям вернуться в жизнь. При всех диагнозах практически, которые связаны с нарушением психики.
0: Доктор Александр Лембер.
1: Мы сможем помочь. Может быть, если одна секундочка есть. Есть люди, у которых семьи, которые очень страдают после того, как в их семьях произошло самоубийство. И для них тоже есть служба в центре, она называется ЭЛА, я, к сожалению, не знаю телефона, но она тоже занимается тем, что она помогает семье пережить эту утрату. И, по-моему, на юге эта служба называется ЛЕХАИМ. Так что, оберточное одеяло для в виде психиатрической службы, оно существует, оно теплое, оно большое.
0: Нужно обращаться, искать помощь, и помощь придет. Доктор Александр Лемберг, руководитель многопрофильной клиники психического здоровья больничной кассы Макаби в Ришон-ЛеЦионе. Спасибо вам большое за это интервью.
1: Спасибо, Александр. До свидания.
0: Летние каникулы – время, когда подростки требуют от родителей больше самостоятельности. И в какой-то момент возникает вопрос, к которому многие мамы и папы оказываются не готовы. А можно я поеду с друзьями в Эйлат? А иногда еще серьезнее. Мы хотим сами полететь за границу. Для подростка это приключение, свобода и доказательство того, что он уже взрослый. Для родителей – несколько дней тревоги и десятки вопросов, может быть, даже сотни. Кто будет отвечать за детей? Где они будут жить? Что произойдет, если кто-то заболеет, потеряет документы? Выпьет алкоголь, поссорится с компанией, просто окажется в ситуации, с которой не знает, как выйти. Ну и бесконечно удерживать взрослеющего ребенка рядом невозможно. Когда самостоятельная поездка становится нормальным этапом взросления, а когда подросток к ней еще не готов. И как родителю отличить собственный страх от реального риска. Об этом мы поговорим с Полиной Житомирской, педагогическим психологом. Полина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Можно я начну с того, что просто
0: пожалуйста.
2: Благодарю вас за то, что вы поднимаете такие важные темы по психиатрии, по психологии. Мало где есть площадки, где про это говорят. Это так важно.
0: Спасибо вам большое. Да, и расскажите нам, ответьте на эти десятки вопросов, пожалуйста.
2: Да,
0: в каком возрасте подростка вообще можно впервые отпускать отдыхать без взрослых? Например, с друзьями в Эйлат? Или это вообще не зависит от возраста?
2: Очень хороший вопрос, отличный вопрос, который, наверное, каждый родитель себе рано или поздно задает. И, наверное, родители ждут, что будет четкий ответ. Четкого ответа нет, потому что очень сильно зависит от многих факторов. Во-первых, от самого ребенка, насколько он самостоятельный, насколько он функционирует, да, есть у него какие-то особенности, влияют ли эти особенности на самостоятельность, как он реагирует на непредвиденные ситуации, насколько он подвержен влиянию сверстников, например, да. Это что касается самого ребенка, это бесконечное поле. Но есть же еще, а куда едут, когда едут,
0: да.
2: Где мы находимся, да, что за ситуация сейчас у нас. Да,
0: ну подождите, вот как понять, что ребенок действительно готов к такой поездке? Вот как нам понять, что да, все, готов?
2: Да, я думаю, что мы должны, наверное, были ездить с ним. И я, например, очень люблю, я очень предлагаю своим родителям это делать, когда вы уже на подходе к этому возрасту, даже можно и пораньше начать, там, в 12 лет вполне, вы едете куда-то вместе с ребенком и говорите ему, представь себе, что ты едешь один, что ты сейчас будешь делать, ты вошел в аэропорт. Что дальше? И пусть он пытается сказать, так, ну, наверное, нужно идти туда. Подожди, сначала нужно посмотреть на табло. И таким образом, предлагая ему сделать этот выбор, вы просто фиксируете у него правильные ответы. И когда он уже там через пару лет будет делать сам такое путешествие, у него уже будет навык это делать. То есть эти навыки, конечно, желательно прививать.
0: Да, но вы сказали еще важно, куда ехать.
2: Конечно. То есть мы смотрим обстановку, что это за место. Это мы знаем, что это за место, это какое-то безопасное место, или мы там никогда не были, подозреваем, что там много, не знаю, наркоманов. Утрирую, да?
0: Ну да, утрирую.
2: Вот. Или это, может быть, поездка со спортивной секцией вместе. И тогда они едут вместе с мадрихом.
0: И тогда это не так страшно, да.
2: Да, да. То есть насколько действительно там все... С кем едет ребенок?
0: Да, это очень важно.
2: Знаете или вы родителей этих детей.
0: А стоит познакомиться, да? И не только с детьми, но еще и с родителями держать связь, да?
2: Я думаю, что очень стоит. Более того, нужно обязательно иметь некий план на случай ЧП. То есть если вдруг что-то идет не так, как ты бы хотел, что ты делаешь? И чтобы ребенок знал. Первым делом звоню маме. Допустим, она недоступна, звоню куда дальше, да? Чтобы были всякие там и связи и так далее. Я очень рекомендую договариваться о чекапах. То есть если, допустим, все-таки, допустим, 15-16-летний ребенок, куда-то едет без родителя. Хорошо, я еду на выходные или там на неделю, там с группой, неважно. Но каждый день в 4 часа мы созваниваемся. Или там сообщение, или два раза в день. И тогда...
0: Это же очень жесткие правила, созваниваться дважды в день, сообщать, где ты находишься, не менять место ночевки без предупреждения. Это же, наверное, как-то детям не очень хочется. Как договориться, чтобы это было действительно, чтобы это было реализовано в итоге? И чтобы при этом ребенок не чувствовал, что он все время находится под контролем жестким.
2: Да, это очень, очень важно, да. Я думаю, что нужно найти компромисс, который будет всем удобен, да. То есть, может быть, не два раза, один раз, может быть, не говорить где, но просто напиши «мама, все в порядке». То есть, мне кажется, очень важно объяснить ребенку о том, что у мамы есть чувства, и у мамы есть страхи, и что нужно помочь маме в этой ситуации, да. Цыпленок прыгает из гнезда, да, но мама переживает, это нужно. Но все-таки, как тем более в современной детсвязи, вспомните наше детство, ни телефонов, ни смс-ок, ничего не было, и как-то мы все-таки ходили, да?
0: Слушайте, а вот если подросток все-таки поехал с друзьями, вы ему разрешили, вы сказали ему, помоги маме, он договорился с вами, что он вам пишет, мама, я в порядке, и вдруг он звонит среди ночи. Все, плохо, страшно, поссорился со всеми, хочет домой. Что, бежать спасать? Или сказать, разбирайся сам? Или что делать?
2: Я думаю, что это очень важный момент, потому что это, во-первых, ребенок позвонил, да, то есть он знает, что родители — это Маком Батуах, они помогут, они спасут, да, и вот это доверие сохранить очень-очень важно. Первым делом, конечно, нужно разобраться в ситуации, а что действительно случилось, а какие у тебя опции, какие у тебя варианты поведения в этой ситуации, да. Ну да, иногда нужно вызвать спасателей в этой ситуации, кто знает, что там может быть.
0: Да.
2: А иногда нужно просто подышать, успокоиться.
0: Поговорить,
2: да, и все в порядке,
0: с ребенком.
2: Да, поговорить. Да, и все будет дальше.
0: А, Полина, а если один из родителей готов отпустить ребенка, а другой против, как принимать решение?
2: Ну, наверное, нужно разговаривать. Я думаю, нужно разговаривать, приводить аргументы. И действительно очень важно, чтобы все-таки пришли к какому-то выводу. Может быть, это вывод ступенчатый будет, да? Uh-huh. Вот сейчас вот, допустим, кто-то из родителей, который очень переживает, все-таки будет делать больше чекапов, или, может быть, uh-huh. он где-то туда поедет и где-то пару раз будет рядом, да, uh-huh. одним uh-huh. глазком, да, если его это успокоит. Ну, действительно, иногда бывают такие ситуации, когда стоит проконтролировать, что ты скажешь. Всякое бывает в нашей жизни. Вот. Но, тем не менее, уже в следующий раз, когда этот родитель убедится, что ребенок уже один раз ездил, может быть, ездил не с родителями друга, да? Ну, да. Как-то такой вот переходный.
0: Ну да, переходный, вот, да, переходный период. Mm-hmm. Полина, еще один вопрос, очень коротко. Может ли такая самостоятельная поездка действительно быть полезна подростку и почему?
2: Безусловно. Это же не побег из дома, это все про внимательное взросление. Мы говорим не про слежку, а про доверие с опорой. И ошибки — это не провал, а материал для роста. И здесь очень важно вот это доверительное отношение. То есть если родитель доверяет ребенку, что считывается оттуда ребенок? Значит, я сам могу себе доверять. Значит, я вот эта опора, она теперь есть уже внутри меня. Не всегда мне нужна уже внешняя опора, да? И это большой-большой угу. шаг к взрослению.
0: Большой и, конечно, рано или поздно...
2: Оно должно случиться.
0: Вот, обязательно. И мы должны, как родители, отпустить. Полина Житомирская, педагогический психолог. Спасибо вам большое за этот разговор.
2: Спасибо.
0: С 9 по 13 августа Израильское космическое агентство проводит по всей стране специальные мероприятия. Организованные наблюдения за ночным небом, семейные мастер-классы и наблюдательные площадки с профессиональными телескопами. А пик метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа. А Персеиды появляются каждый год в августе, когда Земля встречается со шлейфом, оставленным кометой Свифта-Туттля. Во время максимальной активности можно увидеть десятки метеоров в час. Причем для наблюдения не обязательно иметь телескоп. Падающие звезды можно увидеть невооруженным глазом. Где и когда лучше всего смотреть Персеиды? Нужно ли для этого уезжать подальше от города? Куда смотреть? Как подготовиться к ночному наблюдению? Вот об этом все мы поговорим с Анной Левиным, членом Израильской астрономической ассоциации и инструктором астрономической обсерватории Геватайма. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Расскажите нам, где, когда и как смотреть?
3: В принципе, можно в любом месте смотреть. Главное, не под фонарем. Даже можно в городе увидеть, но только просто меньше метеоров, только самые яркие. И самое главное в наблюдениях этих метеоров – это безопасность. Uh-huh. Нужно смотреть, чтобы не было никаких вокруг вещей, которые могут повредить вам. Вот, чтобы там все. А все остальное не важно. Главное смотреть на небо и желательно не стоя, а все-таки лежа или сидя на кресле, которое полулежа. Uh-huh. И, потому что если просто стоя смотреть наверх, то шея очень болит потом.
0: Это вот. Важное замечание, да?
3: И главное, что иметь много счастья, чтобы увидеть его, потому что метеоры, мы знаем, что они будут, но uh-huh. мы не знаем, где и когда. Uh-huh. То есть это самое важное. Если вы смотрите на юг, он пролетел на север он пролетел на юг, это в основном мешает.
0: А почему метеорный поток появляется каждый год именно в августе?
3: Ну, потому что наша Солнечная система, она стабильная в основном. И мы проходим через реку пыли именно в августе. И не только в августе, он это дневной поток, но он дневной в декабре или в январе. То есть каждый поток мы проходим два раза в год, но не всегда это бывает ночью.
0: Да-да-да, я слышу.
3: Например, метеорный поток Акварииды и Ориониды – это от одной кометы, но мы видим его и так ночью. Вот. А Персеиды, он, к сожалению, мы видим его только ночью, только в августе.
0: Только в августе, только ночью? А в какое время ночи лучше всего наблюдать?
3: И после 10 вечера, когда 10 радиант, вечера. Радиант – это та точка, от которой как бы вылетают метеоры, появляется на небе, и тогда вечером будут длинные через Млечный Путь, через Зенит. А метеоры эти очень любят какие-то определенные места на небе.
0: А мы знаем, какие места в этом году они любят? Куда нам смотреть, на север, на юг?
3: Ну, лучше они летят с востока на запад.
0: С востока на запад.
3: Через Зенит. И через созвездие Пегаса, Персея, через созвездие Лебедя, возле полярной звезды часто бывают. И они летят пачками, так как у нас автобусы в Тель-Авиве точно так же. То нету, нету, потом один, два, три.
0: Понятно.
3: То есть, если вы заметили один, обязательно смотрите, может быть, увидите один, еще два, три.
0: Насколько мешает городское освещение? Ну, вы сказали, мешает, не под фонарем, конечно. Мешает.
3: Конечно, мешает, и мешает наша пыль, потому что у нас нет дождей полгода, и вся пыль в воздухе, и она рассеивает свет, поэтому у нас ночью почти не бывает черного неба, но яркие можно увидеть. И в зависимости от того, насколько будет много ярких. Уже и несколько ночей мы видим на наших метеорных камерах, что есть очень яркие метеоры. То есть увидеть можно. Просто больше времени нужно на это, нужно терпение. На наблюдение метеоров нужно очень много терпения. Тут точно
0: примерно сколько? Выехать с детьми на 2 часа, на 3 часа? Все-таки
3: да,
0: это ночь.
3: На 2-3 часа, потому что больше у них нету времени на то, чтобы просто смотреть на небо. И самое тяжелое на этих наблюдениях это, что лежа ночью, смотря на небо, засыпают.
0: Прекрасно. Мне кажется, это лучший вариант для засыпания, да? Если кому-то не хочется укладывать детей, езжайте и смотрите на звезды. Они обязательно уснут в какой-то момент. Может быть, им посчастливится увидеть красивые метеоры. Анна Левина, член Израильской астрономической ассоциации и инструктор астрономической обсерватории Геватайма. Спасибо вам большое за этот разговор.
3: Спасибо вам. До свидания. Удачи.
0: До свидания. Спасибо. Как объяснить ребенку или подростку, что делает дипломат? Можно ли рассказать о дипломатии не как о мере официальных приемов и протоколов, а как бы об умении разговаривать, слушать другого и договариваться? Завершая свою дипломатическую миссию в Украине, посол Израиля Михаил Бродский вместе с супругой Региной Шафир выпустили книгу для детей о профессии дипломата. Текст написал Михаил Бродский, а иллюстрации создала Регина, профессиональная художница. Получилась книга о профессии, которую семья знает не по учебникам. Дипломатическая служба означает не только переговоры и официальные встречи, но и годы жизни в других странах, переезды и необходимость снова и снова привлекать к новому дому. С нами сегодня Регина Шафир. Эфир художница и супруга посла Израиля в Украине Михаила Бродского. Мы спросим ее новой книге. Здравствуйте, Регина.
4: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Как вообще появилась идея книги? Кто первым сказал, давай попробуем объяснить детям, кто такой дипломат?
4: Мы вместе разговаривали и решили сделать что-нибудь такое, чтобы соединить свои профессии. Мой муж дипломат, а я художник. И вот так вот вместе получилась эта книжка. Но поскольку я художник-карикатурист, то я понимала, что я нарисую что-нибудь веселенькое такое. Поэтому сразу стали делать эту книжку для детей.
0: Для какого возраста, кстати? Совсем маленькие дети или вот подростки?
4: Ну, я думаю, что для подростков,
0: для подростков.
4: Лет 10-13, наверное. Да.
0: А я так понимаю, что Михаил написал текст, а вы создали иллюстрации. Как шла совместная работа? Как вы это делали? Кто больше кого исправлял?
4: Вы знаете, совместная работа шла очень хорошо и гладко. Мы немного исправляли друг друга. Пока придумывали персонажа и всю его семью, то пришлось много подумать, перебрать разных всяких мальчиков, которые были бы запоминающиеся и детям бы понравились. И как только придумали всю семью, мальчика, маму, папу, бабушку и даже кошку.
0: Так.
4: Вот. После этого уже было весело и хорошо.
0: Я так понимаю, что книга для детей это означает какие-то объяснения. Что именно вы объясняете в своей книге? Что дипломатия нужна не только государству, потому что ребенку же тоже приходится, ну, ребенку-подростку, все время договариваться с родителями, с учителями, с друзьями. Есть какие-то объяснения вот на эту тему?
4: Да, вы совершенно правы и думаете в правильном направлении. Книжка действительно помогает людям, помогает деткам, чтобы создать такую атмосферу, чтобы в доме был мир. И оказывается, что это совсем не сложно — слушать других, уважать других, искать всякие компромиссные решения. Значит, то есть это начинается в доме, а потом уже в более глобальных масштабах.
0: Угу. А скажите честно, насколько эта книга основана на реальном вашем опыте как семьи дипломатов?
4: Вы имеете в виду нашу семью?
0: Вашу семью, да-да.
4: Ну, интересный вопрос, спасибо. Ну, я думаю, что у нас самая обычная семья, и иногда нам хватает терпения на дипломатические решения, иногда мы совершенно обычные люди и просто спорим, и каждый доказывает свое мнение. Угу. Ну, процентов на 50, я думаю.
0: Процентов на 50 основано на вашем опыте. Хорошо.
4: Да.
0: А насколько реальная работа дипломата отличается от того, как вот мы, обычные люди, представляем ее себе со стороны? Как вы считаете?
4: Ой, я думаю, что она очень сильно отличается. И этим книга интересна, потому что Михаил действительно раскрывает какие-то... интересные моменты. Uh-huh. То есть со стороны кажется, что дипломат ведет какой-то иллюзорный образ жизни, да. Ходит с бокалом шампанского.
0: Да-да-да, на встрече, да.
4: Да-да-да.
0: Улыбается, жмет руки.
4: И да, это, конечно, внешняя сторона, uh-huh. но я думаю, что работа очень глубокая, очень сложная. Ты все время балансируешь между людьми, которые отвечают за обстановку в мире. Ты должен действительно бороться за то, чтобы был мир, за то, чтобы у всех было терпение. И да, работа очень сложная и очень часто невидимая.
0: Ну, это, наверное, осложнилось еще и тем, что вы создавали эту книгу в Украине, в стране, которая вот уже 4 с лишним года живет в условиях войны. Это повлияло на то, какой получилась книга о дипломатии и умении договариваться?
4: Ну, вы знаете, нет. Мы сделали такой базисный вариант.
0: Угу.
4: И просто я думаю, что любые книги, которые призывают к миру, они сегодня иначе выглядят во время, когда столько войн вокруг. И в Украине, и в Израиле. Но книжка получилась такой обычной, базисной. Как держаться, как не ссориться с родителями, как слушать внимательно людей.
0: Да.
4: Как мирить, может быть, мирить своих домашних. Что такое компромисс и так далее. Да.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, каков главный посыл, главный месседж этой книги? Что бы вам хотелось, чтобы подростки запомнили, поняли из этой книги?
4: Мне кажется, что работа дипломата необычайно интересна. И если не боги горшки обжигают, и если дети мечтают стать дипломатами, послами, то вперед, это все возможно.
0: Регина Шафир, спасибо вам большое за то, что поговорили с нами о новой книге. Регина Шафир, художница и супруга посла Израиля в Украине Михаила Бродского. Спасибо вам большое за это интервью.
4: Спасибо вам большое. Всего хорошего.
0: Всего хорошего. Ну, вы уже, наверное, догадались, что сейчас в эфире будет наша постоянная рубрика «История песни». И мы уже начинаем. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch

0: Desire sets voice I kiss you. My heart was yours completely.
1: Вы, конечно, узнали голос Луи Армстронга, а с нами уже музыкальный редактор Радио Река и ведущая Таня Барская. Таня, привет.
2: Привет, привет. Всем хорошего дня. Здравствуй, Саша. Сегодня мы говорим о Луи Армстронге, чей очередной день рождения, несмотря на то, что его уже нет достаточно давно, в данном случае отмечается еще и в эти дни. Прошло уже 125 лет со дня рождения короля джаза, собственно, его так и продолжают называть. И давайте поговорим о нем. Он говорил очень интересную фразу, когда влюбился в то, что мы называем джазом до сих пор. Он говорил так: есть два вида музыки, плохая и хорошая. Я играю хорошую, тут не поспоришь. Удивительная жизненная история всегда была у этого музыканта, вообще готовый сценарий для голливудских фильмов. И яркий пример того, что бывает, когда ты впитываешь музыку с детства, когда ты живешь этой музыкой и живешь в основном на улицах. Он родился в Новом Орлеане, был внуком рабов. Петь и играть начинал прямо на улице в небольшой непрофессиональной группе, и карьера его потом продолжилась в барах и танцевальных клубах все того же Нового Орлеана, где он получал копейки. И пройдет каких-то 15 лет, и он уже будет ездить на гастроли с Дюком Эллингтоном, с Эллой Фиджеральд, и попадет на обложку журнала «Тайм», ну и в итоге, конечно, станет звездой мирового уровня. А песня, с которой мы сегодня начали, я думаю, по крайней мере, мелодия, многим напомнила знаменитое танго «Эль Чокло», «Кукурузный початок», танго, которое само по себе появилось как мелодия в 1905 году. Его написал Ангель Вильордо. А вот новые стихи, текст на английском языке уже написали Лестер Аллен и Роберт Хилл. И, конечно, именно Луи Армстронг по-настоящему прославил это танго, сделав классическую латиноамериканскую мелодию в мировой эстрадный хит с новой аранжировкой. И когда-то инструментальное танго стало песни, в общем, на все времена, и то, во что это превратилось, стало называться «Огненный поцелуй» в английской версии «Kiss of Fire». Ну и, конечно, голос Армстронга невозможно, как ты уже сказала, с чем-то и с кем-то спутать другим. Переходя к следующей музыкальной теме, это классика, популярная песня, с одной стороны, с другой — это «Зонг», который написал немецкий поэт и драматург Бертольд Брехт и немецкий композитор Курт Вайл для пьесы «Трехгрошовая опера». Конечно, это «Мекки нож», баллада о Мекки ноже. После премьеры песни пьесы самой, которая состоялась в 1928 году в Берлине, где это было, «Зонг», вот именно этот, приобрел очень широкую популярность сам по себе, как песня. И его потом в дальнейшем включали в свой репертуар очень много разных исполнителей. Баллада о Мекки ноже впервые появилась именно в трехгрошовой опере, и это такая средневековая версия баллады про убийство, которую исполняют бродячие менестрели. И в самом начале трехгрошовой оперы уличный певец именно таким образом и представил главного героя, то есть Мекки ножа. Ну, а наиболее известным переводом песни на другие европейские языки стал перевод американского композитора Марка Бликштайна, и именно этот вариант и прославил Армстронг в 1956 году. Есть еще одна известная, но чуть по-другому исполняемая и чуть с другим текстом версия Бобби Дарина, но мое сердце отдано Армстронгу в данном случае. Давайте послушаем.

0: Люси Браун. Очередь Мишна.
1: Конечно, разумеется. Следующая тема – это знаменитый американский спиричуал, в котором описываются известные, хорошо известные события евреям. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой». Та самая песня, которая сделала совершенно невероятно популярной именно Армстронг, «Gordon Moses» или «Let my people go», мы говорим именно об этом. И с этими словами, как мы помним, Господь призвал Моисея добиться исхода евреев из египетского плена. И вот этот текст песни впервые был опубликован капельным коллективом. Это был еще 1872 год. Ну и потом, конечно, появился другой текст, появился другой исполнитель уже современной версии. Это был Поль Робсон, чей резонирующий голос, я думаю, помнят очень многие. Ну а самым известным действительно стал Луи Армстронг. Его версия была записана в сентябре 1958 года. Пожалуйста, слушаем фрагмент.

0: Отпусти народ мой.
1: Именно так. Сейчас я вам хочу предложить, может быть, то, что никто никогда из вас не слышал именно с точки зрения упоминания имени Армстронга, потому что мы говорим сейчас об очень редкой записи. Дело в том, что однажды вышел компакт-диск, изданный компанией под названием Solid Records, и назывался он «Джаз на свободе». Подразумевались джазовые записи, сделанные на радио «Свобода». Это были записи, сделанные на их студии в 58-м и 63-м годах музыкантами оркестра Бенни Гудмана. Причем они исполняли сочинения Аркадия Островского, Андрея Шпая и советских джазменов, которые к ним попали после посещения этого оркестра Советского Союза. Им передали отпольно, скажем так, ноты. Так вот, история это от Ивана Толстого, который был редактором и ведущим радио «Свобода», и Андрея Гаврилова, руководителя этой записывающей компании. Когда вышел фильм «Карнавальная ночь», 57-й год, он был хитом среди русскоговорящей Америки. Однажды вышло, что на радио «Свобода» шла музыка из этого фильма, и в тот момент в студию радио «Свобода» зашел Луи Армстронг. В этот самый момент там как раз находилась эта запись. Возможно, пластинка, пленка, кусок фильма. Песня та самая, «Пять минут из карнавальной ночи». И вот спросили, хотите послушать российский поп, как было сказано, хотя это, разумеется, не поп-музыка, прокрутив ему эту песню. У Армстронга, что не трудно, даже не удивительно, была с собой труба, он взял ее и стал импровизировать на тему саундтрека. А в этот момент режиссер, стоящий сзади, нажал кнопку записи, и сохранилась эта запись. Мы ее сейчас слышим.

0: У нас тоже скоро будет Новый год, чуть-чуть другой.
1: Чуть-чуть, разумеется. Осталось совсем немного дождаться. Ну и подходя к завершению нашей сегодняшней рубрики, разумеется, творческое наследие Армстронга, оно включает в себя более 40 музыкальных альбомов официально. Но важно совсем другое. Он с самого начала был революционером в этой музыке, определявший то, как будет звучать джаз будущего, то есть века тогда 20-го. И он делал все в этом джазе. То есть он сделал все первым. Он начинал, он рисковал, он ничего не боялся, он пел, он искал. И его музыка, начиная от того, той же вариации легендарного Spirituals «Let My People Go» до последней композиции, которую мы сейчас и услышим, жизнеутверждающей, которая называется «Как прекрасен этот мир». Песня 67-го года. Все равно, в первую очередь, гимн свободе и силе человеческого духа. И это актуально звучит сегодня, несмотря на все.
0: «Пусть будет прекрасен этот мир». Давайте слушать. Таня, спасибо.

Мы слушали рубрику «История песни». С нами была музыкальный редактор радио «Река», ведущая Таня Барская. Спасибо ей за это большое. А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсер Мила Сталинская, звукооператор Моше Мошкович. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. До свидания.

0: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В центре Иерусалима уже шестую субботу подряд были отмечены акции протеста ультраортодоксов против работы кафе Басимта на улице Агриппас. Заместитель мэра Иерусалима и председатель движения Итур-Рут Адир Шварц заявил, что большинство членов харизимного общества не участвуют в подобных демонстрациях протеста. Он, в частности, отметил, что поддерживает постоянные контакты с представителями ультраортодоксальных течений и движений, и большинство из них не принимают участие в таких манифестациях. Вместе с тем, по его словам, ультраортодоксальный сектор в Иерусалиме заметно вырос, а радикальные силы зачастую выходят из-под контроля. Во вчерашней демонстрации участвовали от 300

0: минут до 400 харидим. Лишь прибытие подразделений полиции предотвратило столкновение между ультрарелигиозными и светскими гражданами. Кроме того, в интервью корпорации Кан Шварц отметил, что только в еврейских районах Иерусалима в настоящее время по субботам функционируют около сотни кафе. К другим темам. Как ожидается, по территории Греции пройдут сегодня антиизраильские демонстрации. Министерство иностранных дел в Иерусалиме рекомендует гражданам нашей страны, находящимся в Греции, проявлять повышенную бдительность и осторожность и стараться не находиться в местах массового скопления людей и не вступать в контакты с демонстрантами. Кроме того, рекомендуется не использовать, в том числе на своей одежде, израильские и еврейские символы и не упоминать в социальных сетях о своем местонахождении. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что манифестации пройдут во многих греческих городах, включая столицу страны Афины, а также город Салоники и острова, где расположены туристические курорты. Как мы уже передавали ранее, председатель новой правой партии Гилад Эрдан заявил, что он приложит максимум усилий для создания в стране широкого сионистского правительства, в котором не будет места никаким бойкотам. В интервью корпорации Кан он указал, что его партия станет единственной силой правого лагеря, которая поднимет на свой флаг вопрос о всеобщем призыве. В Ликуде утверждают, что есть время и что процесс всеобщей мобилизации произойдет сам собой. «Я думаю, что данная проблема раскалывает наше общество изнутри, не говоря уже про экономический аспект, про то бремя, какое ложится на плечи резервистов. Полагаю, именно поэтому настала необходимость в создании правой партии, которая будет бороться за мобилизацию на равных условиях для всех», — подчеркнул Гилад Эрдан. Министр от партии Ликуд Йоав Киш заявил, что нынешнее положение Израиля значительно лучше того, какое было в канун трагедии 7 октября. В интервью корпорации Кан он, в частности, отметил: «Израиль спустя почти 3 года ведения непрерывных войн выходит из этого кризиса в качестве региональной державы. И наши враги сейчас понимают, что любой, кто попробует нанести по нам удар, подвергнется сокрушительному ответному удару. Я думаю, что сейчас мы уже можем говорить о восстановлении израильской силы сдерживания. Посмотрите на Иран. Режим аятолл явно не хочет вынуждать нас вновь вступать в военные действия», — подчеркнул Йоав Киш. Депутат Кнессета Рам Барак, баллотирующий в следующий Кнессет в списке партии Баяхат, подверг критике высказывания министра от Ликуда Йоава Киша о восстановлении статуса Израиля и его силы сдерживания. По словам Рана Бен Барака, иранцы не атакуют нас по той причине, что они уже достигли все поставленные перед ними цели. «Я думаю, что наше стратегическое положение сейчас даже хуже, чем было в канун войны. Я бы желал совершенно иного результата военных действий. Для того, чтобы удостовериться в том, что Иран не смогут получить в свое распоряжение ядерное оружие, необходим эффективный контроль, а это станет возможным, в свою очередь, только тогда, когда станет возможным свободное посещение на территории Исламской Республики и ее ядерных объектов», указал Рам Бен Барак в интервью корпорации Кан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня постепенное повышение температуры, завтра и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 70 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Милос Сталинский, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает психиатр, заместитель директора Иерусалимского института душевного здоровья Игорь Барыш. Наш телефон 072-2801-003. Я повторю, 072-2801-003. Кроме того, надо сказать, что присылать вопросы и комментарии можно и на страницу Рэки в Фейсбуке. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я только исправлю, это не институт, это центр душевного здоровья.
3: Окей.
4: Он включает в себя две больницы, Эйтаним и Кфар-Шауль, и 10 амбулаторных единиц. Я отвечаю за больницу Эйтаним и являюсь заместителем всего этого центра, но моя сфера деятельности – это больница Эйтаним.
3: Угу. Я уже большими буквами написал центра Иерусалимского. Центра. Да. Итак, значит, пока слушатели наши они готовятся там звонить и писать, я надеюсь очень, я попрошу вас произнести традиционное вступительное слово. Мне кажется, что, наверное, самой уместной будет оценка нынешней психологической ситуации среди нас, но выбор темы, разумеется, за вами. Пожалуйста, Игорь.
4: Знаете, да. Во-первых, я не знаю ситуации по всей стране. Я знаю ситуацию в нашем регионе, где я работаю. Я знаю, что количество обращений в больницу увеличивается, что отделение достаточно переполнено. Я знаю, что очереди к психиатрам в больничных кассах по-прежнему, сейчас вот если записываться на 6 месяцев вперед, на 7 месяцев вперед, то есть очень непросто попасть к психиатру в рамках больничной кассы. Вот если у человека есть возможность попасть через дополнительную страховку или через там Макаби, ЗААВ, или там Клалит, Мушлам, всякие дополнительные страховки, то это может быть быстрее, потому что эти дополнительные страховки работают с частно практикующими психиатрами, и это может быть неким выходом из положения для людей, у которых есть страховки.
3: Игорь, вот у меня вопрос, он просто, да, конечно, какие-то еще, но само понятие того, что человек записаться может, допустим, на прием через полгода при, допустим, более-менее острой психологической ситуации, но это же как-то, странно, скажу так.
4: Это странно, но смотрите, если ситуация настолько остра, что есть опасность или есть какая-то особая причина, он может всегда обратиться в приемный покой. Во всех приемных покоях есть психиатр, дежурный психиатр. Даже не в больнице психиатрических, во всех общих больницах. Там у нас в Адасе, в Шаар-Эй-Цедек. Во всех нет больницы, где нет психиатра дежурного. Поэтому острая ситуация, эта опция остается.
3: Но это в том случае, если все-таки человек себя настолько в этой ситуации контролирует, что он может это сделать. Есть же ситуации, когда, другое желание, скажем, противоположное, может взять вверх какое-то мгновение, и вот тогда.
4: Да, но тогда и очередь в Купат-Холиме не поможет. То есть если мы говорим о ситуациях опасности, когда человек не может встать и прийти в приемный покой, мы находимся совсем в другой области, не в том, насколько далека очередь в больничной кассе. Мы находимся в другой сфере изучения. То есть какие есть выходы из положения в ситуациях, когда человек находится там дома в острой опасной ситуации, и он не готов никуда прийти.
3: Игорь, я думаю, что мы будем время от времени продолжать этот разговор, когда нам слушатели будут предоставлять такую возможность. У нас есть звонок, давайте начнем,
4: давайте,
3: и там посмотрим.
4: Конечно.
3: Пожалуйста, кто с нами сейчас на линии, представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
5: Здравствуйте, ведущий, и здравствуйте, Игорь. У меня к вам такой вопрос. Повторите, пожалуйста, в каких больницах Иерусалима вы принимаете?
4: Не, в больницах Иерусалима во всех, и в Адасе, и в Шаре-Цедек, есть психиатр дежурный, вот, и также, конечно же, в Кфар-Шауле и Эйтаним. Это психиатрические больницы, и там есть дежурный врач у нас и днем, и ночью. То есть если есть какая-то экстренная ситуация, при которой невозможно ждать и нужно попасть на встречу с психиатром немедленно, есть приемный покой.
5: Я не понял, Кфар-Шауль, а вторая больница какая?
4: Эйтаним, Эйтаним. Это там, где я работаю, больница Эйтаним.
5: А, Эльтаним, вы там работаете. А к вам можно попасть через Шараб, да?
4: Нет, ко мне попасть — это другая история. Я не говорю, как попадают ко мне. Вы путаете некоторые вещи. Есть частно практикующие врачи, и к ним попадают по своим путям. Если у человека есть какая-то проблема неотложная, то не говорят ни о каких Шарабах, а просто приходят в приемный покой, и человека осматривает дежурный врач. Это относится совсем к другой области деятельности.
5: Спасибо,
4: Шараб — это плановая встреча, когда вы записываетесь. Допустим, в Адасе есть Шараб, есть специальное место, где можно записаться. Приходит человек в Адасу, и после обеда врач его там смотрит. Это не имеет отношения к приемному покою.
5: Спасибо. Я имел в виду, а как к вам можно попасть? В больницу?
4: А лично ко мне, жди, мы не используем передачу. Это неправильно и неэтично использовать передачу для того, чтобы рекламировать, как ко мне попадать. Я прошу таких вопросов не задавать.
5: Ой, извините, пожалуйста, извините за такой вопрос. Большое спасибо.
3: Все нормально.
4: Всего,
3: пожалуйста,
4: доброго,
3: всего удачи
4: здоровы.
3: И всего, что, все доброго вам.
5: Спасибо.
3: До свидания.
4: Всего
3: до свидания.
4: Доброго.
3: До свидания. Так, значит, у нас есть сейчас немножко времени для того, чтобы продолжить разговор. Ну, точнее, сейчас мы узнаем, есть ли в течение ближайших нескольких мгновений у нас вопрос. Если есть, то, может быть, и не стоит нам отвлекаться. А если, так сказать, нет, то мы можем какую-то тему, Игорь, с вами еще
4: продолжить
3: то, что о чем говорит.
4: С той точки, с которой мы остановились.
3: Да, есть звонок. Звонок есть, тогда подождем.
4: Конечно.
3: Алло, кто с нами, пожалуйста, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, это я.
3: Назовите
6: это
3: только, пожалуйста, Ларис. Себя. Да,
6: так,
3: да.
6: Таня.
3: Хорошо,
6: да.
3: Пожалуйста, вопрос.
6: Вы знаете, дело в том, что у меня два небольших вопроса. Значит, 2 года назад у меня был зуд всего тела. Врач-кожник дал мне мазь. Ну, мне вроде бы как помогло и не помогло, но все равно все усиливалось. И вот сейчас я просто не знаю, что делать. У меня дело в том, что я не могу мазать. У меня и голова чешется, и за ушами. И я не могу. И ровно в час полпервого я просыпаюсь. Правда, я засыпаю. А в час полпервого просыпаюсь и начинаю чесать тело. Понимаете?
4: Так.
6: Я не знаю. Мне сказали, что вроде бы это может быть на нервной почве. Вот это я не знаю, это первый вопрос. А второй вопрос, что мне делать? Может быть, мне принимать какую-то таблетку, чтобы спать? Потому что я не могу заснуть с половины первого часу. Пожалуйста.
4: Давайте начнем с первого вопроса. Я не знаю, почему у вас чешется тело. То есть стараются вначале найти причину в общем медицинских каких-то проблемах, делают обследования, берут анализы, и только если специалист по кожным болезням напишет, что с его точки зрения нет никакой причины для зуда, и направит вас к психиатру именно вот в таком контексте, тогда психиатр будет смотреть на эту проблему как проблему, связанную с душевным состоянием, а не с заболеванием кожи. То есть нужно четко решить, это от этого или от этого. Потому что если лечить это как проблему душевную, а на самом деле ее причина в каких-то проблемах кожных, то мы не очень правильно, по правильному пути пойдем. Понимаете? То есть нужно вначале, чтобы кожный врач четко написал, что к его области эта жалоба отношения не имеет, и она находится в душевной сфере. Это первый вопрос. Второй вопрос насчет сна. Насчет сна, конечно, есть возможность у семейного доктора попросить таблетку для сна. И есть таблетки для сна, которые не вызывают привыкание, мы об этом много раз говорили. И семейные доктора обычно в этом хорошо понимают и дают людям таблетки, позволяющие им спать лучше. Советую просто пойти к семейному доктору и попросить таблетку для сна.
6: Да, вы знаете, но и что интересно, что сейчас я бы взяла прямо с 11, потому что в 11 я ложусь спать. Но интересно, что я сплю, ложусь очень хорошо, сплю, и в час половины первого я не могу уже все, я уже не могу заснуть.
4: Есть таблетки, у которых продолжительность их действия там 5-6 часов. То есть если вы примете в 11, то это будет где-то там, я знаю, до 5, точно у вас будет сон. И это вот такая вот ситуация. То есть вы должны попросить таблетку, у которой относительно продолжительный период действия.
6: Скажи, пожалуйста, а вот у меня есть дома, как это называется, цимбальт? Нет, как это, какое-то музыкальное название?
4: Цимбальта это не таблетка
6: нет,
4: для
6: сна. Нет, не цимбальта, а вот тоже музыкальное название я забыла.
4: Лирика.
6: У меня есть дома. А?
4: Лирика? Как? Лирика?
6: Нет, а еще что-то... Что
4: ну, я не знаю, я не знаю, что не знаю. Связано с музыкальными ассоциациями. Вы понимаете, что у каждого из нас свои музыкальные ассоциации. Поэтому
6: Ноктюрна.
4: Вы можете вполне попробовать. Можете попробовать, и если вы будете с этой таблеткой хорошо спать, попросите семейного доктора, он может вам ее выписать.
6: Скажите, но есть разные дозы. Какая мне доза, самая маленькая, какая Ноктюрна?
4: Ноктюрна – это таблетки одной дозы. Это одной дозы таблетки. Доза. У них, нет, мне кажется, 7,5, что-то такое. Вот. Это таблетки одной дозы, и нет возможности разные. Поэтому семейный врач вам выпишет именно то, что нужно. И Ноктюрна вам даст где-то, я знаю, 6-7 часов сна.
6: Очень хорошо. А лирика тоже не...
4: Нет, лирика это другое, просто я уже ассоциировал с музыкой. Это уже пошло не... Это не имеет отношения ко сну, а к музыке.
6: Да. Я понимаю. Просто это... Может, к ним тоже не привыкают, к этим таблеткам?
4: К лирике там как раз привыкание может быть, надо. Но ее используют для состояний боли, если у людей есть хронические боли.
6: Понятно.
4: Это другое.
6: Хорошо. Большое вам спасибо.
4: Всего доброго и будьте здоровы.
3: Счастливо. А мы продолжаем, пожалуйста. Есть вопрос? Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Роза. Вы знаете, те годы, что я здесь, я прошу, и на себе испытала, что очень долго к узким специалистам надо ждать очереди. К любым, не только к психиатрам, я не была еще никогда, надеюсь, не буду. Я хочу сказать, что я, например, я раз в год прохожу дерматолога, там, офтальмолога, гинеколога. Вот 3 августа пошла дерматологу, ну просто как раз в год показаться. Так. Мне дали ходить на 2 ноября. Так что это проблема не только психиатров.
4: Ну, во-первых, я не знаю, как перевести. Есть на иврите пословица «Царашель рабим хатина хама». То есть проблема многих – это почти утешение. Я не знаю, как сказать.
7: А, нет, это вообще смысл есть. Я вот, что хочу сказать.
4: Но легче от этого не становится.
7: Я только это сказать, я приехала в 95-м году, так получилось, а мой отец в 91-м. И, конечно, с тех годов мы переписывались. И вот прожив где-то здесь год, не больше, мой отец мне написал, цитирую, в Израиле врачи не нужны, потому что пока попадешь к врачу, или выздоровеешь, или умрешь.
4: Ну, во-первых, это оптимистичный взгляд на мир.
7: Вот так это были его слова из наблюдения.
4: Это оптимистичный взгляд на мир. Если бы было все так просто, то, я думаю, нам было бы легче жить. Но на самом деле врачи нужны. И я предполагаю, что будут нужны.
7: Доктор, извините, можно такой вопрос? Если вы не можете не отвечать, как правильно ваша фамилия? Бараш?
4: Бараш. Или Бараш. Ударение на первый слог. Бараш.
7: Нет, Б-А-Р-А-Ш. Правильно? Бараш.
4: Бараш, да. А на иврите Б-Т-Р-Ш-И.
7: Нет, на иврите меня не интересует, почему это Бараш.
4: Да.
7: Почему я спросила, я вам скажу, потому что у меня есть родственница, которая девичья фамилия Бараш. Ее отец был Григорий Бараш.
4: Ну, это достаточно распространенная фамилия среди ашкеназийских евреев. А. Да? И она, это было сокращение Бен Раби там, и всякие там Раби, которого можно... Это было... В оригинале фамилия с Гершаем, с этими, как сказать по-русски, Гершаем. Бен Раби какой-то там. Поэтому эта фамилия распространенная среди ашкеназийского еврейства.
7: Ну, я на самом деле, знаете, спросила. Игорь, хочу, ведущий Игорь, Халиф, хочу обратиться. Вы очень правильно сделали, что перешли на то, что просто говорите «здравствуйте». А вот это «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер», то попадает этот день на утро, то...
3: Мы поняли, хорошо. Я услышал вас, да. Спасибо.
7: Так и продолжайте.
3: Спасибо.
7: Просто «здравствуйте».
3: Да.
7: Спасибо вам.
3: Всего доброго вам.
4: Всего доброго.
3: Счастливо.
4: Будьте здоровы.
7: Здоровы.
3: Всего доброго. У нас есть следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
8: Алло. Вы меня слышите?
3: Мы слышим вас. Назовите себя и задавайте вопрос.
8: Доктор Бараш, у меня необычный, может быть, вопрос.
3: Назовите себя, пожалуйста.
8: Владимир, да. В настоящее время вы знаете, что огромное количество мошенников работают и по телефону, и звонят, и люди попадаются.
4: Вы
8: и
4: вот правы.
8: Знакомая уже, как говорится, с высшим образованием, знает все это. И попалась на большую сумму и на золото, и на все. Ей уговорили в течение 3 часов. Теперь она ищет психолога, психиатра, который может ли эта служба защитить людей. Потому что это сугестия, внушение по телефону.
4: Не, защитить от того, что было... Уже никто не может.
8: Нет,
4: можно помочь человеку справиться. Можно помочь человеку справиться с потерей. А насчет будущего, смотрите, нужно быть осторожными.
3: Вот и
4: я понимаю. Ни один психолог и психиатр не может сделать человека осторожнее, чем он был раньше. Это просто нужно держать в голове, что кругом много жуликов, которые пытаются. Нам звонить,
8: как люди
4: и
8: поддаются на это, попадают под влияние.
4: Ну да, но
8: это не,
4: просто
8: это не проблема психиатрии.
4: Нет, совершенно. Нужно постоянно держать в голове, что есть на свете жулики, которые могут хотеть нас обмануть и завладеть нашими.
8: То есть есть люди, подверженные этому внушению, а есть нет.
4: С годами пожилые люди обычно более сугестибильны, более внушаемы, и мы это знаем. Поэтому можно только посоветовать, когда звонят, сказать, я сейчас ответить не могу. Мне нужно посоветоваться. Перезвоните там через час, а за этот час позвонить кому-то и посоветоваться. И тогда вам объяснят, куда послать этого человека, который вам перезвонит.
8: Ясно. Спасибо большое.
3: Всего вам доброго. А как возможно упредить? Каждому представить психолога, а психиатра?
8: Дело в том, что и психологи не могут ничего.
3: Ну вот.
4: Это не вопрос психологии, а вопрос просто осторожности и никакого отношения к заболеваниям души это не имеет.
3: Окей. Спасибо. Всего вам доброго. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, кто с нами?
9: Алло, добрый день.
3: Да, здравствуйте.
9: Меня зовут Люда, у меня вопрос к доктору Барашу такой. Я в течение 10 лет пью Лариван, 2 таблетки перед сном. Сколько по времени можно пить Лариван?
4: Нигде не написано, сколько можно. В принципе, рекомендуют, поскольку Лариван относится к группе бензодиазепинов, а к ним возникает у людей, может возникнуть привыкание, принимать не больше там 2-3 месяцев, а потом или переходить на какой-то прием не постоянный, либо сменить. Но я знаю, что в жизни есть люди, которые принимают годами и без этого им тяжело, и ничего страшного не происходит. Поэтому вот рекомендации, медицинские рекомендации, лекарства группы бензодиазепинов не принимать ежедневно более там, нескольких месяцев.
9: Ну, если я пью это лекарство уже 10 лет, и это помогает мне вечером успокоиться и хорошо спать, я могу продолжать спите. Это пить
4: тогда,
9: еще 20.
4: Тогда спите. Единственное, что если у вас нет каких-то проблем, допустим, есть люди, у которых Лариван может вызвать, если они ночью встают, они не совсем, потому что они хотят спать, они сонные. И пожилые люди, если просыпаются ночью сонные, они могут упасть. И если этого нет, если вы не просыпаетесь и не идете куда-то в сонном виде, и нет опасности вот того, что я объяснил, то принимайте. Это важно, такой момент, который нужно знать, что иногда у пожилых людей они встают там в туалет ночью, после того, как принимают вечером снотворное, и встают в туалет и падают.
9: Я поняла, нет, спасибо, у меня нет таких явлений, то есть я спокойно могу до 100 лет
4: продолжать его принимать.
9: Спасибо.
3: Окей. Всего доброго. Счастливо. Всего доброго. А мы продолжаем. У нас следующий звонок. Алло, кто с нами?
10: Добрый день, Леонид Харьков.
3: Да.
10: Уважаемый доктор, значит, во-первых, большое счастье, что у нас есть возможность задать вам вопрос. Во-вторых, сон у меня состоит примерно из 5-6 кусков. Так? Поэтому что я применяю? Бандермин, который мне обеспечивает более не менее 4 часа, это уже точно. А потом я его чередую с Тинаксом. Если я ночью я беру кальманеврин. Так. И вот на каком балансе? Да, в чем вопрос?
4: В чем вопрос? Вы рассказываете, что вы принимаете, чтобы хорошо спать.
10: Если
4: это помогает спать и
10: ключевой
4: мешает
10: вопрос,
4: вашему качеству,
10: то
4: в чем вопрос?
10: Ключевой вопрос. Я применяю 2 сильнейших снотворных средства. Бандермин и Стинокс. Я могу их принять во время одного сеанса, так сказать.
4: Лучше чередовать.
10: По дням.
4: Лучше чередовать.
10: Чередовать это значит сегодня стинок, завтра.
4: Да, бандермин. Чередовать по дням, а не в один день. Потому что если в один день, то это неправильно. Они друг друга могут усиливать, и будет потом тяжело проснуться. Лучше чередовать по дням. Один день это, один день это.
10: И полностью базироваться на одном, то бандермин, 100 стенок. Да. А кальманеврин, который мне все-таки помогает заснуть, причем инструкции сказано.
11: Это не лекарство. Это такая, как сказать, это пищевая добавка. Да. Это лекарство, это из травки. Принимайте, да, когда вам удобно.
10: В инструкции сказано, что если ты хочешь успокоиться, одна таблетка, а две таблетки помогают уснуть. И это так.
11: Попробуйте.
10: Оно не в сочетании с таком.
11: А зачем? Если вы хорошо спите с
10: бандерминами... Я хорошо спал, когда я был молодой. А сейчас я вам говорю, 5-6 раз это такие кутки у меня без сон.
11: Кальманервин вы можете сочетать, в принципе.
10: Да, он, это безвредно. И все это на фоне хронической сердечной недостаточности. Как раз сон очень важен.
11: Очень важен. Да. С одной стороны. С другой стороны, ну, нужно быть, чтобы не утром быть в состоянии, бодрость. Ну, в таком... не сонным, потому что нужно встать и заниматься какими-то делами. Поэтому нужно, с одной стороны, спать как можно лучше, с другой стороны, утром быть в бодром состоянии, а с третьей стороны, если вы на пенсии, вы не идете на работу, то вы можете днем поспать. Если вы не добрали сна ночью, лягте и поспите днем.
10: Это до сутра или после сутра, после обеда?
11: Когда
10: свалился, тогда и уснул.
11: Когда хотите, тогда поспите днем. Если люди не идут на работу и не должны на ней находиться там с 8 утра до 5 часов дня, а могут поспать в свое удовольствие, поспите, когда вы хотите.
10: Прекрасно. То есть, тахлес, можно сегодня это, завтра то, можно менять, играть этими самыми...
11: Менять, трецами. Играть, и можно днем поспать.
10: Да, и главное успеть днем поспать. Ой, днем какое счастье,
11: это важно.
10: Возможность, доктор.
11: Так, все, хорошо. Будьте здоровы, спасибо, и всего спасибо. Доброго.
3: Всего доброго вам. Счастливо.
10: Да,
3: счастливо.
10: Всего доброго. Да.
3: Значит, у меня тут есть на нашей странице от Анжелы... такая вот запись, я не знаю, правильно ли я расшифрую. Випокс 150 можно долгое время. То ли это комментарий, то ли это вопрос.
11: Извините, я не знаю, что это, но в принципе можно. Если помогает. Випокс, к этому лекарству нет привыкания. Это антидепрессант Випокс. Это Эфиксор или... Есть разные, это выпускаются под разными названиями. Это лекарство можно принимать долго, без опасности привыкания. Если оно помогает, нет опасности в том, что долгое время. Единственное, что нужно следить за давлением. Оно может привести к некоторому повышению давления у людей, у которых есть склонность. И поэтому нужно периодически мерить давление.
3: Так, следующий вопрос, дорогой, более глобальный, я бы сказал. Есть ли прорывы в лекарствах от депрессии, подобно Оземпику от диабета? Какие новейшие медикаменты есть?
11: Смотрите, да, есть о чем разговаривать на эту тему. Во-первых, последние годы много говорят о эскетамине. Эскетамин – это препарат, который добавляют к существующему антидепрессивному лечению. Он выпускается в виде спрея, такая пшикалка в нос. И делают это в больнице. Потом человек приходит на несколько часов, получает свой эскетамин. И это как бы работает в случае, если есть... депрессия, которая не реагирует на обычные препараты. Это не вместо, это плюс.
3: Так.
11: Это первое, о чем говорят. Второе, есть очень много работ, которые связаны с применением психоделических препаратов. Это псилоцибин, препарат, который есть в грибочках всяких там. или препараты, которые делают, или даже ЛСД использование. То есть говорят о том, что будущее лечения депрессий, которые не поддаются лекарствами, оно именно вот там, где это при применении препаратов психоделиков или стимуляторов таких. Я видел людей, которые применяли, которым прописали, и у них было существенное улучшение. Сейчас есть огромное количество исследований на эту тему, и постоянно выходят статьи новые про псилоцибин и другие препараты, которые именно вот из этой группы MDMA, например, другие, которые считались наркотическими препаратами, но если ими пользоваться правильно под контролем врача и делать это по протоколам, которые выработаны, то считается, что они могут быть эффективны от депрессии, которая не поддается лечению обычными препаратами.
3: Окей.
11: Кроме того, есть возможность других нелекарственных методов, например, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Есть глубокая Deep TMS, есть обычная TMS. И самое лучшее средство, которое используется для лечения резистентных депрессий, не поддающихся лекарственному лечению, это, конечно, ECT, электросудорожная терапия, которая является, это старый метод лечения, очень эффективный. И иногда просто чудо, как люди, которые приходят в очень плохом состоянии, через несколько, там, 3-4 сеанса ECT, выходит из этого.
3: Игорь, очень важно, что вы об этом говорите, потому что, с одной стороны, я помню, что вся литература битников, например, да, она переполнена препаратами для расширения сознания, галлюциногенами, ЛСД, как бы это считалось тогда нормой, потом это очень сурово запрещалось, во всяком случае, в том обществе советском, где это... Это раз, а во-вторых, ну, электрошоковые терапии, это же прямо по посылает нас отчасти к кукушкиному гнезду, то есть это тоже ужасно.
11: Есть вот такая стигма, она жуткая и совершенно неправильная. Сегодня ECT делают под наркозом, под общей анестезией, с миорелаксантами, то есть человек ничего не помнит, у него нет никаких побочных эффектов, кроме, может быть, у некоторых людей кратковременное снижение памяти. Но так нет побочных эффектов, как от лекарств, и результаты порой совершенно поразительны. А поэтому никакого отношения к тем ужасам, которые были в фильме, это не имеет. Мы делаем, допустим, у нас в больнице, где я работаю, мы делаем дважды в неделю ECT. У нас каждый раз мы делаем 10-15-20 пациентов в день. Вот, и люди просто выздоравливают. Некоторым мы делаем людям, которые находятся госпитализированы. И некоторым амбулаторным, которые приходят к нам два раза в неделю только для того, чтобы сделать ECT, утром приходят и днем уходят домой.
3: И этот человек ничего не чувствует, в общем, если это под наркозом?
11: Он ничего не помнит.
3: А сам процесс болезненный какой-то?
11: Нет, он спит. Он под наркозом. Он спит. Ему ничего не болит. И это совершенно никакого... Ничего общего с тем, что показывают в фильме, нет. Поэтому люди должны как-то потихоньку отходить от этих стигм. Это очень важно, потому что этот метод лечения, он вправду работает. Что касается псилоцибина, MDMA, LSD и других препаратов, которые пытаются... Смотрите, это будущее. Сейчас пытаются найти те протоколы и те методы лечения этими препаратами, которые бы дали бы эффект без того, чтобы вызвать привыкание или какие-то другие. Я уверен, что это будет уже сегодня. Кстати, эскетамин – это производная кетамина. Кетамин используют активно наркоманы совсем с другими целями. А эскетамин – это препарат, который даем мы людям с депрессиями, и он работает, и многие люди, которые не смогли получить улучшение от, только от лекарств, существенно улучшаются добавлением эскетамина.
3: Во-первых, как говорится, спасибо за вопрос, и еще больше спасибо огромное за ответ, потому что я думаю, что стигмы нужно разрушать, и это очень важно, что вы сейчас проговорили. У нас есть вопросы, дальше поехали. Кто с нами сейчас? Алло.
12: Алло.
3: Здравствуйте, назовите себя, пожалуйста, и задавайте
12: Добрый
3: вопрос.
12: Добрый день. Раиса.
3: Да.
12: Раиса, я хотела бы спросить, не знаю, насколько это к психиатрии относится, препарат Роситаль. Наступает ли к нему привыкание и какое действие он оказывает?
11: Значит, Роситаль – это психиатрический препарат, антидепрессант. Его химическое название – циталопрам. Он относится к группе SSRI, антидепрессант SSRI, из группы, который к этой группе относится Прозак, Ципролекс, Ципромил, Серенада, Сироксат и так далее. Это хороший препарат, антидепрессант, к которому нет привыкания.
12: Нет привыкания. То есть он способствует засыпанию, как снотворное?
11: Нет. Он не вызывает, не снотворное. Его можно принимать и утром, и днем. Он не является снотворным. Единственное, что некоторые люди, у которых есть депрессия, страдающие депрессиями, плохо спят из-за депрессии. И если мы лечим им депрессию, то у них сон улучшается не потому, что препарат снотворный, а потому, что их депрессия проходит. Но сам по себе этот препарат не обладает снотворным эффектом.
12: Смотрите, было... не столько депрессия, сколько жалобы на ухудшение памяти. Вот.
11: Это может быть.
12: Что?
11: У некоторых людей память ухудшается, потому что у них ухудшается внимание, способность сосредоточиться. Депрессия?
12: Да, но это имеется в виду память вещей, как, ну, совершенно невероятные какие-то провалы, элементарные вещи, вдруг орех какой-то, как его название.
11: Давайте мы будем разграничивать. Если у человека есть нарушение памяти или возрастное, или
12: связано,
11: да, то это не имеет отношения к депрессии. Но иногда у людей с депрессиями, даже относительно молодых, есть нарушение памяти, связанное с тем, что человек не может сосредоточиться. Он не помнит, что ему сказали, не потому, что у него нарушение памяти, а потому, что он не обратил на это внимание, ему трудно сосредоточиться. Это что-то одно. А если у людей с возрастом снижается память, и то, что вы сказали, это реколлинг, это трудности в том, чтобы из пассивной памяти вытащить слово, название.
12: Вот именно это. Так.
11: Это не имеет так. отношения к депрессии. Это очень нередко то, что появляется с возрастом. Если это не очень мешает жить, то с этим нужно... А, смотрите, есть лекарства, которые могут замедлить... Нет лекарств, которые возвращают память у людей пожилого возраста. Но есть способы, как замедлить ее снижение. Этим занимается огромное количество людей, потому что люди живут дольше. Да. Есть все больше и больше.
12: Способы или куда обратиться?
11: Сейчас расскажу вам. Значит, во-первых, есть специальные такие мерпаодзи корон, где людям, такие амбулатории, где помогают людям с нарушениями памяти, их учат, во-первых, некоторых записывать, во-вторых, очень важно тренировать память так, как тренируют мышцу. Например, разгадывать кроссворды. Например, запоминать стихи наизусть. Например, и запоминать еще всякие вещи, допустим, цифры. То есть людей учат тренировать память и ее просто постоянно использовать, так же, как использование мышц приводит к их усилению. Это второе. Есть лекарства, которые замедляют снижение памяти. Они находятся... Что?
12: Вы можете, пожалуйста, назвать их?
11: Есть сейчас новые, не помню. Были раньше лекарства типа... Да. Это тоже. Это церебанин, это джинго-билоба.
12: Да,
11: джинго-билоба – это растение, которое замедляет снижение памяти. Но есть еще врачи, которые занимаются этим, это психогериатры и неврологи, которые специализируются в этой области. Есть специальные мерпаодзи корон, амбулатории, где помогают людям справляться в той или иной степени со снижением памяти.
12: А эти мерпаодзи корон есть при любой больнице?
11: Нет, я знаю, что есть в Ихилове, это я знаю. И больше... Я не знаю, нужно выяснить, где они есть. Но, в принципе, люди, специальность, которая активно занимается памятью и вообще когницией, это Рипуй-Бейсук. У них есть...
12: Рипуй-Бейсук?
11: Да, у трудотерапевта есть всякие способы помогать людям замедлять снижение памяти. А у психогериатров... Есть таблетки, которые могут замедлить снижение памяти.
12: Они говорят, что нет ничего.
11: Не-не-не, есть, и я знаю, что...
12: Есть вот эти талахац еще.
11: Талахац, да.
12: А валета стоит 50 тысяч, курс лечения.
11: Да, не... но это не находится в корзине, которая касса должна. Это то, что не включено в корзину, поэтому люди сами оплачивают это. Да.
12: Да, но если бы уже был уверен человек, что это действительно помогает, то, конечно, взял бы Машканту.
11: Я
3: прошу прощения, у нас еще есть очередь, давайте. Есть люди, да. Всего доброго.
12: Хорошо.
3: Спасибо.
12: Огромное счастливо. Вам спасибо.
11: Всего доброго, будьте здоровы.
3: Следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
13: Здравствуйте, я Анна из Хайфы, мне 64 года.
3: Да?
13: Я на протяжении где-то уже 3 лет пью Ноктюрна. В общем-то, лекарство мне более-менее помогает. 5-6 часов я сплю. Вопрос в другом, что иногда я просыпаюсь, потом не могу долго заснуть, но потом засыпаю. И днем я дома, я не работаю, пенсионерка. Вот мне иногда хочется заснуть на 15-20 минут, но мозг мой не отключается. Он тело все просит заснуть, а я заснуть не могу. У меня вопрос. В этом случае можно еще дополнительно брать таблетку или это нельзя? Только на ночь все?
11: Я вам скажу, если вы возьмете, то вы можете потом быть сонны 5-6 часов. То есть вы взяли, и есть у этого, есть такая опасность. Поэтому я бы не советовал днем брать таблетку. Значит, есть вероятность того, что вы весь вечер будете сонная.
13: Вот так. А какой выход? Вот как быть, чтобы немножко днем отдохнуть? Вот,
11: есть различные способы. Есть люди, которые, допустим, ставят себе определенную музыку и под музыку. Есть, вы знаете, в YouTube...
13: Не помогает.
11: Не помогает.
13: Да, да, пробовала,
11: есть
13: да.
11: Релаксации, и... различные техники.
13: Нет. Вот хочется заснуть, и вот не можешь, мучаешься, лежишь, потом встаешь, ну, идешь дальше заниматься.
11: Смотрите, не могу вам ничего сказать. Днем принимать таблетки, это немножечко не стоит, вы будете вечером не в бодром, вы будете сонны.
13: Да, не будет действовать это.
11: Но... каким-то образом не таблетками днем.
13: Я пробовала вот эти таблетки колбарентин, или как они правильно называются?
11: Кальманервин?
13: Да, я пробовала.
11: Попробуйте, это можно.
13: Да, но...
11: Это можно. Это можно, от этого вы не будете. Кальманервин, если взять одну таблетку, вы не будете весь вечер сонная, нет? Это с травками, это опять же валерьяна.
13: Да, валерьянка. Да. Но, опять же, вот нету вот... Вот хотел бы поспать, но не можешь. Вот не, мозг не дает тебе спать.
11: Знаете,
13: вот,
11: отдохните, полежите. Спать. Отдохните, полежите. Если получится уснуть, хорошо. Нет, просто отдохнете.
13: Понятно. Значит, таблеток не стоит принимать больше.
11: Не стоит. Разве что кальманервин или что-то с травками.
13: Что-то такое. Тырин, натуральный.
11: Да.
3: Так, спасибо.
13: Хорошо,
3: да,
13: спасибо.
3: Всего вам доброго. Счастливо. А у нас еще один звонок. Я думаю, что завершающий. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
14: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, уважаемые докторы, уважаемые ведущие. У меня вопрос. Больной деменции почти 7 лет. Вначале давали асенту, как говорится, потом... Ну вот уже 3-4 года нам дают сироковел. Ну вот последние годы я заметила, ну не то, что последние годы, последние 2 года даже я заметила, что после приема сироковела вначале давали 1 таблетку в день, а сейчас как бы 2 раза утро-вечер, что вот он возбужденный, у него какие-то вот приступы, как бы вот, ну, и нервно немножко. И, ну вот хотела насчет этого посоветоваться.
11: Сироковел – это препарат, который должен успокаивать, а не возбуждать.
14: Но вначале вот человек... у него вот такое.
11: Да, если человек от сироковела входит в возбуждение, значит, ну, нужно сменить, нужно пойти к врачу и попробовать что-то другое, чтобы он успокаивался, а не возбуждался.
14: Вот буквально вот. Недавно было, я извиняюсь, доктор, просто вот да. У меня мысль... Посоветовалась с ней гидроатер наш, да.
11: Да.
14: Она как бы, ну, то, что у него сахар, она стала какие-то приводить, ну, вот, которые есть лекарства.
11: Да.
14: А вот, и, ну, как бы она говорит, ну, вот, и пока как бы сироковал. Ну, я вот рядом, я заметила, что, и не только сейчас, давно заметила, а потом уже как-то привыкает. И мне уже кажется, вот я уже как вижу, как взрослый человек, что ну, поврежден уже мозг. Он уже цифрами иногда начинает разговаривать.
11: Это не имеет отношения к Сироквеллу. Сироквелл – это не лекарство от деменции. И он не ухудшает деменцию и не лечит деменцию. И не то. Он просто помогает людям с деменцией быть спокойными и невозбужденными. То есть к тому, что деменция прогрессирует и человек разговаривает не так, как раньше, и не помнит, и порой не узнает, Сироквелл отношения не имеет.
14: А может быть, действительно сменить его?
11: Может быть, но нужно пойти, посмотреть, какие есть опции, какие есть лекарства, какие у него заболевания. Это что-то, нужно просто сесть, взять все его остальные лекарства, список его заболеваний и посмотреть, есть несколько опций. Или увеличить дозу Сироквелла, который можно...

0: решим. Да, хорошо.
1: Все.
0: Спасибо, доктор.
1: Спасибо. Всего доброго. Да.
0: Спасибо.
1: У нас есть еще вопросы, но я думаю, что мы это уже на нашей странице, но мы не успеем.
0: Давайте попробуем еще один, может, успеем.
1: Так, давайте попробуем. Стоит ли после длительного приема Стилокса Задорм заменит его на Ноктурна?
0: Ой, это очень конкретный вопрос по поводу снотворных препаратов. Их нужно, в принципе, менять. И менять их нужно пробовать, комбинировать, чтобы, допустим, несколько месяцев один, несколько недель другой. И это позволяет каким-то образом избежать припривыкания.
1: Окей. И еще тогда. Когда-то слышала, что был специальный анализ крови или слюны, не знаю, который показывает, какой препарат конкретно тебе подходит. Он по-прежнему есть, применяется? Или можно
0: есть
1: через...
0: два, да, есть два кита для этого применения. Один из них отправляют слюну в Америку, другой в Испанию. И они говорят о том, какой препарат этому конкретному человеку подойдет больше всего. Стоимость этого где-то от 4 до 5 тысяч шекелей стоит это обследование.
1: Okay.
0: И если кому... Большинство психиатров знают, как это отправлять. Я несколько раз отправлял по просьбе своих пациентов. Это было интересно.
1: Здесь нынешний открытый микрофон подходит к завершению. Огромное спасибо Игорю Барышу. До новой встречи и не покидайте нас надолго, пожалуйста.
0: Всего доброго, будьте здоровы и до новых встреч.
1: Счастливо. В студии были звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, Игорь Карив. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Мексике погиб израильский 4-летний ребенок. Он утонул в бассейне в городе Сан-Хосе-дель-Кабо, который расположен на юго-западе страны. Просьбу местных мексиканских властей произвести вскрытие тела семья ребенка отвергла. Корреспондент Кан Итамар Вишенко передает, что организация ЗАКа помогает семье в деле доставки тела погибшего ребенка на родину. К другим темам. Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение Цагалю немедленно проверить происходящее в Хайфской больнице Рамбам, где госпитализированы четверо наших военнослужащих, получивших тяжелые ранения в Южном Ливане. Утверждение о том, что с этими ранеными солдатами медперсонал обращается неподобающим образом, прозвучали от дяди одного из раненых Йошуа Шани, чей сын, капитан Ури, пал в бою 7 октября. По словам Шани, сотрудники ночной смены в Хайфской больнице Рамбам, все говорящие исключительно на арабском языке, не позволили членам семей раненых солдат входить в помещение приемного покоя в больнице и заперли двери. Кроме того, он сказал, что слышал, что один из раненых бойцов Цагаля, когда его переворачивали, ударил

0: ударился головой о спинку кровати. Корреспондент Кан и Тайблюменталь передает, что из больницы Рамбам последовала реакция на эти сведения. Только что представители больницы указали, что все претензии будут тщательно проверены. Они также подчеркнули, что персонал центра Рамбам оказывает качественную помощь всем своим пациентам, включая солдат Цагаля. На следующей неделе, в понедельник, должны состояться праймерис в партии Ликуд. Депутат Кнессета от Ликуда Давид Битан заявил в интервью Кан Бет, что главе правительства следует помнить о тех, кто оказывал ему помощь в деле руководства партии. По словам Битана, премьер-министр не должен забывать о них в преддверии выборов. «Мы – демократическая партия, а не партия одного человека. Это правда, что Нетаньяху сам хочет контролировать и составлять партийный список. Но надо помнить, что именно депутаты Кнессета от Ликуда, члены партийного центра и активисты партии избрали его в качестве главы данного движения. Они помогали ему как в самые радостные, так и в самые тяжелые времена». И потому он должен прислушиваться к ним и действовать в соответствии с демократическим духом партии, отметил Давид Битан. Депутат Кнессета Йоав Сигалович от партии Еш Атид подал председателю Кнессета Амиру Охане заявление о своем уходе из парламента. Его место в Кнессете должна занять Михаль Кабабия Салвани, которая была на следующем месте в партийном списке. Как мы уже передавали ранее, ожидается, что сегодня по территории Греции пройдут антиизраильские демонстрации. Министерство иностранных дел в Иерусалиме рекомендует гражданам нашей страны, находящимся в Греции, проявлять повышенную бдительность и осторожность и стараться не находиться в местах массового скопления людей и не вступать в контакты с демонстрантами. Кроме того, рекомендуется не использовать, в том числе на своей одежде, израильские и еврейские символы и не упоминать в социальных сетях о своем местонахождении. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что манифестации пройдут во многих греческих городах, включая столицу страны Афины, а также город Салоники и острова, где расположены туристические курорты. И в заключение о погоде. Сегодня постепенное повышение температуры, завтра и во вторник заметное усиление жары в большинстве районов страны. В среду небольшое понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Реализация плана Трампа по сектору Газа. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает подготовленный Советом мира документ из 15 пунктов и настаивает на полном разоружении Хамаса. Выступая в начале заседания правительства, Нетаньяху подчеркнул, что Цааль не начнет вывод войск до полного разоружения Хамаса. По его словам, речь идет о сдаче всех видов вооружений, тяжелого и стрелкового. Причем разоружение должно быть реальным, а не формальным. Премьер также заявил, что часть предложений, выдвинутых американской стороной, для Израиля неприемлема, однако страна, по его словам, умеет отстаивать свои позиции. Касаясь ситуации в Ливане, Нетаньяху сообщил, что в последние дни Израиль нанес серию ударов по боевикам, в том числе в районе хребта Алитайр. Подробности операции он не стал раскрывать и отметил лишь, что Израиль действует решительно и последовательно, устраняя существующие угрозы. Обмен резкими заявлениями в правом лагере. Партия Ликуд подвергла критике новую партию Гилада Ардана и Юлия Эдельштейна, заявив, что ее лидеры – фальшивые правые, которые пытаются отобрать голоса у правого лагеря и тем самым способствуют приходу ко власти левоцентристского блока во главе с Гади Айзенкотом. В ответ бывший министр Гилад Ардан опубликовал видеозаявление, в котором назвал подобные обвинения позорными. По его словам, голоса правого лагеря предает не его партия, а те, кто увековечивает освобождение ультраортодоксов от военной службы и тем самым подводит семьи военнослужащих. Ардан также напомнил, что он и Юлия Эдельштейн последовательно выступали против плана размежевания и эвакуации поселений Гуш-Катифа, тогда как нынешние лидеры Ликуда, по его утверждению, в свое время поддержали этот шаг. Спор вокруг закона о воинской обязанности. Министр энергетики Эли Коэн от партии Ликуд заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что закон о призыве следовало продвигать активнее. По его словам, ультраортодоксы должны проходить военную службу, а премьер-министр, вероятно, уделил этой теме недостаточно внимания, поскольку был сосредоточен на управлении военными действиями. Председатель партии Абайта Циони Милуимникин Йоас Эндель резко раскритиковал эти объяснения. Он заявил, что война продолжается уже 3 года, нагрузка на резервистов остается чрезмерной, а отсутствие достаточного числа военнослужащих срочной службы не может оправдываться занятостью премьер-министра. По словам Энделя, именно действия правительства мешают добиться победы над противником. Оба политика выступили в программе в середине дня на радиостанции Кан Решет Бет. Окружной суд Иерусалима отклонил апелляцию командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блута и постановил, что правый активист Инон Дардик останется под домашним арестом ввиду опасности, которую, по оценке суда, он представляет. Вместе с тем суд постановил, что местом домашнего ареста не может быть дом его тещи. Корреспондент Кан Рои Шарон сообщает, что судья Авраам Рубин указал, поскольку Дардик пока не предложил другое место для отбывания домашнего ареста,

0: Исполнение решения откладывается до вторника. 5-летний мальчик, которого забыли в закрытом автомобиле в Лоде, скончался. Ребенка извлекли из машины в критическом состоянии. Бригада Маген Давида Дом провела реанимационные мероприятия и доставила его в медицинский центр Шамир Асафаруфе, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. Сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве в настоящий момент составляет 29 градусов. В Аш-Доде и Хайфе термометры показывают 30, в Бейершеве 33, а в Эйлате 40 градусов. Таковы центральные новости к середине дня. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека. Канрека.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, отчего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: В Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Реализация плана Трампа по сектору Газа. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает подготовленный Советом мира документ из 15 пунктов и настаивает на полном разоружении Хамаса. Выступая в начале заседания правительства, Нетаньяху подчеркнул, что Цаль не начнет вывод войск до полного разоружения Хамаса от всех видов оружия. Премьер также заявил, что часть предложений, выдвинутых американской стороной, для Израиля неприемлема. Однако страна, по его словам, умеет отстаивать свои позиции. Министр Бецалель Смотрич приветствовал заявление премьер-министра Нетаньяху о том, что Израиль отвергает документ Совета мира из 15 пунктов. Смотрич заявил, что Цаль не должен отступать ни на шаг в секторе Газа, а восстановление сектора не может начаться до полного разрушения и демилитаризации Хамаса и Газы. По его словам, устранение Хамаса в Газе остается главной целью войны, от которой Израиль не намерен отказываться. Споры вокруг закона о воинской обязанности. Министр энергетики Эли Коэн от партии Ликуд заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что закон о призыве следовало продвигать активнее. По его словам, ультраортодоксы должны проходить военную службу, а премьер-министр, вероятно, уделил этой теме недостаточно внимания, поскольку был сосредоточен на управлении военными действиями. Председатель партии Байт Циони Милуимникем Йоас Хендель резко раскритиковал эти объяснения. Он заявил, что война продолжается уже 3 года, нагрузка на резервистов остается чрезмерной, а отсутствие достаточного числа военнослужащих срочной службы не может оправдываться занятостью премьер-министра. По словам Хенделя, именно действия правительства мешают добиться победы над противником. Оба политика выступили в программе в середине дня на радиостанции Кан Решет Бет. Газета The Wall Street Journal сообщает, что президент США Дональд Трамп в течение нескольких недель готовил почву для объявления о победе в войне с Ираном в случае полного открытия Ормузского пролива. По данным издания, в частных беседах со своими ближайшими советниками Трамп говорил, что готов завершить кампанию без заключения ядерного соглашения. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Окружной суд Иерусалима отклонил апелляцию командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блюта и постановил, что правый активист Инон Дардик останется под домашним арестом ввиду опасности, которую, по оценке суда, он представляет. Вместе с тем суд постановил, что местом домашнего ареста не может быть дом его тещи. Корреспондент КАН Рои Шарон сообщает, что судья Авраам Рубин указал, поскольку Дардик пока не предложил другое место для отбывания домашнего ареста, исполнение решения откладывается до вторника. 26-летнему жителю Мадиен-Элита предъявлено обвинение в угрозах в адрес начальника полиции Бней-Брака на фоне столкновений между полицией и ультраортодоксальными демонстрантами, протестовавшими против продвижения закона о призыве. Корреспонденту КАН Шелли Тапира стало известно, что обвинительное заключение против Моше Коэна было подано сегодня утром в Мировой суд Тель-Авива в ускоренном порядке, спустя неделю после его задержания. По версии следствия, в одной из WhatsApp-групп, связанных с протестами ультраортодоксов, Коэн написал, что разорвет брюки начальнику полицейского участка Бней-Брака, подполковнику Ювалю Шавиту, а также угрожал его убить. Спасатели и пожарные прочесывают в настоящий момент реку Иордан в районе Есода Маала после сообщения о подростке, который выпал из перевернувшейся лодки и пропал. В масштабной поисковой операции также участвуют полицейские и другие службы. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миле.

0: Настоящий шоколад.
1: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 33 градуса, в Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бейт-Шеане 41, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.

Вот время, оно кончается прямо сейчас, со всеми его скрижалями и законами, с его атомными часами, его фотонами, с газетными полосами про мертвых нас. Вот жизнь между днем и большим огнем, между работой и обстрелами, звездной ночью, белым зонтом и выгоревшим бельем. Вот небо между всех наших бед и небесных вод, между мечтой и горем, рекой и морем, между красных пустынь и зеленых голландских высот. А вот и моя любовь, наливая.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, в отличие от гостей из будущего, была когда-то такая странноватая группа, или есть еще, не знаю. Меня на этой неделе навещают гости из прошлого. Вот, был человек, работал на заводе, прислал прекрасные песни и стихи, в программу даже заходил, потом исчез, годы прошли, и вот, позвонил давеча, прислал суперские, опять же, песни из последних альбомов, и вот он здесь напротив меня. Мало что меня так зацепило за последнее время, как эти песни. Короче, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и композитор, поэт, исполнитель песен, автор нескольких книг прозы Кирилл Липцис. Кирилл Липцис, привет.
1: Привет, Игорь.
0: Значит, открылись мы композицией «Безумное небо» из предпоследнего твоего альбома «Киногерой». Правильно? Так. После него ты записал диск «И это пройдет». И скоро выйдет еще один диск.
1: Да, я еще не знаю, как будет называться, но скоро выйдет, да, уже почти готов.
0: Ну, производительность у тебя как у стахановца просто, замечательно. Так, еще книга стихов, ну и «Как вам вдали», правильно?
1: Все, да, пока. Да, стихи.
0: И проза «Записки танкиста», «Моя французская сестра», «Пассажир один не полетит» и «Гудвин. Криминальная драма».
1: Да.
0: Ну, это голые факты. Теперь история жизни. Ты не на заводе, ты никуда не уезжал, ты просто спрятался и писал.
1: Во-первых, спасибо, что позвал меня. Я очень рад, что так действительно прошли несколько лет, и у нас есть возможность поговорить.
0: А я думаю, куда чувак исчез?
1: Все. Куда я исчезну? Но с тех пор, конечно... Как бы много в жизни моей изменилось, да и не только в моей жизни. Тут вы тоже, наверное, заметили, что у нас тут войны идут.
0: Ну, как-то трудно было не заметить, Кирилл.
1: Да, да, да, да. Я никуда не уезжал. Мы, если ездили в отпуск, то ненадолго. И в России не было с тех пор. 4 года и 8 месяцев, как мы с женой живем в Израиле. У нас в Израиле. Соответственно, я начал первые, наверное, 2 года, да, чуть больше работал на одном заводе, на втором заводе, на третьем заводе.
0: И как-то тебе не зашло?
1: Ты знаешь, не зашло, хотя я всегда считал себя... у меня есть высшее образование техническое, я считал себя технарем и думал, ну, наверное, просто я плохо старался, надо... побольше вникнуть.
0: Так.
1: Но я понял, что не мое. Я прям хотел какое-то... что-то такое на стыке, чтобы там была и тренерская работа, может быть, и чтобы можно было спортом заниматься, и чтобы... Ну, я даже не знаю, это получилось... в общем, у меня интересное произошло изменение такое в жизни, где-то, наверное, да, где-то 3 года назад мне... один мой приятель сказал, а ты знаешь, что есть такая профессия спасатель? Спасатель, ты умеешь плавать? Я говорю, да, ну...
0: Вот что умею, так плавать, да. Да.
1: Ну, на самом деле, я умел на воде держаться. Я там в Москве ходил иногда в бассейн, полностью себе испортил технику, закрепил все ошибки, и поэтому я так... значит, мой друг сказал, ничего, я сам тебя научу, и отвел меня на курсы. На курсах спасатели я не сдал нормативы, сразу, значит, сразу мне тренер сказал, там, плыви, он сказал, нет, не пойдет, и по идее, мне нужно было вернуться на завод и продолжать работать. Но я что-то вот решил упереться, такое, проявить упрямство, и с помощью моего друга, его тоже Игорь зовут, он меня взял и научил плавать нормально. То есть я 2 месяца ходил, тренировался, отрабатывал технику, плавал, работал на заводе, соответственно, плавал. Пришел опять на курсы и уложился во время. Правда, была проблема, что тренер сказал, я тебя все равно не возьму, у тебя плохой иврит. Я к тому времени около 2 лет был в Израиле, но работал на русскоязычных коллективах.
0: Ну, понятно, да. Да. Негде было. Угу.
1: Ну, кое-как, как-то я смог. Я легко всю физическую часть сделал, потому что я достаточно физически подготовлен. Но я не смог сдать экзамен. Я его сдавал 1, 2, 3, потому что я не мог понять вопросы.
0: Но в последний-то раз ты сдал лучше всех.
1: 5 раз! Нет, это я ее не лучше всех. Я на 5-й раз сдал. Сдал, я сам очень удивился, что я выучил иврит, можно сказать, на этих курсах. А потом, уже поработав спасателем, и через какое-то время я решил, что мне нравится это. Я буду дальше двигаться в этом направлении. Стану там либо тренером по плаванию, потому что плавать стало вообще неплохо, либо... В Израиле у нас называется мафиль бриха, да, как техник, который вот,
0: да,
1: вот, ага, все это в воду делает, все это. А я пошел на курс, и меня там и там не хотят брать, говорит, о, это курс университетский, там микробиология, там бактерии, вирусы, не, у тебя нету иврита. Вот, и я очень сильно злился, я упирался, я учился. И сдал один из самых лучших в группе. Выяснилось, что все эти, как бы, меня ругали, но я сдал. Опять же, уперся. Сейчас я продолжаю работать как спасатель, как какие-то выполняю.
0: Угу.
1: Какие-то, это тоже называется, как ишахзака. Ну, что-то там немножко делаю там по этому. И продолжаю писать.
0: Окей, давай так, у нас сегодня программа «Минимум», выслушать песни, будем продолжать с тобой говорить. Сейчас я хочу представить композицию «Пес». Это композиция из твоего альбома, значит, и это пройдет. И мне кажется, что по сравнению с киногероями, композиции из этого альбома, они немножко, они чуть-чуть другие. Они, может быть, менее напряженно такие, как бы, яростные, значит, но они полны какого-то, ну, честно, какого-то прекрасного приятия жизни, вот какой-то поиска в гармонии.
1: Который... Есть что-то такое. Правда? Я сам потом, когда закончил, послушал, у меня есть такое, ведь есть разница.
0: Да.
1: Что-то изменилось.
0: Ну, у меня так было, потому что когда я послушал, значит, из киногероев, это были прежний Кирилл, так сказать, да? Эти песни меня очень удивили. Давайте, чтобы не оставаться голословными, мы сейчас их будем ставить, а наши слушатели оценят. Поехали. Композиция «Пес» из альбома «И это пройдет».

0: Класс. Кирилл Липсис. Светлая песня. Классно срифмованная, отлично сделанная. Как пса зовут?
1: Несса.
0: Несса. Она?
1: Несгадоль. Айон.
0: Да,
1: на самом деле она, но зовут...
0: Ну и Несса. Хорошо.
1: Несса,
0: правильно.
1: Да.
0: Так, скажи, кого-то ты спас на своей работе?
1: Сразу скажу для наших слушателей, что работа спасателя... проводить профилактику и предотвращать те моменты, да, когда нужно спасать. Ну, насчет спасать, по счастью, мне не доводилось кого-то вытаскивать, откачивать, но вытаскивать там было, когда мальчишка начинает там захлебываться. Но, по счастью, я не знаю тут, какая уж моя заслуга, по счастью, я находился рядом, просто там... Ну...
0: Скромно сказал герой.
1: Не-не, я никуда не пришлось прыгать, вытаскивать его, там я был рядом, он, я увидел, заметил, все, вытащил. Ну, если можно считать, когда я прихожу домой, у меня жена говорит, сколько ты сегодня спас? А когда у нас война была, ну, когда много что-то, я в мою обязанность входит вытаскивать людей, эвакуировать, когда бывает очень много народу, нужно, чтобы все успели, там все. Я каждый раз приходил, я сегодня спас 15 человек, сегодня спас 20 человек. Не, ну по факту, я же их эвакуировал из бассейна.
0: Скажи мне, ты сочиняешь, когда у тебя одновременно складываются тексты, музыка, или ты можешь сначала написать мелодию, долго под нее там подбираться, или наоборот? Как у тебя происходит, как правило?
1: Вообще... Тут недавно была Вера Полоскова, моя любимая, в Израиле. И она в свое время сказала такую вещь, что когда я начинаю писать стихотворение, я не знаю, о чем я пишу.
0: Okay.
1: Я использую первые строчки, а потом они на них наматываются, как ватка, вата, говорит, воздушная. Так я могу вот это начало, на которое наматывается, выбросить. Вот у меня то же самое. Я беру гитару, начинаю наигрывать риф. Возможно, этот риф и не войдет туда. В песню. В
0: Но она отправная точка.
1: Но она отправная точка. Да. Я на нее. Я еще когда услышал, как она сказала, думаю, фига себе, у меня так же оказывается. И наматываю на нее какие-то мелодии. Иногда это сразу со словами идет, иногда одна мелодия. Иногда я без гитары наматываю точно так же со стихами. Я вот хотел сказать: я пишу стихи, я пишу мелодии. Но на самом деле, вот окончательно, вот, чтобы так вот музыка звучала, как на альбомах, делает... У меня есть друг, с которым мы вместе пишем, Леша Решетников. Он живет в Уфе, он супер музыкант, мульти, на многом играет, и он слышит песню по-своему. Вот он мне говорит, я вот так вот, присылает мне какую-то заготовку. Я говорю, слушай, вот это давай уберем, а вот это идеально. И получается, я бы даже сказал, что, ну, наверное, 50-50. То есть я делаю заготовку музыкальную, а он делает вот это вот, которое звучит так. Спасибо,
0: Алексей,
1: Леша.
0: Спасибо, спасибо. А мы слушаем следующую композицию, ну, будем говорить, двух человек, так сказать, двумя человеками созданную. Замечательная квинтэссенция, может быть, этого прекрасного альбома, и это пройдет, также называется композиция. Слушайте, вот рекомендую, как это здорово.
2: Дождь, лестница в небо из всех нас, так прямо стремящихся вверх строительные леса, чудеса, упавшие небеса, гроб, когда закончится этот мир, вероятно, начнется другой.

0: офигенская просто песня, Кирилл Липцис. А он, знаешь, пусть потом музыкальные критики рассказывают, почему это так хорошо, а моя задача другая и попроще. Просто сказать, вот есть человек именем Кирилл Липцис, и он пишет потрясающие песни, альбом мне понравился. Ну, просто он стильный, он как бы однотонный, но этот тон очень трудно поймать и уловить. Это благость, это приятие мира, это, может быть, и боль, но какая-то не страшная, а скорее утешающая. Мне это очень понравилось. Так, ну что мы будем делать дальше? Дальше надо послушать твои стихи, если ты готов. Ну, мы предупреждались, значит, если тебе это нормально, то давай немножко послушаем твоих стихов, прежде чем продолжать слушать твои песни. У нас еще есть очень даже прилично песен из этого альбома и даже из еще одного альбома. Поехали?
1: Да, я готовился. Я
0: отлично.
1: Все как все положено. Знаете, очень для меня было такое, наверное, навсегда я запомню, когда началась война, с Ираном начались обстрелы, у меня такое стихотворение появилось, и я потом про него как даже забыл какое-то время, а потом прочитал и вдруг вспомнил вот это ощущение. Мне приснился бесчисленный огненный град. Я лежал в темноте, молча вел бесконечный подсчет. Время встало, казалось, оно не течет. 100, 120, 130, 150. Все закончилось? Нет, будет похоже еще. Мне приснилось, что на меня рухнул дом, что ракета попала в верхние этажи, и что кто-то шептал мне на ухо: спокойно, лежи, обязательно вытащат, только попозже, потом, когда все это стихнет, и им привезут чертежи. И во тьме говорил со мной мой визави о каких-то страстях, о банальных текущих проблемах, о своих новых планах, о новостях по ТВ, о новеньких мемах, о ракетных системах и о настоящей любви. Про поездку на море, про звездные ночи, про соседей, да чтобы они сдохли с ремонтом, своим о взрослеющих детях, хороших, плохих и не очень, о друзьях, безусловно, талантливых, жаль, что все время бухих, и о новом прочтении старых пророческих строчек. Я лежал и дышал, ждал, когда привезут чертежи. Я вжимался горячей щекою в холодный бетон. Сел заряд, замолчал и погас телефон. Я бежал и бежал к тихой бездне, укрытой во ржи, а потом вдруг проснулся и понял, что это не сон.
0: Спасибо. Еще.
1: А еще стихотворение. Оно мне очень самому нравится. Я однажды писал его в октябре. После седьмого я однажды вышел и увидел, что в соседнем доме на веранде, на самом верху, горит такой свет одинокий. И мне пришли такие строчки в голову. Карлсон, который живет на крыше, ушел на войну. Миссис Карлсон листает весь день новостные ссылки, собирает с вареньем и с финиками посылки и переживает, дойдут ли они ему. Карлсон ворчит: ВВС не взяли его, что за глупости, почему меня и в пехоту? Она улыбается ему: ну чего ты, видно старты для нынешнего ПВО. Зимний дождь бьет наотмашь по кирпичу, непрактично, конечно, зимою под самой крышей, но ему ведь хотелось всегда, чтоб чуть-чуть повыше. Миссис Карлсон вздыхает и зажигает свечу. Ты не мерзнешь ночами, не голоден, как ты спишь? Он звонил мне вчера. Пес побудет у нас немного. На стене фотография танка, песок, дорога, на броне экипаж и его командир малыш.
0: Так, еще одно. Не забывай к микрофону приближаться.
1: Окей, давай, окей, давай, еще давай. Одно. Хорошо. Еще одно стихотворение. До свидания, хорошего тебе дня. После яркого солнца пейзаж нестерпимо синий. В этом мире есть три абсолютно разных меня. По одному на каждую из вероятностных линий монета взлетает и падает тихо звеня. И выпадает лето. Что там у нас сперва? В этой реальности я созерцатель ветра. Ветер смеется и кружится голова. Мир персонажей Климта, винтаж и ретро, золото пчел и сиреневая трава. И выпадает осень. Древнейшая из констант, где-то здесь я, замерз на ветру и замер, то ли солдат, то ли уличный музыкант, с безнадежно обветренными глазами, заваливший экзамен, растерянный дилетант. Дальше идет война, как чужой язык расы, стоп-кадр с другой стороны экрана, снова звенит монета, и мой двойник шепчет кому-то, бинтуя крест-накрест рану: «Я говорил тебе, посмотри, ты уже привык». Вечное лето, мороз и стена огня. Мир был разрушен, но склеен посередине, так что все три абсолютно разных меня, по одному на каждую из вероятностных линий, катятся до сих пор серебром звеня.
0: Спасибо, Кирилл Липцис. Еще одна композиция из удивительного альбома «Это пройдет», называется «Закончилась мелодия», в скобках, но она не закончилась. Поехали, слушаем.

осени. В холодные мерцающие сумерки, где даже свет в пустых гостиных бросили. Здесь который час качает текила джаз,

0: Кирилл Липцис очень хороший поэт, классный композитор, очень крутой исполнитель. Ну, я не знаю, так сказать, я музыки понимаю не так уж много, просто я знаю, что в меня зашло, и я не помню за последнее время, хотя случались хорошие композиции у разных людей, ребят, групп там, но я, наверное, твой идеальный слушатель, потому что мне заходит этот альбом просто вот, ну, он родной. Просто классно.
1: Спасибо, Игорь, спасибо.
0: А что ты еще сегодня не делал? Ты еще прозу не читал. Тогда, пожалуйста.
1: Вообще, когда ты сказал прозу прочитать, меня как-то немножко удивило по радио читать прозу. Но,
0: знаете, ты сказал, что есть небольшая.
1: Есть, есть. Я просто подумал, что поскольку я здесь как музыкант, в одной из вероятностных линий, да, я решил прочитать. У меня есть коротенький рассказ. Он вошел в книгу рассказов «Пассажир один не полетит». Он так и называется «Музыкант».
0: Плиз.
1: «Давай я тебе спою», — улыбается молодой парень с гитарой. На набережной еще довольно пусто. Солнце только начинает свой изнуряющий путь к зениту. Что вообще музыкант делает так рано у моря? Разве они не спят после вчерашнего веселья? «Ну, спой что-нибудь», — присаживаюсь я на парапет. Музыканты тут вообще исключительные. Я еще в первый раз заметил. Кроме этого светловолосого, есть еще девушка с хиповскими фенечками на тонких запястьях и старик с красивым старым стратокастером. Знаешь, например, Донована? «Угу», — кивает музыкант и снова улыбается. «А хочешь, что-нибудь из твоего спою?» «Приятно, конечно, когда тебя узнают, но мне кажется, он слишком молод, чтобы слышать мои песни». «Ну, давай. А откуда знаешь?» Светловолосый пожимает плечами. «Знаю. В универе пели, в общаге», — улыбается он и проводит по струнам. На море полный штиль, даже ветер перестал шуметь высоких кипарисов. Неестественно тихо. Утро прислушивается к прозрачному и какому-то нездешнему голосу. Солнечные зайчики, отражаясь от деки гитары, бегут на перегонки к воде, чтобы присоединиться там к своим. И звучит моя старая песня из любимых. Как давно это было? Я уже сам слов всех не помню. Кажется, в начале 90-х писал, а кто-то, получается, помнит, ишь ты. В общаге поют про любовь, про капли дождя, про грусть светлую, как все, что случалось в те далекие времена. А играет парень просто виртуозно, значительно лучше меня. Да что там лучше? На мгновение мне даже кажется, что этот светловолосый хитрец просто-напросто ангел, на время спустившийся на землю. А еще что-нибудь помнишь? Взволнованно спрашиваю я. Ангел кивает. «Вот это мне всегда нравилось». Качает он головой и снова начинает петь. «Только не останавливайся, давай, давай». Редкие прохожие, не замечая нас, проходят мимо, словно и не слышат странной, плывущей над набережной мелодии, словно и не видят уличного музыканта с длинными спутанными волосами и гитарой. Музыкант поет о чем-то важном, о том, что мы однажды потеряли или не заметили, а потом прекрасно без этого обходились и только изредка вспоминали, а когда вспоминали, пугались и снова старались забыть. Стоп, но я же писал эти строчки всего несколько дней назад, их еще никто не слышал. Откуда ты это знаешь? Я смотрю широко открытыми глазами на парня. Кто ты? Мы знакомы? Ну, в какой-то мере, уклончиво отвечает гитарист. И я вдруг понимаю, что он намного старше, чем кажется, но точно. Ему же лет 50, 60 или даже 70. Вон вся щетина седая. «А хочешь, я спою мою самую любимую?» — говорит старик мне, поглаживая свой великолепный стратокастер. «Думаю, это твоя самая лучшая». И он начинает петь. Про жизнь, про любовь и про радость, про несбывшееся и про поиски себя, про ошибки и мгновения счастья. И снова про любовь. Потому что любовь — это самое главное. Какая чудесная песня. Эх, жаль, не моя. «Тут ты, старик, ошибся», — качаю головой я. «Классная песня, но я ее не писал». «Не писал», — улыбается девушка, убирая в чехол стратокастер. Позвякивают фенечки на тонких загорелых руках. Светлые волосы мгновение вспыхивают зеленым золотом и рассыпаются по плечам. «Но ты ее скоро напишешь. Совсем скоро. Спасибо, кстати, я всегда ее любила». Девушка забрасывает гитару за спину и прощально поднимает руку. «Ну, до встречи». «Подожди», — почти кричу вдогонку ей я, — «столько вопросов, такой шанс. А что будет теперь? А как? А для чего? Постой», — наконец выдыхаю я, — «у меня только одна просьба. Я ведь всю жизнь пишу. Хорошо, плохо, по-разному. Может быть, я поэтому и жив до сих пор. Вспомни, пожалуйста, мою самую последнюю песню. Я так хочу узнать, о чем она». Девушка, понимающе кивает и отбрасывает светлые волосы со лба. «Ну так это она и была», — улыбается светловолосый музыкант.
0: Спасибо, Кирилл Липцис. А, как ты успеваешь? Слушай, вот у тебя несколько книг прозы накопилось у тебя. Точнее, накопилось и вышли. А у тебя сборник стихов, у тебя столько песен. Когда ты просто все это успеваешь?
1: Сложный вопрос. Не знаю.
0: Не знаю, да?
1: Я иногда смотрю на воду, и вода блестит, и вроде глаза мои заняты там детьми, и что-то у меня крутится в голове. А я записываю, что-то забываю. Ну, то, что надо, наверное, запоминаю.
0: Ну, если бы у нас здесь налили нам, то я поднял бы тост, чтобы и дальше так было, чтобы ты и дальше, так сказать, смотрел на воду и сочинял. Сочинял. Думаю, что оливай. Кстати, дорогой, а где можно эти книжки приобрести-то вообще?
1: Они есть на Литресе. Правда, я разочаровал Литрес. Вот мою книгу «Гудвин» сняли с Литреса, даже не сказали мне, почему. Ну, я подозреваю, почему. Ну, в общем, сняли ее. И я, наверное, буду искать какое-то издательство в Израиле, потому что кроме как... Ну, там есть ряд магазинов. На самом деле, просто набрать Кирилл Липцис, она выдаст, где она есть. Но мне хочется... У меня есть бумажные книги. Там стихи, но у меня нет ни одной бумажной прозы, мне бы хотелось бы все-таки сдать. Я думаю, что я это сделаю.
0: Ну, я очень надеюсь на то, что ты это сделаешь. И, так сказать, как фанат бумажных версий, я, в общем, очень топлю за это. Пусть у тебя будут бумажные версии, пусть те бумажные версии покупают. Скажи мне, пожалуйста, вообще... Тебе нужно, конечно, выступать. У тебя квартирники хотя бы есть? Что-то в наметке есть?
1: Вообще в Москве у меня достаточно было много выступлений, квартирников. Давно не было у меня никаких выступлений. Вот сейчас как раз, очень скоро, 19 сентября, состоится у меня квартирник в Наарии у Юлии Фельдман. Вот, и... Не знаю, могу ли я приглашать на него. Это будет квартирник небольшой. Ну, наверное, могу. Добро пожаловать. Вот, я буду петь песни. Старые, новые.
0: Ну, кто живет на Арии, вы знаете, что делать. Ну, если кто поблизости, тоже подъезжайте в Арию, слушайте. И вообще, я хотел, чтобы у тебя было как можно больше выступлений.
1: Спасибо. Так и будет. Аминь.
0: Хорошо. Сейчас я перехожу к композиции, которая уже, как я понимаю, из того диска, из того альбома, который ты еще не закончил. Да? Значит, это будет... «Предчувствие огня». А скажи, пожалуйста, вообще, сколько там чего осталось? Как, где-то во временном примерно диапазоне каком ты собираешься закончить этот альбом?
1: Ну, смотри, готовы 4 песни. Я планирую, что в альбоме будет 7 песен.
0: Угу.
1: 3 песни написаны уже. Но Леша, когда слушал, он говорит: «Я устал про войну». И говорит, когда я там записал песню недавно, когда я услышал песню про войну, я с таким удовольствием ее слушал, я с таким удовольствием делал. Поэтому я сейчас еще запишу, сделаю 2 песни не про войну, и будет готов альбом. А потом посмотрим, как его назвать. Я всегда это делаю в последнем.
0: Последний?
1: Да.
0: Ладно, давай слушать. Композиция, как я уже сказал, называется «Предчувствие огня». Кирилл Липцис.

с высоты ракет. Мой город хрупкий, как макет. Меня как будто горсть монет несет.

в оконное стекло. Я чувствую твое тепло и взгляд.

летят, летят секунды в ожидании дня. Соседи убавляют звук,

0: пес вздыхает на полу.
1: Кирилл Липц. Ну, не знаю я, как ты это делаешь. Вот ты читаешь стихи, я понимаю, ты просто очень хороший поэт. Как ты еще потом умудряешься в этой же ритмике завернуть композицию? Как ты еще это все так гармонично укладываешь вместе с музыкой? Ну, и так должно быть. Я не должен понимать, как ты выражишь. Это твои дела. Я знаю, и то есть помню еще с прошлых программ, что были фильмы в России, которые с твоей музыкой.
2: Если точно, был один фильм.
1: Да. Ну, это был такой, это был крутой такой экшн-фильм, да, насколько я помню, там довольно известные актеры играли. И я понимаю, что ты мог бы и дальше, но с Россией сейчас не очень правильно, наверное, было бы связывать свою деятельность. И поэтому я скажу, режиссеры, ау. Ну, вы где? Вот просто вот, я же говорю, с Кириллом Липсисом вам не нужен уже там Александр Деспла, например.
2: Да-да, вот. есть опыт писать к фильмам, это точно. На самом деле, к этому фильму я написал много песен, просто одна вошла, так получилось.
1: Ну, они очень... Песни, которые ты писал чуть-чуть раньше, вот киногерои, да, вот, например, они очень хорошо вяжутся с такими, такими крутыми боевиками, триллерами, там, это очень хорошо. Что делать со следующими песнями, я не знаю, думаешь, просто исполнять как можно больше, как можно чаще, потому что альбом, и это пройдет, замечательный альбом, из того, что слышал, повторюсь, Мюнхгаузен же славен не тем, летал он на Луну или нет, а тем, что никогда не врет. Мне нетрудно сказать, за язык никто не тянет. Мне это просто чертовски нравится. Вот и все. Поэтому выступай, пожалуйста. Я очень надеюсь, этот квартирник станет, может быть, первым в ряду, в череде тех, которые... Ты должен быть востребован, потому что так будет справедливо, кажется мне. Ну что, время наше на сегодня потихонечку подходит к концу. Очень жаль. Возможно, я повторюсь, возможно, я твой идеальный слушатель, но что-то подсказывает мне, что вот таких нас будет и есть много. Просто многие не знают еще, да, если бы ты мне не позвонил вдруг из небытия, я бы тоже не знал. Если хочешь, чтобы тебя никто не знал, то мог бы не позвонить, и так оно пускай будет, и все, будешь писать песни для себя одного. Но это очень расточительно. Поэтому ты уж, когда пишешь, ты охватывай народу побольше. Тебе же дар дан все-таки неспроста. Вот. У тебя, да, чистый, сильный музыкально-поэтический голос. Тебя не боюсь перехвалить и преувеличить, потому что мне очень кажется, я подозреваю, что таланту нужно вовремя сообщать, что он талант. Не надо потом, когда уже, так сказать, услышат потомки. Давайте при жизни и просто сказать человеку в лицо, ты классно делаешь то, что ты делаешь.
2: Игорь, спасибо тебе большое. На самом деле, ты не представляешь, как для меня важны такие слова.
1: Ну, мне просто... Вот честное слово, если я чувствую, что я буду говорить неправильно, я промолчу. У меня есть очень много способов промолчать, сказать «возможно», «наверное», «некоторым образом» и так далее. Но я говорю, потому что действительно вот меня так цепануло, когда ты мне прислал эти песни. Ну так, ну прислал, окей, помню, что было хорошо, что будет сейчас. Я включил и начал слушать и «Пса», и «Это пройдет», и закончилась мелодия. Это было невероятно сладостно и здорово. Ну что, чего ты сам хочешь вообще сейчас? На линии огня, как говорится. Что ты хочешь сейчас?
2: Сложный вопрос. Я хочу, как все мы, быть счастлив. А что там, как дальше пройдет, я не сильно не загадываю. Я знаю, как мне примерно, развиваться, как строить свою жизнь. Но все это, знаешь, это все, как я называю, механика. Механика, а есть еще что-то более свыше. Как, я не знаю, как писать песни, я не знаю, как писать книги. Но если я буду строить правильную механику, оно мне придет. Придет все, и само напишется, и само уложится, и само появится. Ну, я открыт. к этому миру.
1: Ты не заморачивайся, знаешь, когда сороконожку спросили, как она ходит. Да. Давай.
2: Да.
1: Поэтому, ну как пишешь? Ну так и пишешь, и все. И как бы никому не надо знать, ты один владеешь этой тайной, владей себе на здоровье. Ты просто знакомь нас, как бы, с результатами. Вот, потому что исчезаешь надолго, и, ну, как бы, нету Кирилла, и нету, ну, что же могу сделать? Но вот позвонил, а надо было позвонить, наверное, еще раньше.
2: Постараюсь исправиться.
1: Хорошо, ладно. Ну что, дай бог тебе удачи просто.
2: Спасибо.
1: Спасибо огромное тебе, спасибо Кириллу Липцесу за стихи, за песни, за то, что пришел поболтать о жизни, о работе и о судьбе. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. И напоследок еще одна композиция из нового, скоро, я надеюсь, придущего к нам альбома. Называется она «Песчаные бури». Кирилл Липцес. Всем пока.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Второй этап плана Трампа по завершению войны в секторе Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, открывая заседание правительства, что Израиль отвергает подготовленный Советом мира документ из 15 пунктов и настаивает на полном разоружении Хамаса. Глава правительства подчеркнул, что Цааль не начнет отступление из сектора Газа, пока Хамас не сдаст все оружие. После заявления премьер-министра Нетаньяху о том, что Израиль отвергает документ из 15 пунктов, Хамас официально заявил, что придерживается договоренности с посредниками и Советом мира. Хамас призвал сделать приоритетом реализацию всех положений второго этапа, включая полное прекращение огня, завершение вывода израильских войск из сектора, открытие пограничных переходов, доставку гуманитарной помощи и предоставление жилья перемещенным лицам, а также запуск процесса восстановления Газа. Кроме того, по заявлению Хамаса, технократическому комитету следует позволить приступить к управлению текущими делами сектора. Хамас заявил, что продолжит сотрудничество, чтобы обеспечить полную реализацию документа из 15 пунктов. Об этом сообщают корреспонденты КАН Лиран Аарони и Омер Шахар. Газета Wall Street Journal сообщает, что президент США Дональд Трамп в течение нескольких недель готовил почву для объявления о победе в войне с Ираном в случае полного открытия Ормузского пролива. По данным издания, в частных беседах со своими ближайшими советниками, Трамп говорил, что готов завершить кампанию и без заключения ядерного соглашения. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Новое поселение на севере Самарии – Эмек-Дотан. Сегодня 22 семьи заселили новое поселение и приняли участие в торжественной церемонии, на которой присутствовали министры и депутаты Кнессета. В региональном совете Самарии отмечают, что это уже пятое поселение, основанное советом менее чем за год. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что региональный совет реализует масштабную программу по созданию 19 новых поселений на севере Самарии. Цель программы – укрепить безопасность в регионе и, как заявляют в совете, исправить историческую несправедливость, связанную с ликвидацией поселений в рамках плана размежевания. Подготовка арабских партий к выборам между Хадаш, Балад и Тааль пока не удалось достичь соглашения о создании единого списка. Тааль во главе с Ахмадом Тиби отклонила предложение комитета примирения, хотя ранее уполномочила его определить порядок расположения кандидатов в общем списке. Об этом сообщают корреспонденты КАН Эран Зингер и Яра Шапира. 26-летнему жителю Мадиин-Элита предъявлено обвинение в угрозах в адрес начальника полиции Бней-Брака на фоне столкновений между полицией и ультраортодоксальными демонстрантами, протестовавшими против продвижения закона о призыве. Корреспонденту КАН Шелли Тапира стало известно, что обвинительное заключение против Моше Коэна было подано сегодня утром в Мировой суд Тель-Авива в ускоренном порядке, спустя неделю после его задержания. По версии следствия, в одной из WhatsApp-групп, связанных с протестами ультраортодоксов, Коэн написал, что разорвет брюки начальнику полицейского участка Бней-Брака, подполковнику Ювалю Шавиту, а также угрожал его убить. В реке Иордан возле озера Агмона-Хула обнаружили тело 12-летнего мальчика, который пропал во время катания на лодке. Волонтеры спасательного отряда «Голан» обнаружили ребенка в воде. Бригада «Магенда Вита Дом» констатировала его смерть на месте. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура в Иерусалиме составит завтра 33 градуса, в Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бейт-Шиане 41, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН Река. Слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН Река. Здесь и сейчас.

0: Вы слушаете радио «Канрека». Здесь и сейчас. Яна Брискман.
1: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим об одном интересном иске, который был подан против похоронного бюро в Петах-Тикве, а также о судебном решении, которое было принято в результате этого иска. Обсудим, кто и когда и как может отменить ваши водительские права, а также призыв в армию репатриантов, которые приехали в Израиль в возрасте после 20 лет. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту. Наш адрес special@kan.org.il, special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особый случай, вопросы и комментарии. Ну а теперь к нашей первой теме. Верховный суд постановил, Хевра Кадиша в Петах-Тикве подвергала дискриминации евреев, выходцев из Советского Союза при предоставлении услуг по погребению и выплатит компенсацию их семьям. Начиная с этой недели, можно подавать заявление на получение выплат. Сумма компенсации для каждой семьи составит не менее 2300 шекелей. И об этом иске мы побеседуем с Никой Зинченко, одним из истцов представительского иска. Ники, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В сообщении говорится, что была дискриминация. В чем эта дискриминация выражалась?
2: В Петах-Тикве сделали новое кладбище в районе где-то 2015 года. Совсем новое. Мы там похоронили бабушку. Бабушка умерла, когда ей было 80. В 2016 году. И это первый раз, когда мы похоронили кого-то в Израиле, так что мы не знали ничего, никто нам не рассказывал, конечно. И у нас очень маленькая семья в Израиле, так что не было много людей. И мы приходим, и нас посылают в самом конце кладбища. Как я сказал, это совсем новый кладбище, так что все было еще пусто. Пошли мы на самый дальний район, и первая вещь, которую мы видим, это что нашего района есть забор. Единственный район, который есть там забор.
1: То есть весь участок отделен от всего кладбища забором?
2: Да.
1: Ого.
2: И только он. И еще не было много похоронных, там где-то, скажу, где-то до 20, где-то так. И на похороне я еще это не увидел, не отметил, и моя жена местная, так что она тоже так не посмотрела. И после недели, когда мы приехали еще раз, я так начал смотреть на имена на кладбище возле моей бабушки. И все имена классические русские говорящие. Ну, там Марина, Борис, всякие такие. И так мы начали походить так по кладбищу и смотрели, такого района еще нет. Там все израильские имена. И нам, конечно, никто не сказал, никто не спросил, если мы хотим в этот район похоронить бабушку.
1: То есть все русскоязычные выходцы из бывшего Советского Союза были похоронены на одном участке, который еще к тому же был обнесен забором?
2: Да. И моя жена работает... тогда она работала в КАН-11, так что... Ваша коллега была тогда, и она знала много людей. И мы Я участвовал в
1: репортаже. Да,
2: репортаже в Вайнекс. И после него вел со мной контакт Йоэл Розбозов, когда был в Кнессете. Попросил меня прийти на разговор. И там тоже принесли президент или что-то такое, Хевра Кадиша Петахтиква. И там этот комитет, он сказал очень ровно и очень так жестко, что да, они такой способ был, они очень боялись, что русскоговорящие короны рисунок на...
1: То есть они боялись того, что на могилах выходцев из бывшего Советского Союза будет какая-то фотография.
2: Да.
1: Но ведь они же памятник ставят через месяц, только после того, как человек похоронен.
2: И у бабушки, конечно, нет вот никакой ни рисунок, и в ее районе тоже нет никого с рисунком. Конечно, нас никто не спрашивал, если мы будем или не будем ставить рисунок. И после этого комитета связь с клиникой из Университета Тель-Авив.
1: С юридической клиникой Университета Тель-Авив вы связались?
2: Да. Они сделали проверку. В Петахтикве есть еще один большой кладбище Сгула. Он намного старее, и там нашли 4 района, и там проценты русскоговорящие где-то между 70% и 80% русскоговорящих в каждый район. То есть намного больше, чем в Петахтикве есть.
1: То есть
2: в Петахтикве нет 80% русскоговорящих.
1: То есть и там, на том кладбище Сгула, тоже были отдельные участки, где похоронены только выходцы из бывшего Советского Союза?
2: Да. То, что нам говорит, что это не началось с новым кладбищем, это, или это уже давно-давно происходит.
1: И тогда клиника вместе с вами решила подать представительский иск?
2: Да. 10 лет назад, как раз где-то 2-3 месяца после похоронения.
1: То есть это судебное разбирательство длилось 10 лет?
2: Угу.
1: Оно переходило из одной судебной инстанции в другую, как я понимаю, если это дошло до Верховного суда?
2: Да. Мы получили решение из Верховного суда и РУФ 2 года назад, если я помню. И потом еще был ирор на Бетмешпат Эльон 1.5 года назад, или что-то такое. Не помню.
1: И для вас что означает это решение Верховного суда? Ну, компенсация, да, я так понимаю, 2300 шекелей. Я не думаю, что это действительно значительные деньги. Но... То, что Верховный суд окончательно постановил, что была дискриминация. Что для вас это означает?
2: Я думаю, что это очень классическая установка, которую много русскоговорящих тут чувствуют в Израиле. Когда мы слишком евреи для Советского Союза, а не слишком евреи для Израиля. И тут огромный вопрос перевесит на нас всех. И разделимые даже евреи. Это трогает всем там. И это очень тяжело тут жить и думать, что вы уже не как все, мы не израильтяне. И мы же не знали, как понять, что надо делать, с кем надо говорить. И мы хотели идти в тот путь, как все, нормальному, если можно сказать. И кто-то это видел очень другого. И получить этот вердикт, который говорит, что да, мы правы, это очень большое
1: достижение.
2: Да.
1: То есть это не только какие-то подозрения, это не только какая-то конспирация, это суд, который говорит, да, действительно, есть дискриминация, дискриминация в Петах-Тикве. Но вот такой вопрос, а проверялись ли другие кладбища, кроме Петах-Тиквы?
2: Нет.
1: Нет. То есть, если кто-то из наших радиослушателей считает, что такая дискриминация может существовать и на других кладбищах, они должны самостоятельно обращаться в суд.
2: Да. Это будет совсем другой процесс. Ну, то же самое, но это, потому что в Кабраковиче она нет одна в Кабраковиче. Хаврокадиша Петахтиква, Хаврокадиша Ашдод, Эшкелон, Хадера. Там...
1: Ники, спасибо вам большое за то, что побеседовали с нами, и за то, что не сдались, а прошли этот процесс до конца, потому что 10 лет, я так понимаю, что это действительно это сложный процесс, особенно если речь идет о бабушке, о родном человеке. И мы чуть позже сообщим данные, куда нужно обращаться, чтобы получить компенсацию, если ваши родственники похоронены на кладбище в Петах-Тикве, и вы считаете, что и они, и вы, и ваша семья была дискриминирована. Ники Зенченко, один из истцов представительского иска. Огромное вам спасибо и спасибо за то, что не сдались и дошли до конца. Спасибо от очень многих людей. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Куда же нужно обратиться тем, чьи родственники похоронены на этих участках? Опять-таки, мы говорим о кладбищах в Петах-Тикве, и все ли семьи могут получить компенсацию? Об этом поговорим с Мариной Кигель, ответственной за поиск правомочных в иске о раздельных захоронениях против Хеврат-Кадиша в Петах-Тикве. Марина, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Яна.
1: Давайте сначала, ну вот мы уже выяснили, да, с Ники, что только родственники тех, кто похоронен на кладбищах в Петах-Тикве, могут претендовать на эту компенсацию. Но я так понимаю, что и это не все условия для того, чтобы эту компенсацию получить. То есть речь идет об очень специфическом круге людей.
3: Да, совершенно верно. Есть специфические. То есть, во-первых, это кладбище, которое называется Сгула и Яркон. Не путать Яркон и Сиркон, который находится там не в Петах-Тикве, Сиркон, есть как бы два кладбища, да, в любом случае есть то, что называется участки, хелькот, вот, и поэтому важно посмотреть списки, которые вот мы предоставляем сейчас, есть ссылка, вот мы наверняка потом выложим, да, ссылка всех вопросов и ответов, там же есть перечислены все вот эти вот сектора. Все, где находятся могилы, которые, в принципе, полагается им компенсация, потому что речь идет о определенных, как бы, определенных местах захоронения и определенных датах. Дата захоронения 17 ноября 2009 года до 31 мая 2017 года, потому что то, что раньше произошло, это как бы уже... получается то, что уже как бы устарел, как бы устарел иск, его подавать нельзя. То есть пытались расширить, но, к сожалению, суд не разрешил. И сама, в принципе, сама по себе, как бы, Хевра Кадиша начала уже в 16-м году был подан иск, в 17-м году они уже начали, перестали дискриминировать, перестали вот это вот делать это туда и выбирать, как бы, то есть начали предоставлять право выбора, где человек хочет похоронить, захоронить своего родственника.
1: То есть еще раз давайте обозначим числа. От 17 декабря,
3: ноября до 2009 года, до 31 мая 2017 года. Это тоже все написано там на вопросах и в ответах. Мы старались сделать как можно более подробно все это описать. И тот, кто может подать заявление, это родственники. То есть это могут быть супруги, супруга, дети, внуки, родители и так далее. Да? Все, кто это самое. Теперь важно. Нам очень важно, опять же, мы не хотим, чтобы это выглядело как... как это вот это мошенничество, которое по телефону звонит, поэтому мы сразу сказали, что будет, если мы начнем звонить людям, мы хотим, чтобы люди обращались к нам, то есть заполняли, потому что мы получили на данный момент около 60 всего, мы начали на прошлой неделе, около 60 обращений всего заполненных, да, поэтому мы очень просим, чтобы люди заполняли, не боялись заполнять, не просто проще заполнить, потому что сам бланк находится на сайте адвоката, можно обратиться к адвокату, который спросить, уточнить, что это они, именно они, они какие-то там, не знаю, там мошенники и так далее, да.
1: И я должна сказать, что мы опубликуем на нашей странице в социальной сети Facebook, на странице КанРека, мы обязательно опубликуем этот линк, о котором вы говорите. Но у меня вот еще такой вопрос. Вы сказали, что это только близкие родственники, да?
3: Да.
1: Каким образом, например, внук может доказать, что именно его бабушка похоронена?
3: Это прекрасный вопрос. Это прекрасный вопрос. Понятно, что если это родители, то есть этот вкладыш из туда дзюта, да? Да. Если мы говорим про бабушку или про дедушку, то я спрашивала, выясняла у адвоката, потому что вопрос поднимался совершенно сразу же, моментально задал вопрос. В том случае, если бабушка и дедушка взять, сфотографировать свой вкладыш, как и родительский вкладыш, получается, что по цепочке такой мы подтверждаем это родство. Mm-hmm. Да? В случае, если нету вкладыш, нет ничего, надо просто обратиться, там тоже, да, есть как бы есть куда обратиться, заполнить декларацию и написать, что вот это моя бабушка или мой дедушка, моя тетя, мой дядя и так далее, и то прочее, и просто заполнить этого адвоката. Не стоит денег, это бесплатно совершенно. Просто для того, чтобы показать это в Хавракадише и в суде, чтобы это было подтверждено, важно доказать какое-то доказательство родства. Это может быть, само собой, вкладыш, либо декларация, если вкладыша нет, по какой-то причине.
1: Если речь идет о большой семье, да, ну вот как мы говорим, Ники, правда, сказал, что у них небольшая семья, но все-таки есть мама, папа, есть внук. Каждый из членов семьи может получить эту компенсацию?
3: Нет, компенсация делится между членами семьи, то есть если больше, чем один человек подал иск, то на одного и того же покойного, даже не знаю, то есть кто-то заполнил, потом еще кто-то заполнил, они получают как бы иск, сумма делится между, как бы, между людьми. С другой стороны, если похоронены и бабушка, и дедушка, то понятно, что и за бабушку полагается, и за дедушку полагается.
1: Если, например, речь идет, мы говорим о суммах, да?
3: Да.
1: Сейчас, на данный момент, речь идет о сумме 2300 шекелей?
3: Примерно. Не менее приблизительно. Примерно 2300, да.
1: Угу.
3: То есть были долгие апелляции, если, я не знаю, не говорил Ники об этом или нет, потому что не слышала, но...
1: 10 лет он говорил, судебное
3: разбирательство. 10 лет, когда Замотина было 10 лет, и из них большинство времени, то есть была тяжба про компенсации. Сначала говорили про 1600, потом вытягивали там по кускам, то, что называется, да?
1: Угу.
3: Вот. На данный момент это в районе 2300 шекелей. И опять же, это зависит от того, нам сейчас важно, что за 4 месяца найти всех, кто кому полагается компенсация. То есть они должны найтись. Понятно, что у нас есть какие-то телефоны, будем обращаться и звонить, но нам очень важно, потому что чтобы нас не восприняли как каких-то там мошенников, но очень важно, чтобы люди обращались к нам. Мы предпочитаем, понятно, чтобы люди обращались к нам в удобное для них время, заполнить бланк, мы сразу отвечаем, то есть мы сразу, если нам пишут мейл, мы сразу отвечаем, если нам присылают, заполняют бланк, мы буквально там через неделю-полторы мы даем какой-то ответ, если, допустим, недостаточно документов, мы говорим, добавьте там документы, или там пришлите то-то и так далее.
1: Понятно. И после нашей программы на нашей странице в социальной сети Facebook КанРека мы обязательно опубликуем это сообщение вместе с линком на заполнение бланков. Марина Кигель, большое вам спасибо. Марина Кигель, ответственная за поиск правомочных в иске раздельных захоронений против Хеврат Кадиша в Петах-Тикве. Большое спасибо.
3: Спасибо, Яна. Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания. Всего доброго. Принимает решение, можно ли лишить водительских прав инвалида или пожилого человека. Об этом мы побеседуем с нашим радиослушателем Юрием, а также с адвокатом, специалистом по транспортному праву Юрием Брантом. Юрий, здравствуйте. И адвокат Юрий Брант тоже здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Юрий, радиослушатели, ну, давайте так я буду к вам обращаться. Расскажите, пожалуйста, почему вы обратились в нашу редакцию?
5: Значит, почти 2 года тому назад я Юрий Савлов, живу в городе Кармиэль. Полтора года тому назад, значит, каждый год я прохожу, значит, медицинскую комиссию по глазам и, как сказать, домашнего врача, который заполняет офис, который я отдаю в Месрат Лишуй. И там пишут, там есть какой-то пункт, где пишут, по какому праву вы являетесь инвалидом. То есть пользуетесь правами инвалида на стоянку и, как сказать...
1: Ну, понятно. Вы заполняете специальный бланк, а потом получаете...
5: Врач писал, что ампутация ноги, носит протез. Значит, на протяжении где-то, ну, очень многих лет. Я живу уже 30 лет с женой, как сказать.
1: Ну, то есть на протяжении 30 лет все нормально было, а тут... Все
5: нормально было каждый год.
1: А в этом году вдруг вам все отменили?
5: Да. Я вам скажу, что они сделали. Значит, тот пункт, где пишет врач, что дают права на инвалидность, потому что ампутация ноги. Они хитро изменили.
1: Ну, вот это мы не можем сказать. Смотрите, мы не можем сказать, что они сделали. Я должна вам сказать, что мы обратились в Министерство транспорта. Нас, естественно, оттуда послали в Медицинский институт безопасности дорожного движения. И мы получили такой ответ. В связи с требованиями о соблюдении врачебной тайны мы не можем комментировать детали данного случая. Мы подчеркиваем, что решение, которое принимается в Медицинском институте безопасности дорожного движения, равно как и во всей системе здравоохранения, основываются исключительно на медицинских показаниях и исключают какую-либо дискриминацию по признаку возраста, пола и тому подобному. Вот такой ответ мы получили.
4: Понятно.
1: Да.
5: Теперь я вам расскажу, что я был в этом институте здоровья, куда меня администратор еще и послал.
1: Так.
5: Значит, меня там обследовали на... как я хожу, как я донос это. И после этого меня направили к врачу-специалисту.
1: Так.
5: Не к домашнему врачу, а кардиологу и по глазам другому, который каждый раз заполняли частные врачи. Это значит, врачей я прошел, и врач по глазам просто написал, какое у меня состояние правого и левого глаза.
1: Так, все. Все.
5: Врач-кардиолог меня внимательно выслушал, прочитал всю мою историю, чем я болел или не болел, какие лекарства я принимаю и принимал дальше. Спросил, когда я этот... Хотя он там прочитал, что...
1: Ну, давайте просто немножко...
4: Какое было его решение, если можно?
5: Значит, он написал на, как сказать, на выводе. Я вам скажу дословно. Написал, нет никаких причин на непродление.
4: Понятно. Теперь скажите, Юрий, здравствуйте. Очень приятно. Скажите, какое было окончательное решение комиссии?
1: Подождите секундочку. Окончательное решение комиссии какое было?
5: Окончание, значит, по решению кардиолога мы лишаем вас прав.
4: Понятно. То есть по решению кардиолога комиссия лишила вас прав. Это не имеет никакого отношения к вашей инвалидности, то, что у вас нет ноги, это чисто решение кардиолога. Если можно, я вкратце...
5: Кардиолог написал, нет никаких причин.
1: Смотрите, мы не можем это говорить,
4: Вы видели дело само? Само дело вам предоставили с этого Марбада, с этой комиссии?
5: У меня все я снимал копии.
4: Нет, вы не поняли. Еще раз вопрос. Вы пересняли само решение, вам пришло само дело, которое было в комиссии. Не копии то, что писали врачи, а именно заседание комиссии, где они решают полностью насчет вашей судьбы, насчет ваших прав. То есть это называется переснять полностью дело. У вас так. Есть переснятое дело с этой комиссией?
5: Есть у меня решение этой больницы.
4: Нет, не решение, вы не поняли. Давайте
1: Юрий объяснит нам, Юрий Брандт объяснит нам, как это все происходит.
4: Как это все работает
1: и работает. Как это все работает, и тогда,
4: вопрос,
1: может быть, Юрий тоже...
4: Да, последний вопрос к Юрию. Сколько вам лет, если это не секрет?
5: 87.
4: Будьте здоровы до 120, 30, 100, до 140. Теперь так, смотрите, в Израиле существует законодательство, как и всех в европейских странах, до 75 лет. Uh-huh. Водители, которые имеют любительские права, любительские, то есть на легковой транспорт, категория B, они не проходят вообще медкомиссию. Только по исполнению водителя 75 лет его вызывают, даже не вызывают, его просят заполнить некие документы, пройти проверку зрения и принести справку от лечащего врача. И я если принял. Все в порядке... Секунду, можно я объясню? И если все в порядке... Следующая проверка водителя будет только в 80 лет. Теперь, по наступлении 80 лет водитель обязан раз в 2 года предоставлять подобные документы. То есть справку от врача и справку от окулиста. В том случае, если существует какая-то проблема, этого водителя посылают на специальную медкомиссию при Министерстве транспорта, которая называется МАРБАТ, Махон Лебетихут Бедрахим. Это специальная медкомиссия при Министерстве транспорта. Там заседают различные специалисты всех областей. Они производят проверку. В том случае, если нужна дополнительная проверка, они просят предоставить дополнительные документы, и в конечном итоге они заседают и выносят свое решение. То есть существует дело, внутреннее дело этой комиссии, где они сидят, заседают, они ведут протокол и посылают это водителю. Угу. В том случае, как в нашем случае, ответ был отрицательный. Они пришли к выводу, что водитель не подходит к вождению. Значит, первым делом нужно переснять само дело. Оттуда, с МАРБАДа, не то, что писали врачи, а именно протокол заседания этой комиссии. После этого у каждого водителя, который получил отрицательный ответ, есть право в течение 30 дней опротестовать решение этой комиссии. Это то, что нужно делать в вашем, Юрий, случае. Узнать сначала причину. И в соответствии этой причины, если это действительно кардиолог, вы имеете право подать апелляцию, и вас вызовут на дополнительную комиссию, которая как собирается раз в пару месяцев в больнице Тель-Шомер, там сидят 3 профессора, один из них бывший директор Министерства здравоохранения. Это то, что и там вы имеете право законным образом, можно даже взять адвоката, опротестовать их решение, основываясь первым делом на изучении дела. Основываясь, вы можете взять со своей стороны специалиста-кардиолога, который вынесет решение отрицательное против того решения, которое вынесли в вашем случае. И вы имеете право прийти на эту комиссию. Это единственный шанс, единственный способ опротестовать решение комиссии МАРБАТ. То есть то, что мы имеем на данный момент, мы имеем отрицательный ответ. Вам не разрешили получить права. Они считают, что по какой-то причине, по которой мы не знаем на данный момент, у вас нет этого решения, вы не годны к вождению. Для того, чтобы это как-то опротестовать, и вы считаете, что вы годны к вождению, вы должны первым делом заказать само дело. Это делает, как правило, адвокат в этой области. И потом, изучив это дело, узнать, в чем проблема, запастись специальными заключениями специалистов с вашей стороны, которые утверждают обратное, и прийти на эту комиссию. И эта комиссия протеста против первой комиссии решает в конечном итоге решает, годны вы или нет. Потому что на данном этапе следующую комиссию, которую вы можете пройти, вы можете пройти ее только через год. Вы только раз в году можете попадать на эту комиссию. Понятно. Вот вкратце и все, что нужно делать в вашем случае.
1: Юрий, вы нас слышите?
5: Я вас очень внимательно слушал. И я, позвольте мне сказать, что я делал.
1: Так.
5: Я вам сказал, что Мисрат Ришуй меня отправил в эту больницу, МИРВАТ.
1: Да, но секундочку, вы же не подавали апелляцию. Вот Юрий говорит, что вам нужно подать
4: апелляцию. Единственное, что вы можете сделать, это только апелляцию, у вас нет другого выхода. То есть... Иначе вы не можете опротестовать решение этой комиссии.
5: Послушайте меня, пожалуйста. Значит, апелляцию сначала назначили 3 месяца или даже месяц. А мне эти бумаги прислали, эти бумаги от этой больницы, только спустя где-то полгода.
1: Это окей, не значит, апелляция, наверное, была.
4: С того момента, послушайте, с того момента, как вам прислали окончательные бумаги, у вас есть 30 дней для того, чтобы подать апелляцию. Никаких проблем. Никаких проблем. Единственный шанс и способ изменить решение комиссии, это только, она называется на иврите «Ваадат Арар». Это только специальная комиссия, которая будет решать, права ли та подкомиссия Марбат или нет. Это единственный способ вашим, это единственный шанс в вашем деле.
1: То есть подать апелляцию, то, что вы прошли... Нет, Юрий, послушайте. Дело в том, что то, что вы прошли, это не комиссия, которая говорит об апелляции. Это то, куда вас посылали Марбат, из медицинского Марбат. Института. А вам нужно сейчас подать апелляцию, и тогда заново вам соберут комиссию, понимаете? То, что вы говорите, это не комиссия. Это проверки, на которые вас посылали из
4: совершенно
1: медицинского
4: верно.
1: Института. Понятно?
5: Слушайте меня теперь внимательно. Я обратился к адвокату, который, значит, занимается этими делами при Мисрат Ришуй. Мне он запросил...
1: Смотрите, если вы обратились к адвокату, то здесь мы уже вам ничем не можем...
5: Он меня попросил прислать заключение семейного врача.
4: Адвокат при Мисрад Ришуй. Опять-таки, адвокат при Мисрад Ришуй – это юридический отдел при Мисрад Ришуй. Он не имеет... Мисрад Ришуй вам сейчас ничем не поможет. У вас уже есть окончательное решение комиссии. А протестовать это решение можно только подав апелляцию в специальную комиссию, которая будет проверять, правильно ли решение этой комиссии или нет.
1: Секундочку, Юрий, два слова, потому что наше время истекает.
5: Вот так вот, мне всегда и говорят. Дело в том, что я хотел обратиться с помощью адвоката, который занимается этими делами.
4: Частный адвокат.
5: Он посмотрел эту выписку из моей болезни, сказал, да, я берусь за ваше дело, только мне сначала оплатите 15 тысяч шекелей.
1: Но это немножко другая история.
5: Кому я должен обратиться, если вы говорите адвокат?
4: Вы можете идти без адвоката, не обязательно адвокат. Если вы выучите процедуру, вы можете сами подать.
1: Или попробуйте.
4: Могут вам подать.
1: Или попробуйте обратиться в бесплатную юридическую помощь при
4: Совершенно верно. Совершенно
1: такое
4: верно.
1: Тоже возможно.
5: Бесплатную помощь. Я обзвонил все это. Никто не говорит по-русски.
1: Вот вы знаете, мы как раз завтра будем говорить с представителем бесплатной юридической помощи и обсудим с ней именно этот вопрос. Хорошо?
5: Юрий, вот пару слов скажу. Мало того, что я плохо хожу, да, с протезом, у меня на руках еще жена, которая, значит, является Ницулей Шоа. Вы понимаете меня?
4: Да, мы вас понимаем.
1: Мы вас прекрасно понимаем,
5: хотели убить.
4: Но решить проблему...
5: Его хотели убить националисты. Понятно. Из Азербайджана.
4: Решить проблему можно только тем способом, который мы прятались
5: во время резни. Поэтому мы приехали в Израиль. Сейчас Израиль нас хочет убить.
1: Юрий, мы действительно вам очень сочувствуем, но, к сожалению, решить именно эту проблему, я думаю, что можно только таким путем, как сказал адвокат Юрий Брандт, а завтра мы побеседуем с бесплатной юридической помощью и зададим им этот вопрос, почему так сложно дозвониться до русскоязычного адвоката. Адвокат Юрий Брандт, огромное вам спасибо за участие
4: спасибо
1: в нашей программе. И Юрий из Кармиэля, огромное спасибо. И еще раз мы завтра постараемся связаться с вами. вас с бесплатной юридической помощью. Всего вот доброго. До свидания.
5: Какие только организации веры мне говорят, будьте здоровы. Спасибо, что вы дожили до этих лет.
1: Спасибо. Всего доброго. И теперь другая тема. Призывают ли в армию репатриантов, которые приехали в Израиль после того, как им исполнилось 20 лет? Социальные сети полны дезинформации. Но вот мы попытаемся разобраться в этом вопросе с Анной Молдавской, подполковником запаса ЦАЛЯ, основательницей и администратором группы «Помощь родителям призывников и военнослужащих». Анна, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый вечер всем слушателям.
1: Ну, вот насколько я знаю, возраст призыва репатриантов, он постоянно меняется, да? Ну, вот, может быть, там последние 10 лет он не менялся, но я помню, что вот когда мы приехали там 30 лет назад в Израиль, он был немножко другой. А что сейчас происходит?
6: Да, на самом деле для новых репатриантов и тех жителей страны, которые возвращаются в страну, уехали до этого и возвращаются, есть послабление в возрасте, при котором призывают на срочную службу, на обязательную службу. Важно отметить, что эти данные все время меняются, поэтому нужно проверять, когда это релевантно, на время репатриации или пребывания в стране. На сегодняшний день те, кто приезжают, да, это смотрят не когда получил статус гражданина или постоянного жителя, когда въехал первый раз в страну, на сегодняшний день он считается 22 года и старше, освобождаются от обязательной службы, но могут подать просьбу призваться. Угу. На сегодня можно призваться на срочную службу до 28 лет. Есть исключения из правил, определенные специальности, которые призывают и позже.
1: Угу. Ну вот, допустим, приехал репатриант или репатриантка в возрасте 20 лет, начала учиться в Ульпане. Когда ему или ей ждать того, что называется ЦАФ решен? То есть
6: да.
1: Вот эта вот повестка о призыве.
6: Первая повестка в армию. Да. ЦАФ решен, это первая повестка в армию. Те, кто приезжают и получают гражданство или постоянного жителя, только именно в этом статусе в течение первого года нахождения в стране присылается первая повестка. Кому-то присылается чуть раньше, кому-то присылается чуть позже, но это в течение первого года.
1: Вопрос?
6: Новым репатриантам дается адаптация год. Угу. Даже если повестку прислали сразу, то есть еще есть процесс прохождения проверки данных, подборов и так далее. И для репатриантов призывают после первого года адаптации. Те, кто хотят призваться раньше, могут подать об этом просьбу.
1: Теперь вопрос такой, да, репатрианты меняют адрес. Допустим, они приехали в один город, там, не знаю, пожили, может быть, полгода, год, поменяли адрес, да, особенно если речь идет о молодых людях, которые приехали одни. Может случиться такое, что повестка приходит на тот адрес, где человек уже не живет?
6: Смотрите, сегодня по правилам в Израиле каждый, кто постоянный житель или гражданин, после 16,4 месяца должен урегулировать свой статус с армией. Да? Угу. Тот, кто приезжает, например, в 20 лет, то есть он уже как бы должен знать о том, что и это написано и во всех брошюрах и консульстве, и все обсуждается. То есть 16,4 месяца человек, не имеет значения, где он проживает, если он постоянный житель или гражданин Израиля, он должен урегулировать свой статус. Поэтому то, что повестка физически может не дойти по адресу, это не освобождает от ответственности урегулировать свой статус. Да? И не имеет значения, где вы проживаете, за границей или в Израиле. Те, кто проживает за границей, должны уладить статус в консульстве по месту жительства после 16,5. И те, кто проживает в стране, в Израиле, должны урегулировать своим коматом по месту жительства после 16,5. То есть человек, который, если он новый репатриант, после 20 лет, соответственно, он, если в течение года не получил такую повестку, должен сам обратиться в военкомат и узнать, какой статус.
1: Это его ответственность.
6: Это его ответственность, да. С другой стороны, сегодня повестки присылают по адресу, который записан в Министерстве внутренних дел, в МВД. Соответственно, человек, который меняет адрес или уходит на съем, и у него адрес становится постоянный в одном месте, на съеме он живет в другом месте, соответственно, повестка придет в место, где он сейчас не проживает, но в любом случае ответственность лежит на человеке, который должен знать как бы не только льготы, но и обязательства в стране, проживая в стране.
1: Теперь вот вопрос, да, то, что я помню из 90-х, что если репатриант, который приезжал после определенного возраста и шел учиться, ему давали то, что называется оттуду, да, то есть он мог отложить свою службу в армии до окончания учебы. Что происходит сейчас?
6: Да, мы говорим об академической отсрочке. Угу. Она разделяется на две. Есть для новых репатриантов, которые в течение 18 месяцев со дня прибытия, некогда получили гражданство, со дня прибытия в Израиль и стали проживать постоянно, в течение 18 месяцев есть возможность поступить на бакалавр, подать просьбу в армию и получить отсрочку на время учебы.
1: Угу.
6: И второе – это те, которые не попали в эти 18 месяцев и начали процесс первой повестки и хотят пойти учиться. Это называется академическая отсрочка, уже не для новых репатриантов, но она тоже возможна. Там есть свои правила поступления. Именно для новых репатриантов это в течение 18 месяцев или если они поступили сначала на предварительные академические курсы, как Мехина, да, на иврите это Мехина, тогда получают отсрочку еще на год, то есть получается 2,5 года, в течение 2,5 года кто поступает. Но в этом случае должны попросить разрешение армии. К сожалению, есть немало случаев, которые в группе, например, обращения, начали учиться, не подали просьбу в военкомат об отсрочке, и, к сожалению, армия присылает повестку на призыв. Да? Есть случаи, если обратились в военкомат вовремя, успели до начала призыва, потому что такие вещи рассматриваются, берет время. Те, кто успевает, то армия в большинстве случаев, да, то есть если нет никакой причины, нарушение разрешает. Если уже обратились за день до призыва или пришли на призыв, то в таких случаях уже очень трудно чем-то помочь или изменить.
1: Да, это действительно очень много информации, и лучше, конечно, обо всем об этом знать. Большое вам спасибо, подполковник запаса Анна Молдавская, основательница и администратор группы «Помощь родителям призывников и военнослужащим». Большое вам спасибо.
6: Да, я хотела бы только, если есть минутка, добавить, что 18 августа я организую совместно с Управлением академических технологических кадров армии встречу онлайн для призывников, которые хотят услышать об академической учебе до призыва. Поэтому если кто-то из слушателей к вам обратятся, я перешлю вам данные, как записаться и поучаствовать, получить ссылку на Zoom.
1: Спасибо.
6: И буду рада, чтобы приняли участие как можно больше. Эта встреча будет на русском языке.
1: Большое вам спасибо, Анна. Всего доброго.
6: До свидания.
1: И мы продолжаем. Сегодня произошли два трагических случая. Ребенок 5 лет скончался после того, как его забыли в запертой машине на стоянке в Лоди. Подросток 12 лет погиб после того, как выпал из лодки на реке Иордан. Как предотвратить подобные несчастные случаи и можно ли их предотвратить? Об этом мы поговорим с Лиат Вейрдхен, директором отдела стратегии и связи в общественной организации Бетерем. Лиат Вейрдхен, Минаэля Тагафа, стратегия Питуах в Акиеля Бейргун Бетерем. Шалом лях.
7: Шалом, шалом уברכה.
1: אנחנו כמעט כל חודש, כל חודשי הקיץ, אנחנו מדברים על אותם מקרים שחוזרים על עצמם. אני חושבת שגם כל מיני חברות טכנולוגיות כבר יודעים על כל מיני פיצ'רים וכל מיני טכנולוגיות כדי לתת להורים שהם לא ישכחו את ילדיהם ברכב, ובכל זאת זה קורה. למה לדעתך?
7: למה זה קורה לדעתי? אני אגיד ככה, אנחנו הרבה פעמים חושבים שזה קורה להורים שהם מזניחים או לא אכפת להם, אבל אנחנו ממש ממש טועים, ומחקרים מראים שזה נובע בעיקר מעייפות, מלחץ, מעומס נפשי, מדברים שהם לא בשגרה שלנו. בעצם המוח שלנו עובר ממצב של של של של טייס אוטומטי שבו ההרגלים שלנו גוברים על כל המשימות שתכננו לעשות מראש.
1: ומה לדעתך צריך לקרות כדי שההורים באמת שימו לב יותר, שהם יעשו סוויץ' הזה ויהיו מרוכזים רק במה שקורה כאן ועכשיו, ולא כל העומס בעבודה וכל הדברים שמסיחים את הדעת?
7: נכון, נכון. מה שצריך בראש ובראשונה לעשות זה להבין שזה יכול לקרות לכל אחד. וברגע שאנחנו נבין שזה יכול לקרות לכל אחד וזה יכול לקרות גם לנו, אנחנו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה לנו. מה זה אומר לעשות הכל? זה אומר, יצאנו מהבית כל יום ב8:30, או ברגע שמגיעים לעבודה, טלפון לבן בת הזוג, לוודא שכולם בסדר וכולם הגיעו למסגרות וכולם... הדבר השני שצריך לעשות זה כשאנחנו נכנסים לאוטו, בכל פעם לשים משהו מאחור, משהו מאחור שאנחנו בטוח לא נשכח, זה נשמע נורא, כן? כי כאילו אנחנו אומרים את הילדים נשכח, אבל את הטלפון או את התיק לא, אבל אנחנו מבינים שזה יכול לקרות, לכן אנחנו נעשה סיבוב שנייה לפני, לאמץ איזשהו הרגל, לפתוח את הדלת של האחורית לפני שיוצאים לעבודה. אנחנו צריכים לנסות לאמץ לעצמנו הרגלים שיעשו הכל כדי שזה לא יקרה לנו.
1: כן. ועוד טרגדיה שהייתה לנו היום, זה גם קשור לילד שהסירה התהפכה והוא נמצא ללא רוח חיים בנהר ירדן. זה גם משהו שקורה בקיץ, וגם לדעתי קשה למנוע את זה, כי קיץ זה כל מיני חוויות ואטרקציות, ואיך אתה תגיד לא לילד שרוצה סתם לשוט בנהר בסירה?
7: נכון, נכון. תראו, הקיץ מביא איתו בעצם הרבה מאוד סיכויים וסיכונים לילדים מבחינת התאונות. זה גם בגלל החום וגם בגלל שהשגרה משתנה, והילדים בחופש והילדים מחפשים תעסוקה. העניין הוא באמת להיות מודעים לאסונות. ואם אני רגע סוגרת את הנושא של שכחת ילדים ברכב, חשוב לציין גם שילדים לא רק נשכחים ברכב, הם גם נלכדים ברכב. זאת אומרת שהם יכולים להיכנס לרכב שאין בו מבוגר, אבל הרכב פתוח. להיכנס לרכב, לסגור את הדלת ולא לדעת איך לצאת ממנו. אז גם זה צריך לשים לב שאנחנו נועלים את רכב כשאנחנו יוצאים ממנו. לגבי כל הנושא של האטרקציות בחופש הגדול והנושא של תביעות, ואנחנו לצערי נמצאים בשנה נוראית בכמות התביעות של ילדים שיש, חשוב גם בראש ובראשונה ללמד את הילדים שחייה. הדבר השני, ילד בגיל צעיר, בין אם הוא יודע לשחות או לא יודע לשחות, חייב להיות בהשגחת מבוגר. חייב כל הזמן להיות בהשגחה של מבוגר שיודע שהוא אחראי עליו. הרבה פעמים אנחנו הולכים לצימר או לחופשות, והילדים יוצאים לבריכה, ואנחנו חושבים שהדוד או האח או מישהו משגיח עליהם, ואנחנו בעצם, הילדים חשופים לסכנות, בלי שאנחנו יודעים מי משגיח על הילדים. העניין של החופש הוא להבין שהשגרה משתנה, בדיוק כמו שקורה בשכחת ילדים ברכב, בדיוק כמו שקורה בתביעות של ילדים. השגרה משתנה, החוקים חייבים להשתנות, ההשגחה חייבת להשתנות, ואנחנו ההורים חייבים להיערך למציאות הזאת של החופש בהבנה שזה יכול לקרות לכל אחד. ואם עכשיו הילד שלי מבקש לנסוע לים, אנחנו נערכים בהסברה ובהערכות ובמבוגר אחראי ובהבנה מה זה חוף מוכרז ואיפה מותר לרחוץ. יש פה המון המון היבטים שאין לנו זמן אליהם בשידור קצר, אבל אנחנו חייבים להבין, המציאות משתנה, השגרה משתנה, אנחנו חייבים להיערך בהתאם עם ההשגחה ועם החינוך והסברה לילדים שלנו על איך שומרים על הבטיחות שלהם.
1: לאט ורד חן, מנהלת אגף האסטרטגיה, פיתוח וקהילה בארגון בטרם, תודה רבה לך, ואני אתרגם את דברך תקד. תודה רבה.
7: תודה.
1: Я переведу нашу беседу. Мы говорили о том, почему это происходит. Мы каждое лето беседуем только о том, что детей забывают в машинах. Как это может произойти, если даже технологические компании разрабатывают различные фичеры, чтобы этого не случилось. И моя собеседница говорит, что это происходит из-за усталости родителей, из-за того нервного напряжения, которое у них есть, из-за того, что они не сосредоточены на том, что происходит именно сейчас, в эту минуту, а сосредоточены на каких-то других проблемах и действуют на автопилоте. Нужно обязательно понимать, что это может случиться у каждого. И неважно, как мы заботимся о наших детях и насколько мы любим наших детей, такое может произойти с каждым. Поэтому обязательно, когда вы садитесь в машину, обязательно нужно на заднее сиденье положить какой-то очень важный предмет, который вы точно не забудете, просто потому что без него вы не можете выйти. Или это сумка, или это мобильный телефон. И нужно обязательно сосредоточиться именно на том, что происходит в данный момент, потому что можно, это действительно может случиться с каждым, и вы можете быть просто не сосредоточены на происходящем. Конечно же, есть еще один момент, когда ребенок сам заходит в открытую машину, и просто за ним закрывается дверь, он не может оттуда выйти, поэтому нужно обязательно следить за тем, что происходит с детьми. Ну и трагическая ситуация, которая произошла на реке Иордан, когда ребенок утонул. Ну, моя собеседница говорит о том, что в этом году гораздо больше детей утонули, чем, допустим, в прошлом году. И это ужасная ситуация, поэтому родители обязаны, во-первых, учить детей плавать. Во-вторых, если ребенок едет или идет купаться в море, то нужно обязательно, чтобы он был с кем-то взрослым. Если речь идет о подростке, то с ним нужно обязательно проговорить о том, что он должен идти только на тот пляж, где есть спасатель. Если мы отпускаем ребенка в бассейн, и мы все вместе с семьей, допустим, отдыхаем в какой-то гостинице, то нужно обязательно позаботиться и нужно точно знать, с кем ребенок идет в бассейн, потому что иначе мы просто можем оставить их одних, а такого не может произойти. И, конечно же, лето — это достаточно опасное время года для детей, потому что здесь наша рутина меняется, и мы должны как взрослые, переориентироваться на другую рутину и понимать, что это наша ответственность, и мы постоянно должны следить за нашими детьми. Мы беседовали об этом с Лиат Верет Хен, директором отдела стратегии и связи с общественностью в организации «Бетерм». Ну а на этом наша программа сегодня завершена. Ее подготовили продюсер Мирьям Гилевич и продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Гавриэль Коэн, а у микрофона Яна Брискман. Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного продолжения вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: контролировать. Аятолла Садек Лариджани, возглавляющий Совет по определению целесообразности решений государственного устройства, заявил, что противник пытается задушить Иран блокадой, забывая, что страна более 40 лет имеет опыт противостояния санкциям. Обозреватель Кан Омер Шахар сообщает, что накануне Иран заявил о близости к соглашению с Оманом по созданию безопасного морского коридора в Ормузском проливе. Вместе с тем власти в Тегеране подчеркнули, что возобновление полноценного судоходства через пролив зависит от выполнения администрации Трампа требований Ирана, включая компенсацию ущерба, причиненного войной. Силы хуситского режима продолжают атаковать объекты на территориях, контролируемых правительством Йемена и Саудовской Аравии. Хуситы запустили ракеты и беспилотники в направлении города Моха на юго-западе Йемена, а также атаковали саудовский нефтяной объект в городе Джизан на юге королевства. Корреспондент Кан Леран Аарони сообщает, что хуситы уже долгое время пытаются снять жесткую блокаду, которую в отношении них установила Саудовская Аравия. Их возмущение усилилось после того, как в прошлом месяце Саудовская Аравия не разрешила приземлиться в аэропорту Саны иранскому самолету с высокопоставленными представителями хуситов на борту. Силы безопасности Сирии задержали ячейку исламского государства в городе, расположенном всего в нескольких километрах от границы с Израилем на Голанских высотах. В официальном заявлении властей в Дамаске говорится, что 9 членов ячейки были задержаны в Хан-Арнабе, в провинции Кунейтра на юге Сирии. По данным властей, ячейка занималась сбором оружия и передачей взрывных устройств боевикам этой исламистской группировки. Об этом сообщает обозреватель Кан Омер Шахар. План Трампа по сектору Газа. Лидер оппозиции и председатель партии Еш Атид Яир Лапид скептически отреагировал на заявление премьер-министра Нетаньяху о том, что Израиль отвергает документ Совета мира из 15 пунктов. Лапид заявил, что, несмотря на заявление Нетаньяху, фактически ситуацию контролируют американцы. По его словам, особенно опасно то, что Катар стал влиятельным игроком в секторе Газа. Лапид также утверждает, что сейчас Хамас располагает рекордным числом вооруженных боевиков и добавил, что тому, кто говорил о полной победе, не стоит публично заявлять о принятии или непринятии документа из 15 пунктов. Новое поселение на севере Самарии – Эмек-Дотан. Сегодня 22 семьи заселили новое поселение и приняли участие в торжественной церемонии, на которой присутствовали министры и депутаты Кнессета. В региональном совете Самарии отмечают, что это уже пятое поселение, основанное советом менее чем за год. Корреспондент Кан Хаим Гольдич сообщает, что региональный совет реализует масштабную программу по созданию 19 новых поселений на севере Самарии. Цель программы – укрепить безопасность в регионе и, как заявляют в Совете, исправить историческую несправедливость, связанную с ликвидацией поселений в рамках плана размежевания. Подготовка арабских партий к выборам. Между Хадаш, Балад и Тааль пока не удалось достичь соглашения о создании единого списка. Тааль во главе с Ахмадом Тиби отклонила предложение комитета примирения, хотя ранее уполномочила его определить порядок расположения кандидатов в общем списке. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Иран Зингер и Яра Шапира. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура в Иерусалиме составит завтра 33 градуса, в Тель-Авиве будет 32. В Хайфе 31, в Бейт-Шеане 41, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается, что воздух прогреется до 42 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 9 августа. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов и вот уже 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «К нам приехал». В минувший уикенд Израиль неожиданно посетил командующий Сенткомом Брэд Купер. О значении и последствиях этого визита спросим Давида Гендельмана. Суннитская НАТО с арабским меньшинством. О новом обозначении.

0: Правоохранительном альянсе расскажет Михаил Бородкин. Тиби против. О последних новостях предвыборной кампании поговорим с Сариком Эльманом. Спрятать Маген Давид. В Греции идут пропалестинские демонстрации. Израильтян призывают прятаться. Греческую атмосферу нам передаст Павел Анойко. Не больше 5. Полиция хочет снизить разрешенное превышение скорости. Обсудим это решение с Софьей Ранит. Прилетный разнобой. Одни авиакомпании возвращают рейсы в Израиль, а другие откладывают. Подробности узнаем у Светланы Блиндер.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Вчера с молниеносным визитом в Израиле побывал глава Сенткома адмирал Брэд Купер. Он сначала провел консультации в Бахрейне и Арабских Эмиратах, а в Израиле встретился с начальником генштаба Эйалем Замиром. Все это происходит на фоне требований Пентагона об увеличении производства вооружений, которые были израсходованы во время недавней войны, а также давления Вашингтона на Израиль с целью приступить к реализации второго этапа мирного плана по Газе. Обсудим все это с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Вообще, о чем говорит столь стремительный визит главы Сенткома в Израиле сразу после консультации в странах залива? США сверяют часы перед финальным шагом или пытаются предотвратить срыв договоренности со стороны Израиля?
2: Вполне возможно, визит плановый, то, что он сразу после визита в арабские страны, в принципе, прошлые визиты тоже были примерно в такой же программе. Сначала командующий Сенткомом посещал арабские страны залива, потом Израиль. То есть подопечные страны, в принципе, в этом ничего странного, ничего нового нет.
0: Иранский президент Пезешкиан заявляет о победе. Вице-президент США Венс говорит, что Ирану очень больно, и тот якобы ищет выход. Как вам кажется, чья позиция ближе к реальности на данный момент, учитывая удары, что удары по танкерам в Ормузском проливе продолжаются, ну вот прямо во время переговоров?
2: Мы уже за последние месяцы много раз видели, что слова денег не стоят, что с американской, что с иранской стороны. Посмотрим, чем в результате закончится нынешнее блокадное, скажем так, противостояние. С одной стороны, Иран действительно продолжает удерживать блокаду, наносит удары по судам, но американцы свою блокаду тоже еще не сняли. Поэтому хотя прямого военного противостояния сейчас, на данный момент, пока нет, есть прекращение огня. Ну, в плане блокады противостояние остается. И в конце концов, когда-нибудь, уже никто не знает, но когда-нибудь, видимо, Трамп все-таки что-то решит.
0: Вот несколько недель назад СМИ сообщали, что удар по Ирану был отменен в последний момент из-за нехватки ракет-перехватчиков. Сегодня говорится, что нужно срочно производить куда больше ассортимент вооружений. А чего, собственно, в реальности не хватает США для возобновления военных действий?
2: На самом деле, была ли причина именно нехватка ракет-перехватчиков, это, разумеется, вопрос. То, что это было опубликовано в прессе, еще не значит, что это был главный фактор. По сумме факторов, в принципе, генерал Кейн, в принципе, насколько известно, вслух он с этим, разумеется, не выступал, он склонен к тому, что войну в нынешнем виде надо сворачивать, потому что если нет решение на какую-то эскалацию, типа сухопутной операции и прочее, то военные боевые действия в том формате, как они были до сих пор, в основном себя исчерпали, и особо даже их возобновить к какому-то эффекту они не приведут. То есть Трамп находится сейчас в ситуации не выплюнуть, не проглотить, поэтому мы видим все эти пока еще не подтвержденные вбросы в прессе, что он чуть ли не собирается заявить о победе в обмен на открытие Ормузского пролива даже без подписания каких-то договоренностей по ядерной программе, потому что действительно с большой вероятностью он бы хотел вообще спрыгнуть со всей этой иранской темы. Но пока он еще не может, но если говорить с точки зрения Израиля, как я уже не раз говорил, наша основная надежда — это Мочтаба. То есть в том плане, что иранцы, возможно, настолько высоко залезут на дерево, что даже Трамп при всем желании заключить сделку все-таки не сможет удовлетворить все их хотелки. Говоря простыми словами, все-таки будет вынужден возобновить войну. Но пока мы еще в этом промежуточном периоде ни туда, ни сюда.
0: Да, вот говорят, что болото — это обычно, когда войска завязли в стране. А тут вроде и войска еще не введены, а болото уже есть. У нас, к слову, правительство тоже намеревается выделить 1 000 000 000 шекелей на некие секретные закупки для армии. Известно, о чем идет речь?
2: Ну, так как оно секретно, разумеется, мы про это говорить не будем, но обычно такие срочные закупки идут именно на боеприпасы. Из самых срочных для нас боеприпасов это те же ракеты-перехватчики плюс авиационное вооружение. Конкретное распределение между этими двумя параграфами не публикуется. Возможно, через какое-то время скажут, но мы и так знаем, что, в принципе, это два самых срочных, скажем так, параграфа.
0: Ну и давайте перейдем к Газе, потому что, судя по всему, об этом тоже шла речь на встрече Купера и Замира. По итогам сегодняшнего заседания правительства Нетаньяху сделал, точнее, на заседании правительства Нетаньяху сделал заявление, давайте его послушаем.
3: Исраэль шолелет эт мисма 15 анкудот.
0: Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Цаль не сделает никакого отступления до разоружения Хамаса. И когда я говорю разоружение Хамаса, то имеется в виду тяжелое вооружение, среднее и легкое, все оружие. Мы говорим о настоящем разоружении, а не о фиктивном. Не договорились вчера с Купером или просто предвыборная риторика? О чем идет речь?
2: Ну, Купер — это не тот человек, с кем надо договариваться. На его уровне ведется оперативная координация, скажем так. Договариваться нужно с Трампом. Пока, ну, здесь мы видим действительно уже политическое заявление Нетаньяху о том, что мы не согласны на эти 15 пунктов. Пока на местности американское давление продолжается. Ну, и в частности, из-за этого приняли решение практически полностью прекратить точечные ликвидации и открывать огонь сейчас в Газе можно только для ответа на непосредственно возникшую опасность. А любые инициативные действия, в том числе точечные ликвидации, которые мы до сих пор проводили почти каждый день, теперь на каждую такую ликвидацию нужно личное разрешение начальника генштаба. То есть мы видим реально американское давление, пока еще по вопросу отступления мы действительно упираемся, не отходим. Но, например, по нанесению ударов они нас уже продавили на то, что мы до сих пор были не согласны. Поэтому посмотрим, насколько дальше будет или не будет усилено американское давление.
0: Ну, мы же вроде бы утвердили в том числе и введение миротворцев в Газу. То есть, как бы, если введение миротворцев, ну, вряд ли они будут находиться за нашими спинами. Это, в общем, странная была бы ситуация.
2: Ну, ситуация именно и будет странной, потому что весь этот проект миротворцев на самом деле это, скажем так, в другом месте земного шара можно было это назвать просто цирком. Ну, у нас по политическим причинам продолжают к этому относиться серьезно.
0: Да, и у нас это повседневность. Ну что ж, спасибо за участие в нашей программе. Вопросы безопасности в регионе, да и в Газе конкретно, мы обсуждали с военным экспертом Давидом Гендельманом. Ну и в последние минуты как раз вот Давид упомянул это сообщение. На лентах информационных агентств появилось сообщение, что Трамп рассматривает возможность объявить о победе в войне даже без ядерного соглашения, только по факту открытия Ормузского пролива. Как это будет выглядеть, а главное, что означать, ну, кто же вам теперь скажет. Будем следить и сообщать о развитии этого сюжета на Кан-Река.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Суннитская НАТО продолжает оставаться в центре внимания региона. Про нечто подобное много говорилось в прошлом. Некоторые аналитики даже полагали, что частью альянса станет и Израиль. Но не случилось. Возможно, пока, возможно, и вовсе. Зато уже известно, что следующим кандидатом на присоединение к оборонному союзу является Египет. Сегодня в странах альянса, то есть в Турции, Пакистане и Саудовской Аравии, проживает в общей сложности 370 миллионов человек. После подсоединения Каира цифра вплотную приблизится к полумиллиарду. Серьезным, что и говорить. Ну а подробности нам расскажет востоковед и главный редактор телеграм-канала Oriental Express Михаил Бородкин. Михаил, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: А ведь действительно, в конце первой каденции Трампа многие мечтали о ближневосточном НАТО с участием Израиля. Нынешний вариант альянса, он вырос из той идеи или как бы нет?
4: Нет, он как раз наоборот, он подменяет ее, потому что та история – это, по сути, Авраамовы соглашения. И то, как они реализуются в отношениях между Израилем и двумя, по крайней мере, двумя арабскими странами – это Эмираты и Марокко. То есть тесное взаимодействие с теми и с другими по линии безопасности. С Эмиратами это особенно видно было во время войны, и когда там израильские батареи железного купола туда поехали, и все такое. С Марокко тоже очень тесно идет сотрудничество, там очень близкое. Они даже там отказываются от французского вооружения в пользу израильского. Вот это вот работает, а вот этот союз, по сути, подменяет его. То есть они пытаются, там, те там другие какие-то силы, и забегая вперед, скажем, что это Китай, вот, они стараются создать другой альянс, как раз наоборот, без участия Соединенных Штатов Америки.
0: Да, то есть при этом, как бы, получается, что у нас в регионе несколько уже альянсов. Во-первых, как мы знаем, есть альянс Израиль, Кипр, Греция. С другой стороны, уже чуть ли не в открытую говорят про альянс Израиль, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и вот этот альянс. То есть это все как бы какие-то альянсы в одном и том же регионе, которые могут стать против друг друга или нет?
4: Да, это скорее идет именно по линии противостояния разных блоков, и на самом деле они выходят за рамки региона, конечно. То есть вот альянс Израиль, Кипр, Греция, это понятно, он был создан по сути под турецким давлением, да, то есть эти три страны сблизились для противостояния Турции, которая очень активно стала продвигаться в Восточном Средиземноморье и пытаться подмять под себя, то есть замкнуть на себя, точнее, скажем там, замкнуть на себя все энергетические и потоки, транзитные коридоры, да. А Индия должна примкнуть к этому же самому альянсу, как раз потому, вместе с Эмиратами, чтобы создать свой альтернативный коридор в Европу, транзитный коридор в Европу. Против этого, естественно, выступает Китай, который вот, значит, пытается там создать что-то свое. Потому что Пакистан не стал бы присоединяться ни к каким альянсам, если бы не было зеленого света из Пекина.
0: Страны Пекина.
4: И да, и они, конечно же, могут... То есть там есть определенное противоречие интересов, особенно, ну, Индия, Пакистан, совершенно понятно.
0: Это правда, да. Поэтому, в общем, Индия... Мы ждем, как бы, Индию в гости к нам. Да. Многие говорят, что, опять же, все-таки союз создается не только как прокитайский, но и как антииранский проект. Угу. Хотя, слушая заявление главы генштаба Пакистана или президента Турции Эрдогана, возникают вопросы. Все-таки кто главный враг этих стран? Иран или, возможно, Израиль тоже?
4: Тут вопрос, кто главный враг на самом деле или кого они главным врагом считают, потому что это не одно и то же. Например, министр обороны Пакистана, действующий министр обороны Пакистана, прямо сказал, что этот трехсторонний пакт должен сдерживать Израиль и призвал исламские страны отказаться от нормализации отношений с Израилем в пользу исламского единства. То есть вот буквально подмена Авраамовых соглашений налицо. Но, конечно же, с объективной точки зрения для Саудовской Аравии, и я думаю, что Саудовская Аравия прекрасно это понимает, Израиль никакой не враг и никакая не угроза. А вот Иран, в отличие от этого, да, как раз-таки прямая угроза, потому что он обстреливает саудовскую территорию ракетами и беспилотниками и сам, и через своих союзников в Йемене. Поэтому Саудовская Аравия как раз ищет защиту в первую очередь от Ирана, не от Израиля. Турция, у нее там очень много разных интересов. На данный момент она, видимо, заинтересована в том, чтобы вытеснить иранское влияние с Ближнего Востока и заменить его своим. Но это на данном этапе, да, то есть так что можем сказать, что Пакистан там стоит как бы особняком, а у Турции и Саудовской Аравии главная задача сейчас сдерживать Иран.
0: Но при этом, при всем, они являются все союзником США, то есть будут как-то, видимо, координироваться с Вашингтоном, что значит опосредованно и с нами.
4: Вот это главный вопрос, ответ на который нам еще предстоит узнать, потому что без американской поддержки этот союз на самом деле не будет ничего стоить. Ну, по крайней мере, так было до сих пор. Все союзы на Ближнем Востоке, которые создавались с военной целью, то есть оборонительные союзы в основном, если в них не участвовала Америка хоть в каком-то виде, а до Америки, может быть, еще Великобритания, но в основном Америка, то эти союзы просто они не функционировали. То есть самый яркий пример это опять-таки Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Это он объединяет арабские монархии, то есть Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Эмираты. И они все пытались сплотиться еще с начала 1980-х годов против Ирана и против Ирака. То есть это была общая угроза для них, и обе эти страны были для них угрозой. И этот союз абсолютно оказался беспомощен и недееспособен. И таких примеров у нас здесь очень много. И только когда в деле участвуют американцы, это работает. Вот, опять же, смотря в рамовое соглашение. Так что если этот союз создается в пику американской попытки переформатировать архитектуру на Ближнем Востоке, скорее всего, он работать не будет.
0: Не будет. Но при этом там есть некий пункт вот, в соглашении о создании альянса о взаимной обороне, согласно которому нападение на одну страну равно нападению на всех. У Пакистана, насколько я понимаю, был подобное соглашение с Саудовской Аравией, но как-то оно не сработало после ракетных ударов Ирана. А здесь сработает?
4: Вот совершенно верно. Оно не сработало. То есть Пакистан после длительных уговоров прислал какой-то контингент в Саудовскую Аравию. Возможно, их зенитные установки помогали отражать какие-то удары, но атаковать Иран они точно не стали. И никаких хуситов они тоже не атаковали, и, скорее всего, атаковать не станут. И это, опять же, говорит о том, что, скорее всего, этот альянс по-настоящему функционировать не будет.
0: Ну и последний вопрос. Египет, почему его сразу не взяли? Там какие-то технические проблемы. Что же за проблемы-то такие?
4: Вот тоже непонятно, они это не объясняют. Я был уверен, что и все еще уверен, что для Саудовской Аравии Египет там просто необходим, потому что иначе союз получается абсолютно неравный. То есть арабская составляющая, арабский элемент там очень слабый. То есть это очень много денег, Саудовская Аравия, это очень богатая страна, но у них нету серьезных, никаких серьезных войск. То есть войска, армия Пакистана, армия Турции — это два гиганта, по сути. Да? Один — это страна НАТО, второй — это страна с ядерным оружием, плюс регулярно воюющая то с Индией, то с афганскими террористами. То есть боевой опыт какой-никакой все-таки имеется, и там техники много всякой и так далее. И поэтому союз получается абсолютно неравный. Чтобы уравновесить турецкий и пакистанский элементы, арабским элементом, необходим именно Египет, потому что это единственная арабская армия, которая с этими двумя может быть хоть как-то сопоставима по численности там, и так далее. И тоже по там, связям с Америкой. Но почему он до сих пор не вошел, непонятно. Возможно, что президент Ас-Сиси как раз считает, что этот союз ничего не стоит и не собирается в нем участвовать. Но, может быть, его еще уговорят, поживем увидим.
0: То есть, в общем, время покажет. Да. Спасибо за участие в нашей программе. Что за зверь такой суннитская НАТО, нам разъяснил востоковед и главный редактор телеграм-канала Oriental Express Михаил Бородкин.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и постоянная рубрика на ближайшие 2,5 месяца «Выборы 2026». Сегодня поговорим об арабских партиях, которые пытаются объединиться в единый список, и о разворачивающейся битве за так называемый «третий блок». Речь идет о новых правых партиях, которые не готовы быть в рамках Ликуда, но, судя по заявлениям лидеров, не согласны и по умолчанию считаться оппозиционерами. Сегодня разбираться в предвыборных хитросплетениях нам поможет политолог и наш коллега, ведущий Канрека, Арик Эльман. Арик, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Начнем с новостей из арабского сектора. Там примирительная комиссия вроде бы представила предложение о распределении мест в списке, но лидер партии Тал Ахмад Тиби недоволен предложенными местами и пока отказывается принять решение комиссии, в то время как Балат и Хадаш выражают удовлетворение и надеются, что Тиби отдумается. По сути, ему предложили второе и девятое, то есть непроходное место в списке, то есть только одно. Можно ожидать, что Тиби пойдет отдельно?
5: Нет, это все игры, потому что все знают, что среди избирателей этих специфических партий есть желание увидеть единый список. Там не очень довольны тем, как все легло в 2022 году, и считают, что комментаторы в арабском секторе говорят о том, что есть возможность добиться до 15 мандатов на этот раз. И понятно, что давление внутри сильное, но сильное для всех. Поэтому Тиби хочет, конечно же, повысить свое представительство в своем объединенном списке, поэтому позиционирует себя как спойлер, да, который может в случае необходимости пойти в одиночку, может быть, даже рисковать голосами для того, чтобы вынудить две другие партии объединить с ним усилия. Понятно, что в отличие от Рамы и Мансура Аббаса, здесь речь не идет о потенциальных партнерах сионистских партий, поскольку присутствие Балат в этом списке делает это практически нереальным. Что же касается, опять же, надо сказать, что в РАМ как раз хотели бы и говорят об этом, что было бы здорово, если бы все, кроме них, объединились, потому что это позволило бы им играть на противоречии. То есть они бы могли в ходе своей кампании говорить, что те арабские избиратели, которые хотят участия арабской партии в коалиции, повторение того успеха с точки зрения РАМ, которого они добились во время недолгого, правда, но достаточно значимого с точки зрения перераспределения финансовых средств в пользу арабского сектора под руководством РАМ и пребывания РАМ в этой коалиции, значит, могут голосовать за них. Те, кто хотят продолжать оставаться в оппозиции ко всему сионистскому Израилю, должны голосовать, могут голосовать за остальных. Поэтому в РАМ как раз официально, конечно, никто ничего не говорит, но там говорят, что это не наша проблема, это не наш проект. Теперь мы в нем не участвуем, но неофициально там говорят, что будет для РАМ будет идеально, если все антисионистские арабские партии объединятся в единый блок.
0: Но при этом при сам РАМ уже этот вопрос решенный, и он к арабскому списку не присоединяется.
5: РАМ, как минимум сейчас, Мансур Аббас сделал ставку на то, что он после выборов может оказаться партнером для любой практически сионистской коалиции. И он предполагает, опять же, мы вслух это не слышим, но за кулисами в РАМ говорят, что вполне возможна ситуация, в которой, если будущее, так сказать, коалиции с Нетаньяху во главе в том или ином формате, да, даже когда пойдет борьба за то, кто первым получит мандат на формирование коалиции, то жесткое сопротивление, то вето, которое все время наложил Бецалель Смотрич на Мансура Аббаса, может оказаться гораздо более гибким. В этот раз, с учетом того, что, так сказать, поставлено на карту, более того, там указывает на то, что Аббас намерен продемонстрировать, что в его, так сказать, программе, в том списке своей партии, на которой намерен руководить, нет никакой враждебности на данный момент сионистской идеи. Он не стал сионистом сам по себе, но, тем не менее, там не будет повторения программы исламского движения, от которой отпочковалась партия РАМ, от которой говорится открыто о том, что государство Израиль не имеет права на существование.
0: Здесь будет говориться, насколько я понял, во всяком случае, по слухам об объединении с Сигаловичем, что РАМ должен был принять декларацию независимости и осудить ХАМАС, да, если я не ошибаюсь. То есть, в общем, как бы два таких момента.
5: Мы увидим.
0: Поддержку службы в армии. Вот.
5: Мы увидим, на каких условиях это произойдет. Я должен сказать, что, на мой взгляд, вот эта идея поддержки того формата службы, это гораздо будет сложнее для Мансура Аббаса, нежели признание декларации независимости, хотя мы слышали его говорящим о том, что если это будет формат, в котором арабская молодежь должна будет служить на какой-то государственной службе внутри арабского сектора под наблюдением представителей арабского сектора, то тогда это он вполне способен это переварить при условии, что после этого эта арабская молодежь получит доступ к тем же льготам, которые получают еврейские юноши и девушки после службы в армии. Да? То есть есть здесь пространство для маневра. Понятно, что здесь есть некий союз интересов. Да? Сигалович, по всей видимости, хочет продолжать свою политическую карьеру. Мансур Аббас хочет использовать его в качестве такого входного билета.
0: Машгерха, который как бы кашрут такой вот добавит партии РАМ.
5: Доказательство, так сказать, физическое доказательство того, что партия РАМ перестала бы, то есть не является больше партией исламистской, да, не стремится там к установлению халифата в Израиле, не стремится к пересмотру 1948 года и так далее. Опять же, надо сказать, что ничего нового в появлении еврейского депутата в арабской партии нет.
0: Ну, в Хадеш всегда есть. Это
5: депутат,
0: да,
5: еврей-депутат в партии коммунистов. Но понятно, что в случае с Сигаловичем речь идет о несколько другом идеологическом формате, и это то, что вызывает у всех такой интерес.
0: Действительно. Но не меньше интерес вызывает и вот это праволиберальное песочница, я уже не знаю, как это назвать, значит, четыре партии, которые ведут борьбу за избирателя, плюс-минус говорящие об одном и том же, при этом ни одна из них не имеет прочного запаса прохождения электорального барьера. Вот эта вот конкуренция вообще не приведет к массовой потере голосов правого центра?
5: Я думаю, что если не будет достигнуто единство в этом, так сказать, промежутке между Айзенкотом с одной стороны и Ликудом с другой, то шансы всех участников этого процесса очень маленькие. Электоральный барьер нынешняя коалиция не понизила, хотя собиралась. И поэтому понятно, что в той ситуации, которая складывается, если Ганс и, как говорят, присоединяющийся к нему Эйлер-Шакет, Эндели Трупер и Ордан Эдельштейн, которые еще не оформились даже с названием собственного нового списка, не найдут способ объединиться вместе, найти какой-то общий язык, создать единый список, пусть нескольких там партий или блоков, то понятно, что все они наверняка увидят следующий КНЕСТ по телевизору.
0: А в Ликуде уже жестко атакуют как минимум партию Эрдана и Эдельштейна, называя их перебежчиками. Насколько вообще эффективна такая критика в борьбе за колеблющегося избирателя Ликуда? То есть не столько своих противников, например, не Азенкота, а вот концентрировать свой удар на Эрдана и Эдельштейна?
5: Эффективного здесь ничего, разумеется, нет, потому что Эрдоган и Эдельштейн не обращаются к той части электората Ликуда, которая продолжает считать, что Ликуд идет по правильному пути, и что все, что было сделано в этой каденции, было правильно, и в особенности все, что касалось заигрывания с ультрадоксальными партиями и демонстрации бесконечной готовности идти им навстречу и пытаться провести такие законы, включая там закон о призыве или закон о замораживании арестов уклонистов, которые нанесли Ликуду серьезный ущерб в израильском общественном мнении. Поэтому здесь это такая, я бы сказал, реакция абсолютно инстинктивная, которая не говорит о наличии какой-то стратегии.
0: А говорит о боли. Просто говорит о боли.
5: Особо там надо честно сказать, да, если давать объективную оценку происходящему, то ни в случае с Орданом, ни в случае с Эдельштейном, ни у кого в Ликуде нет права предъявлять какие-то претензии. Там активно работали над тем, чтобы лишить одного из них престижной должности и активно вытолкать другого из ликудовской политики. Да? То есть после того, как оба они поняли намек, предъявлять им претензии было бы странно.
0: Да, последний вопрос, у нас просто минута остается. Как представляется все-таки, куда больше перспективы? На создание единого списка вот этого третьего блока, говорят, что у него есть там 6-8 мандатов совокупно, или все-таки как бы пойдет речь о создании блоков там с Ликудом части, а у части, например, с Азенкотом, и как бы их разберут, вот это формирующееся нечто с правого центра?
5: В данный момент то, что разделяет, скажем так, Эрдоган и Эдельштейн с одной стороны, и Ганса частично, и Энделя с Трупером с другой, это именно вопрос о том, к какой коалиции присоединяться. Эдельштейн и Эрдоган настаивают на том, что единственный смысл их такого проекта это в том, чтобы навязать, собрать достаточно сионистских голосов под себя, чтобы затем заставить оба блока, только Биби и только не Биби, объединиться вокруг какого-то рационального сионистского консенсуса. Эндель и Трупер открыто говорят, что они не готовы никакой коалиции под руководством Нетаньяху. То есть это фактически, хотя они тоже говорят о широкой коалиции, но это моментально делает их партнерами Азенкота, партнерами оппозиции. Ганс, он все еще не определился в этом смысле. Он не накладывает вето на кандидатуру Нетаньяху на пост премьера, но он, в общем-то, говорит о том, что он готов быть партнером в узкой коалиции тоже. В общем, ясности там нет. Все эти лица все должны будут определить свой путь до закрытия списков. Опять же, понятно, что здравый смысл требует от них всех договориться, объединиться вокруг какой-то единой программы, потому что в противном случае все они рискуют в КНЕСТ не попасть.
0: Куда же
5: делать? Но если бы израильская политика руководилась здравым смыслом, мы бы жили в совсем другой стране.
0: Это правда. Спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с политологами, нашим коллегой, ведущим КанРека Ариком Эльманом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Греция, одно из самых популярных летних направлений для израильтян, сегодня вдруг превратилась в арену масштабных пропалестинских протестов. МИД Израиля выступил с экстренным предупреждением. Туристам рекомендуют буквально не отсвечивать, скрывать еврейскую и израильскую символику, не выкладывать геолокации в соцсетях и избегать массовых скоплений людей. Акции охватывают десятки городов. От Афин до Родос организаторы протестов не скрывают свои цели сделать так, чтобы израильские туристы и военнослужащие цели перестали чувствовать себя в Греции в безопасности. Насколько реальна угроза для наших соотечественников на греческих курортах, как не поддаваться на провокации, обсудим это прямо сейчас с редактором издания «Афинские новости» Павлом Анойко. Павел, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Насколько
6: мне кажется, да. Во-первых, мне кажется, вы несколько привлечете трагичной ситуации насчет израильских туристов. То, что собирается определенная публика в некоторых местах, это еще не значит, что это все коснется израильских туристов. Да, если они придут на сам митинг и начнут там конкретно выступать в поддержку Израиля, боюсь, им будет неприятно. Но вот если они этого делать не будут, я так думаю, что никто за ними специально гоняться не будет. Но есть определенное количество локаций. Их всего 91, между прочим. Это рекорд на сей раз. И далеко не все из них в крупных городах. Многие из них идут на маленьких городках, курортах. Одно даже в туристической базе на подножии Олимпа. Так что еще не факт, что там могут быть еврейские туристы.
0: А вот организаторы, прям прямым текстом заявляют свою цель, что сделать Грецию...
6: Организаторы могут говорить что угодно. У них такая работа и такая задача, им за это платят. А вот то, что на самом деле происходит, я не думаю, что стоит так особо сильно пугаться. Во-первых, таких, еще раз говорю, кроме центра Афин, в таких местах расположено, что не так много людей туда ходят. Например, в самом центре Афин это будет идти на площади Монастыраки, это туристическая зона под Акрополем. А дальше такие районы, которых, скажем так, туристы не слишком много бегают. Это кольцевая развязка Порторафти, там район Хайдари, Палеофокия, там
0: площадь. Вот вы мне объясните, кто в этих демонстрациях участвует? Это греки или мигранты? Или
6: что-то? Смотрите, как минимум половина участников это греки. Есть определенное количество здесь леваков, левых сил, скажем так, левых партий, начиная от коммунистов-троцкистов, заканчивая анархистами. То есть это частично аудитория партии Сириза есть такая тут у нас, которая в составе 21 партия. Но она частично сейчас распалась, но тем не менее участники у нее остались.
0: А как вообще, посмотрите, мы сейчас вроде с вами союзники, у нас там военный альянс, и правительство очень дружит между собой. Как-то вот греки не понимают, что на самом-то деле Израиль союзник Греции, как минимум противостояние с Турцией?
6: Ну, у Греции вполне нормальные отношения как с Израилем, так и с другими странами. С Турцией, конечно, сложные отношения, тут вы правы абсолютно. Но ведь одно дело то, что государство думает, а другое дело думает народ. И далеко не всем грекам нравится ситуация, которая происходит в Газе. То есть то, что там происходит, достаточно активно показывается по телевидению, СМИ, в средствах массовой информации и других, в интернете и так далее. То есть то, что там произошло, и то, что там продолжает происходить, не нравится большей части греков.
0: Как показывать, потому что, наверное, как-то показывает, в общем, с одной стороны, и поэтому, конечно, не нравится. Как полиция работает?
6: Как полиция работает? Во-первых, если эти люди не создают проблем окружающим, в Греции есть в определенной мере демократия. Если люди не создают проблем, не трогают никого, их, соответственно, никто не трогает тоже. То есть митинги были все заявлены, официально организованы, официально оформлены, поэтому претензий к ним от властей не возникает.
0: А беспорядки ожидаются?
6: Кто-кто?
0: Беспорядки.
6: Смотрите, беспорядки, если здесь и происходят, то чаще всего их создают анархисты. Но хочу обратить внимание, что если беспорядки здесь происходят, то их обычно создают, весьма своеобразная публика, та, которая больше завязана на государственные службы. Поэтому если государственные службы дадут команду беспорядки устроить, они будут.
0: Ага, то есть это, в общем, такая демократия с государством некоторым уклоном. Какие-нибудь рекомендации все-таки израильским туристам, которые вдруг могут оказаться...
6: Не надо ходить на митинги, на которых происходят эти мероприятия, и при этом не надо агитировать в поддержку Израиля на этих митингах. Угу. А если они этого делать не будут, у них будет все спокойно, никто их трогать не будет.
0: То есть просто отдыхать продолжать и не обращать внимания, все будет в порядке, вы считаете, да?
6: К Израилю нормальное отношение в Греции, поэтому если, к израильтянам Нормальные отношения к Греции. Государство Израиль отношения сложные, потому что, да, как я уже подчеркивал ранее, не всем нравится ситуация с Газой. С израильтянами, если они себя ведут нормально, ни на кого не нападают, никто их трогать тоже не будет. Не было ни одного инцидента, где бы греки нападали. Если какие-то инциденты были вот у нас ранее, то это все связано было или с палестинцами, или с какими-то сирийцами.
0: Ну, мигрантами из стран Ближнего Востока, да. Спасибо. Спасибо огромное вам за участие в нашей программе. О проходящих сегодня антиизраильских демонстрациях в Греции мы говорили с редактором издания «Афинские новости» Павлом Анойко.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Привычный для израильских водителей запас в 10-15 км в час свыше разрешенной скорости, похоже, уходит в прошлое. Дорожная полиция объявила о перенастройке стационарных камер системы A3 по всей стране. На участках с повышенным уровнем опасности штраф начнет приходить даже за минимальное превышение буквально от 5 км в час. Самое неприятное для автомобилистов заключается в том, что полиция держит в секрете, где именно порог срабатывания снижен до минимума. Стражи правопорядка уверяют, что цель не пополнение казны, а спасение жизни на фоне пугающего роста смертности в ДТП. Обсудим, так ли это с адвокатом Софи Гранит, в прошлом высокопоставленной сотрудницей прокуратуры, специалистом по уголовному и транспортному праву. Госпожа Гранит, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
0: Снижение допустимой погрешности до 5 км в час при засекреченных участках. Это вообще эффективный инструмент снижения аварийности или попытка массово обобрать или собрать штрафы с невнимательных водителей?
7: Ну, с моей точки зрения, если это правильно, еще раз, много раз мы слышим такие, идут как бы такие новости, в конце концов, это не всегда правильно, но если в этом случае правильно, это, конечно, и по моей точке зрения, как юрист, как адвокат, это несправедливо, потому что любая технология, у них есть всегда какой-то толеранс, как бы какой-то какие-то...
0: Поблажки.
7: Да, поблажки, которые всегда должны снижать, чтобы вот именно, чтобы не было несправедливых штрафов, особенно в этих камерах АЛИФ-3, которые были в уголовном суде уже много лет, и, например, есть проблема с их точностью на электронных машинах, и в последнем решении суде и даже это было как бы, ну, суд это принял, поэтому, конечно, такая система будет несправедлива к водителям, но это все, конечно, идет сегодня, потому что изменили закон так, что все транспортные нарушения, которые идут, как бы, то, что мы до сих пор получали штраф, перешли с уголовного суда в административный суд.
0: То есть в ускоренный, получается?
7: Это ускоренный, да, это ускоренный, и это уже не уголовное дело. Это идет административная процедура, ахифа миналит, а не лилит, а не уголовная.
0: Да.
7: И так и называется закон «Хок афарот таавура миналиот». Это уже административные нарушения, не уголовные.
0: То есть они проще
7: нарушения.
0: Рассматриваются, быстрее рассматриваются,
7: да.
0: Но с другой стороны и сопротивляться этому как бы сложнее, потому что очень многое решается в автоматическом режиме, я правильно понимаю?
7: Да, но это решается в автоматическом режиме, но надо понимать, что можно потерять права очень быстро в новой этой системе, так как вот вчера, 8 числа, вошла второй как бы вход этой реформы, и идут и увеличили, например, на высокую скорость на телефон с 8 баллов на 10 баллов. Значит, уже идет намного
0: штрафы.
7: Более агрессивно. Да. Поэтому это не только сам штраф, который тоже, кстати, может быть увеличен при новой реформе, если в течение 3 лет водитель 3 раза и больше сделал то же самое нарушение, что с телефоном, со скоростью, это большинство водителей, это может с ними произойти, то идет и увеличение в два раза больше штрафа.
0: Например, ну и штрафных баллов, да.
7: 500 шекелей будет уже 3000 шекелей.
0: А, еще и денег, да. Скажите, еще вообще, в принципе, денег. Вот снижение этой допустимой погрешности, да, на засекреченных участках, это же вопрос заключается в том, что мы все привыкли, что по всему миру есть ограничение скорости, ну и есть плюс-минус до 10 километров, это считается приемлемо, да, это, в общем, общемировая практика. Если вот конкретно в нашей стране вдруг снижается до 5 километров в час, ну, насколько вообще это, ну, технически корректно даже штрафовать
7: это
0: за такое?
7: Это некорректно, как я сказала, это некорректно. В Израиле сегодня снимается 5 километров, и в лейзере, ну, во всех этих автоматических аппаратурах, которой полиция пользуется, снимается минимум 5 километров. И поэтому, если это правильно, еще раз, надо понять, не всегда это все правильно. Поэтому, если это правильно, это несправедливо, не с юридической точки зрения и не с технической точки зрения.
0: А вот объясните мне, я, например, вот регулярно...
7: Что это не надо снимать какой-то... Какую-то скорость надо всегда снимать.
0: Да. Скажите, вот я регулярно, значит, еду в нашу студию, мы в Иерусалиме находимся, и по первой трассе, естественно, и там бывает, что ты едешь в потоке, но превышая там на 5-10 километров, потому что так идет поток. В этом отношении ты можешь, конечно, тормозить и соблюдать, но ты тем самым будешь, ну, создавать пробку, по сути. Вот как бы всех будут штрафовать? Вот идет поток, и что, всем выписывается штраф?
7: Ну, я не могу вам сказать, потому что я не знаю, что себе полиция думает в том, что они так решили. Но есть еще одно в уголовных судах, когда то, что было по уголовной системе, то если надо было, чтобы полиция смогла доказать, что машина была одна и что не было рядом с ними еще одной машины, которая могла там повредить или помешать этим электронным системам. Я не знаю, как это все можно сегодня в административной системе без доказательств, без уголовной системы, без то, что... Поймите, раньше страна должна была доказать, что вот это нарушение было сделано вами. Сегодня все меняется. Вы как...
0: Вы должны доказать, что вы не верблюд.
7: Должны доказать, что да. Вы не ехали на такой скорости, потому что у полиции есть хескат кинут минолит, презумпция законности административных действий.
0: Скажите, еще один момент. Еще один момент, связанный с отказом публиковать карту с повышенным риском, вот насколько вообще это законно, потому что, как мне кажется, открытое предупреждение об опасных участках сработало бы как минимум не хуже, чем повышенные штрафы. Ну, то есть, вот, значит, полиция знает, что есть некие участки, где повышенная аварийность, но мы их публиковать не будем, говорит полиция, зато сделаем там более чувствительные камеры, контролеры скорости. Вот как-то здесь, мне кажется, они перепутали причину и следствие, нет?
7: Ну, в принципе, если это правильно полиция сделает и построит законы так, что позволит им пользоваться какой-то аппаратурой и не публиковать это публике, есть законы, которые полиция должна, это закон о том, что все как бы надо... Надо это все публике говорить. Сегодня, по закону, сегодня полиция может иметь право пользоваться аппаратурой, но это только для преступлений, которые серьезные, по уголовному идут пшаим. Это
0: уголовные преступления.
7: И больше. Конечно, скорость... Оно не входит в эти, но это все зависит от какие законы будут построены, потому что полиция говорит, нам надо воевать с авариями.
0: С авариями на дорогах.
7: Проблема в Израиле, и поэтому, если закон будет построен так, что полиция сможет какими-то секретными методами пользоваться, и это будет сделано правильно, то может быть. Но это, конечно, надо сделать правильно по закону.
0: Очень вопросов закону. Очень много. Спасибо. Да, спасибо, Софи, за участие в нашей программе.
7: Я хочу сказать, что сегодня любой водитель может зайти в личный кабинет и там увидеть, сколько у него баллов.
0: И проверить уже как бы из этого свою стратегию вождения на дорогах строить.
7: Не смотреть только на штраф, а смотреть на сколько баллов, потому что
0: да, спасибо. Полицейские нововведения в борьбе с превышением скорости мы обсуждали с адвокатом Софи Гранит, в прошлом высокопоставленной сотрудницей прокуратуры, специалистом по уголовному и транспортному праву.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Иностранные авиакомпании продолжают перекраивать расписание своих полетов в Израиль. И единой логики, надо признать, в их решениях, похоже, нет. Пока канадский флагман Air Canada вслед за American Airlines и Iberia замораживают рейсы в Бен-Гурион на рекордные сроки вплоть до 2027 года, американские гиганты United и Delta, напротив, готовятся к масштабному возвращению уже в начале сентября. Для израильских пассажиров, уставших от космических цен и монополии отечественных перевозок, это редкий поворот к лучшему, хотя до полного восстановления авиарынка еще очень далеко. Почему международные авиакомпании принимают столь противоположные решения, когда израильтянам ждать долгожданного падения цен? Зададим эти вопросы консультанту по туризму Светлане Блиндер. Светлана, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
0: Так вот, что за разнонаправленная динамика? Какая логика вообще здесь есть?
8: Ну, на самом деле, я считаю, что нет в этом логики. Это внутренняя политика авиакомпаний, которая зачастую связана с тем, что планы на год обычно формулируются заранее. И как-то не сложилось в Air Canada, которая постоянно двигает свое возвращение, как вы уже сказали, и American Airlines, и Iberia, что мне лично, как работнику туризма, видится очень странным.
0: Слушайте, ну, а вот в Иберии это не политика, как вы считаете?
8: Нет, я не считаю, что это политика, потому что, как показывает практика, все, что касается, когда идет разговор о деньгах, то политика уходит в сторону.
0: Будем надеяться, что это так. Ну вот из-за отсутствия конкурентов израильские компании или Алиаркея существенно нарастили долю рынка и, мягко говоря, прибыль, а вместе с ней и цены на билеты. Возвращение United и Delta как-то поможет бороться с перегретыми ценами на трансатлантических направлений?
8: Мы очень надеемся, что да. И та, и другая авиакомпания объявила о возврате, начиная с 8 сентября. Билеты.
0: То есть это прямо перед Рош-Шана получается, да?
8: Если да. Причем билеты уже доступны. Можно делать заказы, можно покупать. Если ничего не изменится, и обстановка не изменится, действительно, они полетят. И разница, конечно, в цене. Вот я сегодня сказала, все равно не надо надеяться, что будут цены довоенные. Не надо ждать времен. Я помню когда-то, когда мы летали в тот же Нью-Йорк за $500-600 туда и обратно. Да, были и такие времена. Они не вернутся.
0: Вообще не вернуться? Или как бы в ближайшие годы не вернуться?
8: Нет, я считаю, что не вернуться вообще.
0: Понятно. А вообще, насколько существенным фактором остаются требования европейских и американских страховых компаний и регуляторов вот, при принятии решений о полетах в Тель-Авив?
8: Одним из самых важных факторов. Потому что без этого ни одна авиакомпания не может взять на себя ответственность и прилететь в страну, если у них нет покрытия страхового на самолет, то, естественно, никто не будет этим рисковать.
0: А лоукостеры, насколько я понимаю, Ryanair, так пока мы ничего не слышим. Я правильно понимаю?
8: Да, но они небольшие игроки на трансатлантических полетах. Они же никогда не летали. Ни
0: в Америку, в Европу, как минимум, нет. Европу-то
8: в Европу, да. Ну, сегодня в Европу совсем... Я не считаю, что израильский рынок страдает от отсутствия Ryanair, потому что их нишу занял Bluebird очень хорошо.
0: Понятно.
8: Есть достаточное количество лоукостеров, с которыми сегодня можно слетать в Европу относительно недорого.
0: А что вообще происходит с международными слотами в аэропорте Бен-Гурион? То есть, если компания вот замораживает полет на 1.5-2 года, по сути, а вот право за ней сохраняется на удобный слот вылета или места занимают другие?
8: Свято место пусто не бывает, вы же понимаете, потом берет очень большое количество времени для того, чтобы получить свободные слоты, принимая во внимание достаточно небольшой аэропорт Бен-Гурион, в который стремится на самом деле очень большое количество авиакомпаний.
0: А почему, кстати, они не стремятся вот в аэропорт Хайфа, аэропорт Рамон, то есть там никаких вот нововведений, новых авиакомпаний, так понимаю, не ожидается пока?
8: Ну, начнем с того, что аэропорт Хайфа все-таки недостаточно большой для этого. А Рамон достаточно удаленный. То есть люди, которые живут в центре страны, я уже не говорю про север,
0: нет, ну да, они уже точно туда не поедут.
8: Да.
0: Это правда.
8: Был бы, допустим, поезд из Рамона в Тель-Авив, это было бы, конечно, совсем другое. А так, после полета еще 4 часа ехать куда-то.
0: Ну, вот вы говорите, вот, что не ждать нам 500-600 долларов. Я могу вам сказать по своему опыту, вот буквально недавно был в отпуске, и я ждал с обратным билетом, и так получилось, что на этом направлении появились новые авиакомпании, и реально билеты подешевели. Ну, я рискнул. Наверное, мог бы и попасть, и, соответственно, заплатить больше. Но какая, вот, как вам кажется, стратегия правильная для израильтян сегодня с точки зрения бронирования билетов как на праздники осенние, так и на предстоящую зиму? То есть все-таки подождать, посмотреть, кто еще вернется, может быть, снижение цен, или, в общем, бронировать и, так сказать, не рисковать?
8: Ну, с праздниками я бы не ждала, потому что мест в ноль. Практически нет. Я сегодня пыталась найти билет в Лос-Анджелес и в Нью-Йорк. Это просто какой-то ребус нерешаемый. А на зиму, конечно, думаю, что будет более реальная возможность приобрести билеты по гораздо низким ценам. После праздников уже можно заметить, что начиная с середины октября, потому что начало октября это все-таки еще остатки праздников, очень много народу возвращается, очень много народу улетает. Те, кто приезжали сюда на праздники, вот со второй середины октября можно попасть в небольшой период, где относительно недорогие цены, потому что потом опять же начинается Ханука, Рождество, Новый год, потом вся Европа уходит на подорожание на лыжные пакеты. Ну, я считаю, что если мы не говорим сегодня о полетах лоукоста, а о полетах обычных авиакомпаний, я считаю, что чем раньше заказать, и человек, который планирует заранее отпуск, тем больше можно выиграть в цене и, самое главное, в душевном спокойствии. Если у человека отпуск как бы не в определенные дни, он говорит, я могу подождать еще неделю, и выйти через неделю, и такой охотник, конечно, может выиграть.
0: Ну, мы можем сказать от себя, что все-таки рекомендуем, прежде чем ехать в отпуск во второй половине октября, дождаться 27 октября, проголосовать и потом ехать в отпуск.
8: Безусловно.
0: Потому что это как бы важно. А во-вторых, огромное спасибо за участие в нашей программе. О возвращении одних перевозчиков и нежелании других возвращаться мы говорили с консультантом по туризму Светланой Блиндер.
8: Хорошего вечера.
0: Да. Собственно, я присоединяюсь к вашему пожеланию. Желаю всем этого хорошего вечера. Собственно, вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Васла Проченко, а также звукорежиссер Габриэль Коэн. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Здравствуйте! Сегодня у нас будут новые песни августа. А чтобы они легче усваивались, я буду иногда вспоминать старинные хокку. Вот, например, Исса, однажды точно выразивший дух аэростата. «Чужих между нами нет. Мы все друг другу братья, под вишнями в цвету». И сегодня мы начнем с Корнелиуса, песня которого записана при активном участии Шона Оно Леннона.

Напомню, что когда-то давным-давно я ставил вам несколько треков этого выдающегося японского мастера звука. Музыку, которую он играет, в Японии называют «Shibuya Kei». Когда-то он собирался даже делать ремиксы песен «Аквариума», но не сложилось. Но мы с Борей Рубекиным ездили в Японию, ходили к нему в гости, и он знакомил нас с хитростями своего компьютера. И вот теперь он выпускает новый альбом. А теперь группа Afghan Whigs. Они происходят из Цинциннати, штат Охайо. Собрались в 86-м, играли вместе до 2001-го, потом ушли в академку и снова собрались через 10 лет в 2011-м. Песни Afghan Whigs характерно посвящены антигероям. Объяснить это просто. Когда-то дедушка их певца, Марка Дулли, сказал ему: «Хорошие люди не бывают хорошими все время. Да и плохие тоже плохие не всегда». Это запало мальчику в душу. И с тех пор он все исследует и исследует эту серую область. Не по его ли поводу Оницура писал: «Не из обычных людей тот, которого манит дерево без цветов».

А вот и снова пришло время для новой песни Питера Габриэла. Как всегда, она вышла в полнолуние, и Питер поет «Я принадлежу небу». Тут сразу вспоминаются слова «тайги». Так соловей поет, как будто прутья в клетке не видит пред собой.

а бесконечно плодотворные Guided by Voices выпускают свой новый, уже 43-й альбом Crawl Space of the Pantheon. Не про них ли писал Кикаку? Первую песню весны поет соловей, повиснув на ветке вниз головой.

бесконечно элегантного Кэба Мо или Кевина Рузвельта Мура называют живой связью с коренным блюзом из дельты Миссисипи. Его родители с детства привили ему любовь к блюзу. А когда ему исполнился 21 год, его нанял скрипач Джефферсон Эйрплейн папа Джон Крич, и они вместе записали несколько альбомов. Но после такого начала деваться некуда, и звезда Кэба Мо начала сиять на весь мир.

А вот группа Yard Act из Лидса, родины Маркса и Спенсера. Не могу не припомнить и все. Видели все на свете мои глаза и вернулись к вам, белые хризантемы.

А вот Грейси Абрамс. Она дочь кинорежиссера Джей Джей Абрамса, снявшего две последние части «Звездных войн». Она начала писать песни в 8 лет, а сейчас выпускает альбом «Дочка из ада». Как писал великий Басё: «На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер».

аквариум тоже решил не терять времени даром. И пока у нас пауза в концертах, мы собрались в студии, в хорошей компании, потому что накопилось изрядное количество песен, давно ожидающих своей очереди быть записанными. И вот первые плоды. Песня с латинским названием «Homo homini lupus est», что по-русски переводится «человек человеку волк». Слова, которые сами собой приходят в голову при чтении ежедневных новостей. Но тут ни одно «хокку» даже не появляется на уме.

А под конец аэростата – сюрприз. Пускай один из основателей регги, Ли Скретч Перри, оставил наш мир. Но столько у него всего накопилось сделанного, что его новые песни все продолжают и продолжают выходить. И вот совсем новый выпуск. Народная ямайская песня про трех слепых мышей, которую мир впервые услышал в самом начале первого фильма про Джеймса Бонда «Доктор Ноу». Как писал Буссон, «Луна сияет в зимней роще. Я, глядя на нее, забыл о поэтической печали». Спасибо. Мир и свет всем нам.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Кан Река с Олегом Клоцем.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: В эфире программы «На пике событий», студия Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «К нам приехал». В минувший уикенд Израиль неожиданно посетил командующий Сенткомом Брэд Купер. О значении и последствиях этого визита спросим Давида Гендельмана. Суннитская НАТО с арабским меньшинством. О новом оборонительном альянсе расскажет Михаил Бородкин. Тиби против. О последних новостях предвыборной кампании поговорим с Ариком Эльманом. Спрятать Маген Давид. В Греции идут пропалестинские демонстрации. Израильтян призывают прятаться. Греческую атмосферу нам передаст Павел Анойко. Не больше 5. Полиция хочет снизить разрешенное превышение скорости. Обсудим это решение с Софьей Ранит. Прилетный разнобой. Одни авиакомпании возвращают рейсы в Израиль, а другие откладывают. Подробности узнаем у Светланы Блиндер.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Вчера с молниеносным визитом в Израиле побывал глава Сенткома адмирал Брэд Купер. Он сначала провел консультации в Бахрейне и Арабских Эмиратах, а в Израиле встретился с начальником генштаба Эйалем Замиром. Все это происходит на фоне требований Пентагона об увеличении производства вооружений, которые были израсходованы во время недавней войны, а также давления Вашингтона на Израиль с целью приступить к реализации второго этапа мирного плана по Газе. Обсудим все это с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вообще, о чем говорит столь стремительный визит главы Сенткома в Израиле сразу после консультации в странах залива? США сверяют часы перед финальным шагом или пытаются предотвратить срыв договоренности со стороны Израиля?
2: Вполне возможно, визит плановый, то, что он сразу после визита в арабские страны, в принципе, прошлые визиты тоже были примерно в такой же программе. Сначала командующий Сенткомом посещал арабские страны залива, потом Израиль. То есть подопечные страны, в принципе, в этом ничего странного, ничего нового нет.
1: Иранский президент Пезешкиан заявляет о победе. Вице-президент США Венс говорит, что Ирану очень больно, и тот якобы ищет выход. Как вам кажется, чья позиция ближе к реальности на данный момент, учитывая удары, что удары по танкерам в Ормузском проливе продолжаются, ну вот прямо во время переговоров?
2: Мы уже за последние месяцы много раз видели, что слова денег не стоят, что с американской, что с иранской стороны. Посмотрим, чем в результате закончится нынешнее блокадное, скажем так, противостояние. С одной стороны, Иран действительно продолжает удерживать блокаду, наносит удары по судам, но американцы свою блокаду тоже еще не сняли. Поэтому хотя прямого военного противостояния сейчас, на данный момент, пока нет, есть прекращение огня. Ну, в плане блокады противостояние остается. И в конце концов, когда-нибудь, уже никто не знает, но когда-нибудь, видимо, Трамп все-таки что-то решит.
1: Вот несколько недель назад СМИ сообщали, что удар по Ирану был отменен в последний момент из-за нехватки ракет-перехватчиков. Сегодня говорится, что нужно срочно производить куда больше ассортимент вооружений. А чего, собственно, в реальности не хватает США для возобновления военных действий?
2: На самом деле, была ли причина именно нехватка ракет-перехватчиков, это, разумеется, вопрос. То, что это было опубликовано в прессе, еще не значит, что это был главный фактор. По сумме факторов, в принципе, генерал Кейн, в принципе,

0: подписания каких-то договоренностей по ядерной программе, потому что действительно с большой вероятностью он бы хотел вообще спрыгнуть со всей этой иранской темы. Но пока он еще не может. Но если говорить с точки зрения Израиля, как я уже не раз говорил, наша основная надежда – это Мочтаба. То есть в том плане, что иранцы, возможно, настолько высоко залезут на дерево, что даже Трамп при всем желании заключить сделку все-таки не сможет удовлетворить все их хотелки. Говоря простыми словами, все-таки будет вынужден возобновить войну. Но пока мы все еще в этом промежуточном периоде ни туда, ни сюда.
1: Да, вот говорят, что болото – это обычно, когда войска завязли в стране. А тут вроде и войска еще не введены, а болото уже есть. У нас, к слову, правительство тоже намеревается выделить 1 000 000 000 шекелей на некие секретные закупки для армии. Известно, о чем идет речь?
0: Ну, так как оно секретно, разумеется, мы про это говорить не будем, но обычно такие срочные закупки идут именно на боеприпасы. Из самых срочных для нас боеприпасов это те же ракеты-перехватчики плюс авиационное вооружение. Конкретное распределение между этими двумя параграфами не публикуется. Возможно, через какое-то время скажут, но мы и так знаем, что, в принципе, это два самых срочных, скажем так, параграфа.
1: Ну и давайте перейдем к Газе, потому что, судя по всему, об этом тоже шла речь на встрече Купера и Замира. По итогам сегодняшнего заседания правительства Нетаньяху сделал, точнее, на заседании правительства Нетаньяху сделал заявление. Давайте его послушаем.
2: Израиль шолелет эт мисмах 15 нкудот.
1: Израиль отвергает документы из 15 пунктов. Цааль не сделает никакого отступления до разоружения Хамаса. И когда я говорю «разоружение Хамаса», то имеется в виду тяжелое вооружение, среднее и легкое, все оружие. Мы говорим о настоящем разоружении, а не о фиктивном. Не договорились вчера с Купером или просто предвыборная риторика? О чем идет речь?
0: Ну, Купер это не тот человек, с кем надо договариваться. На его уровне ведется оперативная координация, скажем так. Договариваться нужно с Трампом. Пока, ну, здесь мы видим действительно уже политическое заявление Нетаньяху о том, что мы не согласны на эти 15 пунктов. Пока на местности американское давление продолжается. Мы, в частности, из-за этого приняли решение практически полностью прекратить точечные ликвидации, и открывать огонь сейчас в Газе можно только для ответа на непосредственно возникшую опасность. Любые инициативные действия, в том числе точечные ликвидации, которые мы до сих пор проводили почти каждый день, теперь на каждую такую ликвидацию нужно личное разрешение начальника генштаба. То есть мы видим реальное американское давление, пока еще по вопросу отступления мы действительно упираемся, не отходим. Но, например, по нанесению ударов они нас уже продавили на то, что мы до сих пор были не согласны. Поэтому посмотрим, насколько дальше будет или не будет усилено американское давление.
1: Но мы же вроде бы утвердили в том числе и введение миротворцев в Газу. То есть, как бы, если введение миротворцев, ну, вряд ли они будут находиться за нашими спинами. Это, в общем, странная была бы ситуация.
0: Ну, ситуация именно и будет странной, потому что весь этот проект миротворцев на самом деле это, скажем так, в другом месте земного шара можно было это назвать просто цирком. Ну, у нас по политическим причинам продолжают к этому относиться серьезно.
1: Да, и у нас это повседневность. Ну что ж, спасибо за участие в нашей программе. Вопросы безопасности в регионе, да и в Газе конкретно, мы обсуждали с военным экспертом Давидом Гендельманом. Ну и в последние минуты как раз вот Давид упомянул это сообщение. На лентах информационных агентств появилось сообщение, что Трамп рассматривает возможность объявить о победе в войне даже без ядерного соглашения, только по факту открытия Ормузского пролива. Как это будет выглядеть, а главное, что означать, ну, кто же вам теперь скажет. Будем следить и сообщать о развитии этого сюжета на Канрека.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Суннитская НАТО продолжает оставаться в центре внимания региона. Про нечто подобное много говорилось в прошлом. Некоторые аналитики даже полагали, что частью альянса станет и Израиль. Но не случилось. Возможно, пока, возможно, и вовсе. Зато уже известно, что следующим кандидатом на присоединение к оборонному союзу является Египет. Сегодня в странах альянса, то есть в Турции, Пакистане и Саудовской Аравии, проживает в общей сложности 370 миллионов человек. после подсоединения.

0: населения Каира, цифра вплотную приблизится к 500 000000. Серьезным, что и говорить. Ну а подробности нам расскажет востоковед и главный редактор телеграм-канала Oriental Express Михаил Бородкин. Михаил, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А ведь действительно, в конце первой каденции Трампа многие мечтали о ближневосточном НАТО с участием Израиля. Нынешний вариант альянса, он вырос из той идеи или как бы нет?
1: Нет, он как раз наоборот, он подменяет ее, потому что та история, это по сути Авраамовы соглашения. И то, как они реализуются в отношениях между Израилем и двумя, по крайней мере, двумя арабскими странами, это Эмираты и Марокко. То есть тесное взаимодействие с теми и с другими по линии безопасности. С Эмиратами это особенно видно было во время войны, и когда там израильские батареи железного купола туда поехали, и все такое. С Марокко тоже очень тесно идет сотрудничество, там очень близкое. Они даже там отказываются от французского вооружения в пользу израильского. Вот это вот работает, а вот этот союз, по сути, подменяет его. То есть они пытаются, там, те там другие какие-то силы, и забегая вперед, скажем, что это Китай, вот, они стараются создать другой альянс, как раз наоборот, без участия Соединенных Штатов Америки.
0: Да, то есть при этом, как бы, получается, что у нас в регионе несколько уже альянсов. Во-первых, как мы знаем, есть альянс Израиль, Кипр, Греция. С другой стороны, уже чуть ли не в открытую говорят про альянс Израиль-Индия, Объединенные Арабские Эмираты и вот этот альянс. То есть это все как бы какие-то альянсы в одном и том же регионе, которые могут стать против друг друга или нет?
1: Да, это скорее идет именно по линии противостояния разных блоков. И на самом деле они выходят за рамки региона, конечно. То есть вот альянс Израиль-Кипр-Греция, это понятно, он был создан по сути, под турецким давлением, да, то есть эти три страны сблизились для противостояния Турции, которая очень активно стала продвигаться в Восточном Средиземноморье и пытаться подмять под себя, то есть замкнуть на себя, точнее, скажем там, замкнуть на себя все энергетические и потоки, транзитные коридоры, да. А Индия должна примкнуть к этому же самому альянсу, как раз потому, вместе с Эмиратами, чтобы создать свой альтернативный коридор в Европу, транзитный коридор в Европу. Против этого, естественно, выступает Китай, который вот, значит, пытается там создать что-то свое. Потому что Пакистан не стал бы присоединяться ни к каким альянсам, если бы не было зеленого света из Пекина.
0: Страны Пекина.
1: И да, и они, конечно же, могут, то есть там есть определенное противоречие интересов, особенно, ну, Индия, Пакистан, совершенно понятно.
0: Это правда, да, поэтому, в общем, Индия, мы ждем как бы Индию в гости к нам. Да. Многие говорят, что, опять же, все-таки союз создается не только как прокитайский, но и как антииранский проект, хотя, слушая заявление главы генштаба Пакистана или президента Турции Эрдогана, возникают вопросы, все-таки кто главный враг этих стран, Иран или, возможно, Израиль тоже?
1: Тут вопрос, кто главный враг на самом деле или кого они главным врагом считают, потому что это не одно и то же. Например, министр обороны Пакистана, действующий министр обороны Пакистана, прямо сказал, что этот трехсторонний пакт должен сдерживать Израиль и призвал исламские страны отказаться от нормализации отношений с Израилем в пользу исламского единства, то есть вот буквально подмена Авраамовых соглашений налицо. Но, конечно же, с объективной точки зрения для Саудовской Аравии, и я думаю, что Саудовская Аравия прекрасно это понимает, Израиль никакой не враг и никакая не угроза. А вот Иран, в отличие от этого, да, как раз-таки прямая угроза, потому что он обстреливает саудовскую территорию ракетами и беспилотниками и сам, и через своих союзников в Йемене. Поэтому Саудовская Аравия как раз ищет защиту в первую очередь от Ирана, не от Израиля. Турция, у нее там тоже очень много разных интересов. На данный момент она, видимо, заинтересована в том, чтобы вытеснить иранское влияние с Ближнего Востока и заменить его своим. Но это на данном этапе, да, то есть так что можем сказать, что Пакистан там стоит как бы особняком, а у Турции и Саудовской Аравии главная задача сейчас сдерживать Иран.
0: Но при этом, при всем, они являются все союзником США, то есть будут как-то, видимо, координироваться с Вашингтоном, что значит опосредованно и с нами.
1: Вот это главный вопрос, ответ на который нам еще предстоит узнать, потому что без американской поддержки этот союз на самом деле не будет ничего стоить. Ну, по крайней мере, так было до сих пор. Все союзы на Ближнем Востоке, которые пытались быть, создавались с военной целью, то есть оборонительные союзы в основном, если в них не участвовала Америка хоть в каком-то виде, а до Америки, может быть, еще Великобритания, но в основном Америка, то эти союзы просто они не функционировали. То есть самый яркий пример это опять-таки Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Это он объединяет арабские монархии, то есть Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Эмираты. И они все пытались сплотиться еще с начала 1980-х годов против Ирана и против Ирака. То есть это была общая угроза для них, и обе эти страны были для них угрозой. И этот союз абсолютно оказался беспомощен и недееспособен. И таких примеров у нас здесь очень много, и только когда в деле участвуют американцы, это работает. Вот, опять же, смотря в рамовое соглашение. Так что, если этот союз создается в пику американской попытки переформатировать архитектуру на Ближнем Востоке, скорее всего, он работать не будет.
0: Не будет. Но при этом там есть некий пункт вот, в соглашении о создании альянса о взаимной обороне, согласно которому нападение на одну страну равно нападению на всех. У Пакистана, насколько я понимаю, был подобное соглашение с Саудовской Аравией, но как-то оно не сработало после ракетных ударов Ирана. А здесь сработает?
1: Вот совершенно верно. Оно не сработало. То есть Пакистан после длительных уговоров прислал какой-то контингент в Саудовскую Аравию. Возможно, их зенитные установки помогали отражать какие-то удары, но атаковать Иран они точно не стали. И никаких хуситов они тоже не атаковали, и, скорее всего, атаковать не станут. И это, опять же, говорит о том, что, скорее всего, этот альянс по-настоящему функционировать не будет.
0: Ну и последний вопрос. Египет, почему его сразу не взяли? Там какие-то технические проблемы. Что же за проблемы такие?
1: Вот тоже непонятно, они это не объясняют. Я был уверен, что и все еще уверен, что для Саудовской Аравии Египет там просто необходим. Потому что иначе союз получается абсолютно неравный. То есть арабская составляющая, арабский элемент там очень слабый. То есть это очень много денег, Саудовская Аравия это очень богатая страна, но у них нету никаких серьезных войск. То есть войска, армия Пакистана, армия Турции это два гиганта по сути. Да? Один это страна НАТО, второй это страна с ядерным оружием, плюс регулярно воюющая то с Индией, то с афганскими террористами. То есть боевой опыт какой-никакой все-таки имеется, и там техники много всякой и так далее. И поэтому союз получается абсолютно неравный. Чтобы уравновесить турецкий и пакистанский элементы, арабским элементом, необходим именно Египет, потому что это единственная арабская армия, которая с этими двумя может быть хоть как-то сопоставима по численности там, и так далее. И тоже по там, связям с Америкой. Но почему он до сих пор не вошел, непонятно. Возможно, что президент Ас-Сиси как раз считает, что этот союз ничего не стоит и не собирается в нем участвовать. Ну, может быть, его еще уговорят, поживем увидим.
0: То есть, в общем, время покажет. Да. Спасибо за участие в нашей программе. Что за зверь такой суннитская НАТО, нам разъяснил востоковед и главный редактор телеграм-канала Oriental Express Михаил Бородкин.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и постоянная рубрика на ближайшие 2,5 месяца «Выборы 2026». Сегодня поговорим об арабских партиях, которые пытаются объединиться в единый список, и о разворачивающейся битве за так называемый «третий блок». Речь идет о новых правых партиях, которые не готовы быть в рамках Ликуда, но, судя по заявлениям лидеров, не согласны и по умолчанию считаться оппозиционерами. Сегодня разбираться в предвыборных хитросплетениях нам поможет политолог и наш коллега, ведущий Канрека, Арик Эльман. Арик, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Начнем с новостей из арабского сектора. Там примирительная комиссия вроде бы представила предложение о распределении мест в списке, но лидер партии Тал Ахмад Тиби недоволен предложенными местами и пока отказывается принять решение комиссии, в то время как Балат и Хадаш выражают удовлетворение и надеются, что Тиби отдумается. По сути, ему предложили 2-е и 9-е, то есть непроходное место в списке, то есть только одно. Можно ожидать, что Тиби пойдет отдельно?
3: Нет, это все игры, потому что все знают, что среди избирателей этих специфических партий есть желание увидеть единый список. там не очень довольны тем, как все легло в 2022 году, и считают, что комментаторы в арабском секторе говорят о том, что есть возможность добиться до 15 мандатов на этот раз. И понятно, что давление внутри сильное, но сильное для всех. Поэтому Тиби хочет, конечно же, повысить свое представительство в своем объединенном списке, поэтому позиционирует себя как спойлер, да, который может в случае необходимости пойти в одиночку, может быть, так сказать, даже рисковать голосами для того, чтобы вынудить две другие партии объединить с ним усилия. Понятно, что в отличие от Рамы и Мансура Аббаса, здесь речь не идет о потенциальных партнерах оппозиции, сионистских партий, поскольку присутствие Балат в этом списке делает это практически нереальным. Что же касается, опять же, надо сказать, что в РАМ как раз хотели бы и говорят об этом, что было бы здорово, если бы все кроме них объединились, потому что это позволило бы им играть на противоречии. То есть они бы могли в ходе своей кампании говорить, что те арабские избиратели, которые хотят участия арабской партии в коалиции, повторение того успеха с точки зрения РАМ, которого они добились во время недолгого, правда, но достаточно значимого с точки зрения перераспределения финансовых средств в пользу арабского сектора под руководством РАМ и пребывания РАМ в этой коалиции, значит, могут голосовать за них. Те, кто хотят продолжать оставаться в оппозиции ко всему сионистскому Израилю, должны голосовать, могут голосовать за остальных. Поэтому в РАМ как раз официально, конечно, никто ничего не говорит, но там говорят, что это не наша проблема, это не наш проект. Теперь мы в нем не участвуем, но неофициально там говорят, что для РАМ будет идеально, если все антисионистские арабские партии объединятся в единый блок.
0: Но при этом сам РАМ уже этот вопрос решенный, и он к арабскому списку не присоединяется.
3: РАМ, как минимум сейчас, Мансур Аббас сделал ставку на то, что он после выборов может оказаться партнером для любой практически сионистской коалиции. И он предполагает, опять же, мы вслух это не слышим, но за кулисами в РАМ говорят, что вполне возможна ситуация, в которой, если будущее, так сказать, коалиции Нетаньяху во главе в том или ином формате, да, даже когда пойдет борьба за то, кто первым получит мандат на формирование коалиции, то жесткое сопротивление, то вето, которое все время наложил Бецалель Смотрич на Мансура Аббаса, может оказаться гораздо более гибким. В этот раз, с учетом того, что, так сказать, поставлено на карту, более того, там указывает на то, что Аббас намерен продемонстрировать, что в его, так сказать, программе, в том списке своей партии, которой намерен руководить, нет никакой враждебности на данный момент сионистской идеи. Он не стал сионистом сам по себе, но тем не менее там не будет повторения программы исламского движения, от которой отпочковалась партия РАМ, от которой говорится открыто о том, что государство Израиль не имеет права на существование.
0: Здесь будет говориться, насколько я понял, во всяком случае, по слухам об объединении с Сигаловичем, что РАМ должен был принять декларацию независимости и осудить Хамас, да, если я не ошибаюсь. То есть, в общем, как бы два таких момента.
3: Мы увидим.
0: Поддержку службы в армии. Вот.
3: Мы увидим, на каких условиях это произойдет. Я должен сказать, что, на мой взгляд, вот эта идея поддержки того формата службы, это гораздо будет сложнее для Мансура Аббаса, нежели признание декларации независимости, хотя мы слышали его говорящим о том, что если это будет формат, в котором арабская молодежь должна будет служить на какой-то государственной службе внутри арабского сектора под наблюдением представителей арабского сектора, то тогда это он вполне способен это переварить при условии, что после этого эта арабская молодежь получит доступ к тем же льготам, которые получают еврейские юноши и девушки после службы в армии. Да? То есть есть здесь пространство для маневра, понятно, что здесь есть некий союз интересов. Да? Сигалович, по всей видимости, хочет продолжать свою политическую карьеру. Мансур Аббас хочет использовать его в качестве такого входного билета.
0: Машгеха, который как бы кашрут такой вот добавит партии РАМ.
3: Доказательство, так сказать, физическое доказательство того, что партия РАМ перестала бы, то есть не является больше партией исламистской, да, не стремится там к установлению халифата в Израиле, не стремится к пересмотру 1948 года и так далее. Опять же, надо сказать, что ничего нового в появлении еврейского депутата в арабской партии нет.
0: Ну, есть, в Хадеш всегда есть. Это
3: депутат,
0: да,
3: еврей-депутат в партии коммунистов. Но понятно, что в случае с Сигаловичем речь идет о несколько другом идеологическом формате, и это то, что вызывает у всех такой интерес.
0: Действительно. Но не меньше интерес вызывает вот это праволиберальное песочница, я уже не знаю, как это назвать, значит, четыре партии, которые ведут борьбу за избирателя, плюс-минус говорящие об одном и том же, при этом ни одна из них не имеет прочного запаса прохождения электорального барьера. Вот эта вот конкуренция вообще не приведет к массовой потере голосов правого центра?
3: Я думаю, что если не будет достигнуто единство в этом, так сказать, промежутке между Айзенкотом с одной стороны и Ликудом с другой, то шансы всех участников этого процесса очень маленькие. Электоральный барьер нынешняя коалиция не понизила, хотя собиралась. И поэтому понятно, что в той ситуации, которая складывается, если Ганс и, как говорят, присоединяющийся к нему Айелет Шакет, Эндели Трупер и Ардан Эдельштейн, которые еще не оформились даже с названием собственного нового списка, не найдут способ объединиться вместе, найти какой-то общий язык, создать единый список, пусть нескольких там партий или блоков, то понятно, что все они наверняка увидят следующий КНЕС по телевизору.
0: А в Ликуде уже жестко атакуют как минимум партию Эрдана и Эдельштейна, называя их перебежчиками. Насколько вообще эффективна такая критика в борьбе за колеблющегося избирателя Ликуда? То есть не столько своих противников, например, не Айзенкота, а вот концентрировать свой удар на Эрдана и Эдельштейна?
3: Эффективного здесь ничего, разумеется, нет, потому что Эрдоган и Эдельштейн не обращаются к той части электората Ликуда, которая продолжает считать, что Ликуд идет по правильному пути, и что все, что было сделано в этой каденции, было правильно, и в особенности все, что касалось заигрывания с ультраортодоксальными партиями и демонстрации бесконечной готовности идти им навстречу и пытаться провести такие законы, включая там закон о призыве или закон о замораживании арестов уклонистов, которые нанесли Ликуду серьезный ущерб в израильском общественном мнении. Поэтому здесь это такая, я бы сказал, реакция абсолютно инстинктивная, которая не говорит о наличии какой-то стратегии.
0: А говорит о боли. Просто говорит о боли.
3: Ну, особо там надо честно сказать, да, если давать объективную оценку происходящему, то ни в случае с Орданом, ни в случае с Эдельштейном, ни у кого в Ликуде нет права предъявлять какие-то претензии. Там активно работали над тем, чтобы лишить одного из них престижной должности и активно вытолкать другого из ликудовской политики. Да? То есть после того, как оба они поняли намек, предъявлять им претензии было бы странно.
0: Да, последний вопрос, у нас просто минута остается. Как представляется все-таки, куда больше перспективы? На создание единого списка вот этого третьего блока, говорят, что у него есть там 6-8 мандатов совокупно, или все-таки как бы пойдет речь о создании блоков там с Ликудом части, а у части, например, с Азимкотом, и как бы их разберут вот это формирующееся нечто с правого центра?
3: В данный момент то, что разделяет, скажем так, Эрдоган и Эдельштейн с одной стороны, и Ганса частично, и Энделя с Трупером с другой, это именно вопрос о том, к какой коалиции присоединяться. Эдельштейн и Эрдоган настаивают на том, что единственный смысл их такого проекта, это в том, чтобы навязать, собрать достаточно сионистских голосов под себя, чтобы затем заставить оба блока, только Биби и только не Биби, объединиться вокруг какого-то рационального сионистского консенсуса. Эндель и Трупер открыто говорят, что они не готовы никакой коалиции под руководством Нетаньяху. То есть это фактически, хотя они тоже говорят о широкой коалиции, но это моментально делает их партнерами Айзенкота, партнерами оппозиции. Ганс, он все еще не определился в этом смысле. Он не накладывает вето на кандидатуру Нетаньяху на пост премьера, но он, в общем-то, говорит о том, что он готов быть партнером в узкой коалиции тоже. В общем, ясности там нет. Все эти лица должны будут определить свой путь до закрытия списков. Опять же, понятно, что здравый смысл требует от них всех договориться, объединиться вокруг какой-то единой программы, потому что в противном случае все они рискуют в КНЭС не попасть.
0: Же, куда же
3: Но если бы израильская политика руководилась здравым смыслом, мы бы жили в совсем другой стране.
0: Это правда. Говорил. Спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с политологами, нашим коллегой, ведущим КанРека Ариком Эльманом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Греция, одно из самых популярных летних направлений для израильтян, сегодня вдруг превратилась в арену масштабных пропалестинских протестов. МИД Израиля выступил с экстренным предупреждением. Туристам рекомендуют буквально не отсвечивать, скрывать еврейскую и израильскую символику, не выкладывать геолокации в соцсетях и избегать массовых скоплений людей. Акции охватывают десятки городов. От Афин до Родос организаторы протестов не скрывают свои цели сделать так, чтобы израильские туристы и военнослужащие цели перестали чувствовать себя в Греции в безопасности. Насколько реальна угроза для наших соотечественников на греческих курортах, как не поддаваться на провокации, обсудим это прямо сейчас с редактором издания «Афинские новости» Павлом Анойко. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Насколько
4: мне кажется, во-первых, мне кажется, вы несколько преувеличите трагичность ситуации насчет израильских туристов. То, что собирается определенная публика в некоторых местах, это еще не значит, что это все коснется израильских туристов. Да, если они придут на сам митинг и начнут там конкретно выступать в поддержку Израиля, боюсь, им будет неприятно. Но вот если они этого делать не будут, я так думаю, что никто за ними специально гоняться не будет. Но есть определенное количество локаций, их всего 91, между прочим, это рекорд на сей раз. И далеко не все из них в крупных городах. Многие из них идут на маленьких городках, курортах, одно даже в туристической базе на подножии Олимпа. Так что... еще не факт, что там могут быть еврейские туристы.
0: А вот организаторы, прям прямым текстом заявляют свою цель, что сделать Грецию...
4: Организаторы могут говорить что угодно. У них такая работа и такая задача, им за это платят. А вот то, что на самом деле происходит, я не думаю, что стоит так особо сильно пугаться. Во-первых, таких, еще раз говорю, кроме центра Афин, в таких местах расположено, что не так много людей туда ходит. Например, в самом центре Афин это будет идти на площади Монастыраки, это туристическая зона под Акрополем. А дальше такие районы, в которых, скажем так, туристы не слишком много бегают. Это кольцевая развязка Порторафти, там район Хайдари, Палеофокия. Там
0: вот вы мне объясните, кто в этих демонстрациях участвует? Это греки или мигранты? Или
4: смотрите, как минимум половина участников это греки. Есть определенное количество здесь леваков, левых сил, скажем так, левых партий, начиная от коммунистов-троцкистов, заканчивая анархистами. То есть это частично аудитория партии Сириза есть такая тут у нас, которая в составе 21 партия. Но она частично сейчас распалась, но тем не менее участники у нее остались.
0: А как вообще, посмотрите, мы сейчас вроде с вами союзники, у нас там военный альянс, и правительство очень дружит между собой. Как-то вот греки не понимают, что на самом-то деле Израиль союзник Греции, как минимум противостояние с Турцией?
4: Ну, у Греции вполне нормальные отношения как с Израилем, так и с другими странами. С Турцией, конечно, сложные отношения, тут вы правы абсолютно, но ведь одно дело то, что государство думает, а другое дело думает народ. И далеко не всем грекам нравится ситуация, которая происходит в Газе. То есть то, что там происходит, достаточно... активно показывается по телевидению, СМИ, в средствах массовой информации и других, в интернете и так далее. То есть то, что там произошло, и то, что там продолжает происходить, не нравится большей части греков.
0: Как показывать, потому что, наверное, как-то показывает, в общем, с одной стороны, и поэтому, конечно, не нравится. Как полиция работает?
4: Ну, как полиция работает? Ну, во-первых, если эти люди не создают проблем окружающим, в Греции есть в определенной мере демократия. Если люди не создают проблем, не трогают никого, их, соответственно, никто не трогает тоже. То есть митинги были все заявлены, официально организованы, официально оформлены, поэтому претензий к ним от властей не возникает.
0: А беспорядки ожидаются?
4: Кто-кто?
0: Беспорядки.
4: Ну, смотрите, беспорядки, если здесь и происходят, то чаще всего их создают анархисты. Но хочу обратить внимание, что если беспорядки здесь происходят, то их обычно создают, ну, скажем так, весьма своеобразная публика, та, которая больше завязана на государственные службы. Uh-huh. Поэтому если государственные службы дадут команду беспорядки устроить, они будут.
0: Ага, то есть это, в общем, такая демократия с государством некоторым уклоном. Какие-нибудь рекомендации все-таки израильским туристам, которые вдруг могут оказаться...
4: Ну, правильно заметили, не надо ходить на митинги, которые, на которых происходят эти мероприятия, и при этом не надо агитировать в поддержку Израиля на этих митингах. Угу. А если они этого делать не будут, у них будет все спокойно, и никто их трогать не будет.
0: То есть просто отдыхать продолжать и не обращать внимания, все будет в порядке, вы считаете, да?
4: К Израилю нормальные отношения в Греции, поэтому если, скажем так, к израильтянам нормальные отношения к Греции. Государству Израиль отношения сложные, потому что, да, и, как я уже подчеркивал ранее, не всем нравится ситуация с Газой. С израильтянами, если они себя ведут нормально, ни на кого не нападают, никто их трогать тоже не будет. Не было ни одного инцидента, где бы греки нападали. Если какие-то инциденты были вот у нас ранее, то это все связано было или с палестинцами, или с какими-то сирийцами.
0: Ну, мигрантами из стран Ближнего Востока, да. Спасибо. Спасибо огромное вам за участие в нашей программе. О проходящих сегодня антиизраильских демонстрациях в Греции мы говорили с редактором издания «Афинские новости» Павлом Анойко.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Привычный для израильских водителей запас в 10-15 км в час свыше разрешенной скорости, похоже, уходит в прошлое. Дорожная полиция объявила о перенастройке стационарных камер системы A3 по всей стране. На участках с повышенным уровнем опасности штраф начнет приходить даже за минимальное превышение буквально от 5 км в час. Самое неприятное для автомобилистов заключается в том, что полиция держит в секрете, где именно порог срабатывания снижен до минимума. Стражи правопорядка уверяют, что цель не пополнение казны, а спасение жизни на фоне пугающего роста смертности в ДТП. Обсудим, так ли это, с адвокатом Софьей Гранит, в прошлом высокопоставленной сотрудницей прокуратуры, специалистом по уголовному и транспортному праву. Госпожа Гранит, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Снижение допустимой погрешности до 5 км в час при засекреченных участках. Это вообще эффективный инструмент снижения аварийности или попытка массово обобрать или собрать штрафы с невнимательных водителей?
5: Ну, с моей точки зрения, если это правильно, еще раз, много раз мы слышим такие, идут как бы такие новости, в конце концов, это не всегда правильно, но если в этом случае правильно, это, конечно, и по моей точке зрения, как юрист, как адвокат, это несправедливо, потому что любая технология, у них есть всегда какой-то толеранс, как бы какой-то... какие-то...
0: Поблажки.
5: Да, поблажки, которые всегда должны снижать, чтобы вот именно, чтобы не было несправедливых штрафов, особенно в этих камерах Алиф-3, которые были в уголовном суде уже много лет, и, например, есть проблема с их точностью на электронных машинах, и в последнем решении суде и даже это было как бы, ну, суд это принял, поэтому, конечно, такая система будет несправедлива к водителям, но это все, конечно, идет сегодня, потому что изменили закон так, что все транспортные нарушения, которые идут, как бы, то, что мы до сих пор получали штраф, перешли с уголовного суда в административный суд.
0: То есть в ускоренный, получается?
5: Это ускоренный, да, это ускоренный, и это уже не уголовное дело. Это идет административная процедура, ахифа миналит, а не лилит, а не уголовная. Да. И так и называется закон «Хока фарота вурамина льет». Это уже административные нарушения, не уголовные.
0: То есть они проще
5: нарушения.
0: Рассматриваются, быстрее рассматриваются,
5: да.
0: Но с другой стороны и сопротивляться этому как бы сложнее, потому что очень многое решается в автоматическом режиме, я правильно понимаю?
5: Да, но это решается в автоматическом режиме, но надо понимать, что можно потерять права очень быстро в новой этой системе, так как вот вчера, 8 числа, вошла второй как бы вход этой реформы, и идут и увеличили, например, на высокую скорость на телефон с 8 баллов на 10 баллов. Значит, уже идет намного
0: штрафы.
5: Более агрессивно. Да. Поэтому это не только сам штраф, который тоже, кстати, может быть увеличен. При новой реформе, если в течение 3 лет водитель 3 раза и больше сделал то же самое нарушение, что с телефоном, со скоростью, это большинство водителей, это может с ними произойти, то идет и увеличение в 2 раза больше штрафа.
0: Ну, штрафных баллов, да.
5: 100 шекелей будет уже 3000 шекелей.
0: А, еще и денег, да. Скажите, еще вообще, в принципе, денег. Вот снижение этой допустимой погрешности, да, на засекреченных участках, это же вопрос заключается в том, что мы все привыкли, что по всему миру есть ограничение скорости, ну и есть плюс-минус до 10 километров, это считается приемлемо, да, это, в общем, общемировая практика. Если вот конкретно в нашей стране вдруг снижается до 5 километров в час, ну, насколько вообще это, ну, технически корректно даже штрафовать
5: это
0: за такое?
5: Это некорректно, как я сказала, это некорректно. В Израиле сегодня снимается 5 километров, и в Лейзере, ну, во всех этих автоматических аппаратура, которая полиция пользуется, снимается минимум 5 километров. И поэтому, если это правильно, еще раз, надо понять, не всегда это все правильно. Поэтому, если это правильно, это несправедливо не с юридической точки зрения и не с технической точки зрения.
0: А вот объясните мне, я, например, вот регулярно...
5: Что это не надо снимать какую-то скорость надо всегда снимать.
0: Да. Скажите, вот я регулярно, значит, еду вот в нашу студию, мы в Иерусалиме находимся, и по первой трассе, естественно, и там бывает, что ты едешь в потоке, но превышая там на 5-10 километров, потому что так идет поток. В этом отношении ты можешь, конечно, тормозить и соблюдать, но ты тем самым будешь, ну, создавать пробку, по сути. Вот как бы всех будут штрафовать, вот идет поток, и что, всем выписывается штраф?
5: Ну, я не могу вам сказать, что я не знаю, что себе полиция думает в том, что они так решили, но есть еще одно в уголовных судах, когда то, что было по уголовной системе, то если надо было, чтобы полиция смогла доказать, что машина была одна и что не было рядом с ними еще одной машины, которая могла там повредить или помешать этим электронным системам. Я не знаю, как это все можно сегодня в административной системе без доказательств, без уголовной системы, без то, что поймите. Раньше страна должна была доказать, что вот это нарушение было сделано вами. Сегодня все меняется. Вы как?
0: Вы должны доказать, что вы не верблюд.
5: Доказать, что да. Вы не ехали на такой скорости, потому что у полиции есть хескат кинут миналит, презумпция законности административных действий.
0: Скажите, еще один момент. Еще один момент, связанный с отказом публиковать карту с повышенным риском, вот насколько вообще это законно, потому что, как мне кажется, открытое предупреждение об опасных участках сработало бы как минимум не хуже, чем повышенные штрафы. Ну, то есть, вот, значит, полиция знает, что есть некие участки, где повышенная аварийность, но мы их публиковать не будем, говорит полиция, зато сделаем там более чувствительные камеры контролера скорости. Вот как-то здесь, мне кажется, они перепутали причину и следствие, нет?
5: Ну, в принципе, если это правильно полиция сделает и построит законы так, что позволит им пользоваться какой-то аппаратурой и не публиковать это публике, есть законы, которые полиция должна хопишами, и да, это закон о том, что все как бы надо публицировать, надо это все публике говорить. Сегодня, по закону, сегодня полиция может иметь право пользоваться аппаратурой, но это только для преступлений, которые серьезные, которые по уголовному идут к шаим.
0: Это уголовные преступления.
5: И больше. Конечно, скорость, оно не входит в эти, но это все зависит от какие законы будут построены, потому что полиция говорит, нам надо воевать
0: с авариями на дорогах.
5: Проблема в Израиле, и поэтому если закон будет построен так, что полиция сможет с какими-то секретными методами пользоваться, и это будет сделано правильно, то может быть, но это, конечно, надо сделать правильно, по закону.
0: В общем, вопросов очень много. Спасибо. Да, спасибо, Софья, за участие в нашей программе.
5: Я хочу сказать, что сегодня любой водитель может зайти в личный кабинет и там увидеть, сколько у него баллов.
0: И проверить уже из этого свою стратегию вождения на дорогах строить.
5: Не смотреть только на штраф, а смотреть на сколько баллов. Потому что
0: да, спасибо. Полицейские нововведения в борьбе с превышением скорости мы обсуждали с адвокатом Софьей Гранит, в прошлом высокопоставленной сотрудницей прокуратуры, специалистом по уголовному и транспортному праву.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Иностранные авиакомпании продолжают перекраивать расписание своих полетов в Израиль, и единой логики, надо признать, в их решениях, похоже, нет. Пока канадский флагман Air Canada вслед за American Airlines и Iberia замораживают рейсы в Бен-Гурион на рекордные сроки вплоть до 27 года, американские гиганты United и Delta, напротив, готовятся к масштабному возвращению уже в начале сентября. Для израильских пассажиров, уставших от космических цен и монополии отечественных перевозчиков, это редкий поворот к лучшему, хотя до полного восстановления авиарынка еще очень далеко. Почему международные авиакомпании принимают столь противоположные решения, когда израильтянам ждать долгожданного падения цен? Зададим эти вопросы консультанту по туризму Светлане Блиндер. Светлана, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Так вот, что за разнонаправленная динамика? Какая логика вообще здесь есть?
6: Ну, на самом деле, я считаю, что нет в этом логики. Это внутренняя политика авиакомпаний, которая зачастую связана с тем, что планы на год обычно формулируются заранее. И как-то не сложилось в Air Canada, которая постоянно двигает свое возвращение, как вы уже сказали, и American Airlines, и Iberia, что мне лично, как работнику туризма, видится очень странным.
0: Слушайте, Iberia — это не политика, как вы считаете?
6: Нет, я не считаю, что это политика, потому что, как показывает практика, все, что касается, когда идет разговор о деньгах, то политика уходит в сторону.
0: Будем надеяться, что это так. Ну вот из-за отсутствия конкурентов израильские компании или Алиарке существенно нарастили долю рынка и, мягко говоря, прибыль, а вместе с ней и цены на билеты. Возвращение United и Delta как-то поможет бороться с перегретыми ценами на трансатлантических направлений?
6: Мы очень надеемся, что да. И та, и другая авиакомпания объявила о возврате, начиная с 8 сентября. Билеты.
0: То есть это прямо перед Рош-Шана получается, да?
6: Да, да. Причем билеты уже доступны. Можно делать заказы, можно покупать. Если ничего не изменится, и остановка не изменится, действительно, они полетят. И разница, конечно, в цене. Вот я сегодня сказала, все равно не надо надеяться, что будут цены довоенные. Не надо ждать времен. Я помню когда-то, когда мы летали в тот же Нью-Йорк за $500-600 туда и обратно. Да, были и такие времена. Они не вернутся.
0: Вообще не вернутся? Или в ближайшие годы не вернутся?
6: Нет, я считаю, что не вернутся вообще.
0: Понятно. А вообще, насколько существенным фактором остаются требования европейских и американских страховых компаний и регуляторов вот, при принятии решений о полетах в Тель-Авив?
6: Одним из самых важных факторов. Потому что без этого ни одна авиакомпания не может взять на себя ответственность и прилететь в страну, если у них нет покрытия страхового на самолет, то, естественно, никто не будет этим рисковать.
0: А лоукостеры, насколько я понимаю, Ryanair, так пока мы ничего не слышим. Я правильно понимаю?
6: Да, но они небольшие игроки на трансатлантических полетах. Они же никогда не летали. Ни
0: ну, в Европу, как минимум, нет. Европу-то
6: в Европу, да. Ну, сегодня в Европу совсем... Я не считаю, что израильский рынок страдает от отсутствия Ryanair, потому что их нишу занял Bluebird очень хорошо. Есть достаточное количество лоукостеров, с которыми сегодня можно слетать в Европу относительно недорого.
0: А что вообще происходит с международными слотами в аэропорт Бен-Гурион? То есть, если компания

0: вот замораживает полет на 1,5-2 года, по сути. А вот право за ней сохраняется на удобный слот вылета или места занимают другие?
1: Свято место пусто не бывает, вы же понимаете, потом берет очень большое количество времени для того, чтобы получить свободные слоты, бамеухат, ну, как по-русски бамеухат.
0: Специально.
1: Да, принимая во внимание достаточно небольшой аэропорт Бен-Гурион, в который стремится на самом деле очень большое количество авиакомпаний.
0: А почему, кстати, они не стремятся вот в аэропорт Хайфа, аэропорт Рамон, то есть там никаких вот нововведений, новых авиакомпаний, так понимаю, не ожидается пока?
1: Ну, начнем с того, что аэропорт Хайфа все-таки недостаточно большой для этого. А Рамон достаточно удаленный. То есть люди, которые живут в центре страны, я уже не говорю про север, нет,
0: ну да, они уже точно туда не поедут.
1: Да.
0: Это
1: был бы, допустим, поезд из Рамона в Тель-Авив, это было бы, конечно, совсем другое. А так, после полета еще 4 часа ехать куда-то.
0: Ну вот вы говорите, вот, что не ждать нам 500-600 долларов. Я могу вам сказать по своему опыту, вот буквально недавно был в отпуске, и я ждал с обратным билетом, и так получилось, что на этом направлении появились новые авиакомпании, и реально билеты подешевели. Ну, я рискнул. Наверное, мог бы и попасть, и, соответственно, заплатить больше. Но какая, вот, как вам кажется, стратегия правильная для израильтян сегодня с точки зрения бронирования билетов как на праздники осенние, так и на предстоящую зиму? То есть все-таки подождать, посмотреть, кто еще вернется, может быть, снижение цен, или, в общем, бронировать и, так сказать, не рисковать?
1: Ну, с праздниками я бы не ждала, потому что мест в ноль. Практически нет. Я сегодня пыталась найти билет в Лос-Анджелес и в Нью-Йорк. Это просто какой-то ребус нерешаемый. А на зиму, конечно, думаю, что будет более реальная возможность приобрести билеты по гораздо низким ценам. После праздников уже можно заметить, что начиная с середины октября, потому что начало октября это все-таки еще остатки праздников, очень много народу возвращается, очень много народу улетает, те, кто приезжали сюда на праздники. Вот со второй середины октября можно попасть в небольшой период, где относительно недорогие цены, потому что потом опять же начинается Ханука, Рождество, Новый год, потом вся Европа уходит на подорожание на лыжные пакеты. Ну, я считаю, что если мы не говорим сегодня о полетах лоукоста, а о полетах обычных авиакомпаний, я считаю, что чем раньше заказать, человек, который планирует заранее отпуск, тем больше можно выиграть в цене и, самое главное, в душевном спокойствии. Если у человека отпуск как бы не в определенные дни, он говорит, я могу подождать еще неделю, вылететь через неделю, и такой охотник, конечно, может выиграть.
0: Ну, мы можем сказать от себя, что все-таки рекомендуем, прежде чем ехать в отпуск во второй половине октября, дождаться 27 октября, проголосовать и потом ехать в отпуск.
1: Безусловно.
0: Потому что это как бы важно. А во-вторых, огромное спасибо за участие в нашей программе. О возвращении одних перевозчиков и нежелании других возвращаться мы говорили с консультантом по туризму Светланой Блиндер.
1: Хорошего
0: спасибо.
1: Вечера.
0: Хорошего вечера. Да. Собственно, я присоединяюсь к вашему пожеланию. Желаю всем этого хорошего вечера. Собственно, вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Васла Проченко, а также звукорежиссер Габриэль Коэн. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман. И сегодня до 6 часов вечера мы поговорим о ваших правах, о льготах, о реализации прав, что тоже очень и очень важно. А поговорим мы сегодня и на ваши вопросы ответит общественный деятель, основатель и администратор группы в Фейсбуке «Социальная и информационная помощь» Татьяна Берлин. Тань, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Яна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Ну и мы поговорим, конечно же, почему мы представляем вас сегодня немного по-другому. И поговорим также о новых инструкциях Министерства Алии и интеграции, о праве на социальное жилье и о распределении социального жилья. Вот вышла новая инструкция. Но все это только после того, как я озвучу номера телефонов в нашей студии 072-280-1003. Вы можете задавать свои вопросы по этому номеру телефона, вопросы о реализации прав, о ваших правах, льготах, пособиях и так далее. Ну и, конечно же, о новой инструкции Министерства Алии и интеграции. Вы можете писать нам комментариями к посту анонсу сегодняшней программы в социальной сети Facebook на странице Канрека, а также мы ждем ваших вопросов на WhatsApp 050-737-8127. Пишите, пожалуйста, мы принимаем ваши вопросы и на этот номер, но только письменными сообщениями. Тань, ну давайте для начала разъясним нашим радиослушателям, что происходит с сайтом Кольсхуд.
1: Сайт, как и прежде, продолжает свою работу на трех языках, на иврите, арабском и на русском языке. Прошла информация о том, что якобы будет закрываться раздел на русском языке. Нет, это неверная информация. Были опасения, что не будет продолжен перевод. В принципе, не опасения, а планировалось, что дальнейший перевод новых страниц на сайте Кольсхуд не будет продолжен на русский язык, так как не был выделен бюджет на перевод, новый перевод. Я и еще одна коллега, мы получили письма об увольнении. Но благодаря тому, что наши русскоязычные неравнодушные граждане подключились к борьбе, чтобы проект сохранил бюджет, проект будет продолжаться, то есть перевод, как и прежде, будет продолжаться более меньшими, возможно, темпами, потому что я в проект не вернусь, несмотря на то, что мне предложили вернуться в проект, но я приняла для себя решение, что правильно двигаться как-то дальше и, возможно, оказать еще где-то более значимую поддержку и влиться в какой-нибудь другой проект, который будет необходим в первую очередь для наших русскоязычных жителей Израиля. А проект Кольсхуд также будет продолжен, перевод будет продолжаться, и то есть любой житель Израиля, заинтересованный узнать о своих правах, всегда может зайти на сайт Кольсхуд и прочитать необходимую для него информацию на русском языке.
0: Ну, для нас, конечно, очень жаль, что вы в этом проекте больше не будете участвовать, но существует Facebook-группа «Социальная информационная помощь», где вы отвечаете на вопросы пользователей, и вы продолжаете помогать людям, в принципе, то, чем вы и занимались на сайте Кольсхуд. И новость, которую мы получили благодаря вам, это изменения в инструкциях Министерства Алии и интеграции по предоставлению права на социальное жилье и на его распределение. Должна сказать, что мы обратились в Министерство Алии и интеграции.

0: года. То есть все те, кто стоит, кроме пожилых репатриантов, все те, кто стоит в очереди на социальное жилье, должны будут заново подавать документы на подтверждение права на социальное жилье. То есть это было первое изменение, о которых мы говорили, но еще немаловажное изменение, которое оказалось также внесено в инструкцию, и заметила я буквально только недавно, речь о доходе, в рамках которого можно получить право на получение социального жилья. Угу. Порог теперь дохода снижен и приведен к уровню, который действует для очередников Министерства строительства. То есть теперь право на социальное жилье будет предоставляться тем, чей совокупный доход, семейный доход, не будет превышать 9 865 шекелей. Этот доход на сегодняшний год. То есть это такая базовая сумма, которой руководствуется Министерство строительства. Теперь это базовая сумма и имеет отношение к Министерству алии и абсорбции. Если же мы говорим об инвалидах, постоянно прикованных к инвалидной коляске, то их доход не должен превышать среднюю заработную плату по стране. Это на сегодняшний день 13 566 шекелей. Напомню нашим радиослушателям, что ранее для новых репатриантов вот к этим суммам добавлялись еще 25%. То есть сумма была дохода, разрешенного дохода на получение социального жилья выше. На сегодняшний день она снижена. Все время возникает вопрос у многих, а что же считается доходом? Да. В данной ситуации проще ответить, что не считается доходом. Не считаются доходы от пособия по особым услугам, шрутим мы уходим, от пособия на передвижение, на идут, детского пособия и детского пособия по инвалидности. Вот эти четыре вида пособий не считаются доходом. Все остальное, все доходы семьи будут учитываться, в принципе, как и раньше, при получении права на социального жилья. Но, более того, в инструкции также указано не мелким шрифтом, а нормальным. Если меняются личные данные имеющего право на социальное жилье, то есть у него, допустим, вырастает доход или еще что-то изменяется, там, семейное положение и так далее и тому подобное, это может повлиять на право получения социального жилья. И причем написано, что ответственность за предоставление всех документов и обновлений лежит на самом человеке, который имеет право на социальное жилье. То есть это что говорит о том, что если, предположим, увеличился у нас доход, а мы не сообщили, а потом каким-то образом наше дорогое министерство узнало о том, что у нас доход выше, то право на социальное жилье будет автоматически заморожено. Второе, как важное изменение, касается права пожилых репатриантов, которые стоят в очереди на социальное жилье. Как и раньше, пожилые репатрианты имеют право на социальное жилье в рамках комплексов социального жилья, и речь идет о хостелях и мегабаце «Диюр». Только теперь что изменилось? Теперь там четко закреплено, что пожилой репатриант, который признан имеющим право на социальное жилье, сможет реализовать свое право только в рамках этих форматов. То есть не будет того, что ранее, если пожилой человек имеет какие-то ограничения функциональные, физические, со здоровьем проблемы, его переводили из очереди на хостеле «Мегабаце-Диюр» в очередь на квартиру. Этого теперь не будет. Это тоже приведено как в инструкции Министерства строительства. То есть теперь право на получение социального жилья в хостелях и «Мегабаце-Диюрах» может быть даже предоставлено пожилым людям, которые относятся к категории тяжелых инвалидов или к тяжелобольным, но к тем, кто самостоятельно может вести хозяйство. То есть теперь получение пособия по уходу от битух люми само по себе не является препятствием для проживания в таких комплексах. Если помните, Яна, раньше были такие случаи, когда пожилой человек получал сообщение о том, что вот ему выделена квартирка в хостеле, он приезжает на посмотреть, потом заново подает документы о получении пособия по старости социальной надбавкой, о своем функциональном статусе и о том, что он получает пособие по уходу, в таких ситуациях очень часто получал отказ уже, грубо говоря, прямо при въезде в свое социальное жилье. Теперь этого не будет. Поэтому вот такие дела.
1: То есть теперь получение пособия по уходу не будет мешать получению социального жилья?
0: Да, в хостелях и мегабаце-Диюрах. И еще важное уточнение. Если пожилой репатриант получает жилье в таком комплексе и отказывается от него или возвращает его, такое бывает часто, когда дети забирают к себе пожилого человека по причине, что ему нужен более значимый уход, то он не будет

0: иметь право на другое жилищное решение в течение 2 лет с момента возврата такой квартиры. То есть это что значит? Если права не будет, значит и не будет повышенной помощи на аренду жилья, как у очередников. Понятно. Но, на мой взгляд, вот эти вот все изменения очень ужесточают условия. Помимо того, что снизен порог дохода, и теперь введено обязательно регулярное подтверждение права на получение социального жилья, и жестко закрепил формат жилья для пожилых людей, чего, конечно, в предыдущей версии инструкции не было.
1: Есть еще одна реформа, еще одно нововведение, которое называется «стабильная и безопасная аренда». Это
0: да.
1: когда-то было и называлось, по-моему, программа Щеранского или что-то такое.
0: Не совсем так. У программы Щеранского была... то есть, если вы стояли в очереди на социальное жилье, был тот период, когда... то есть людям замораживалось право на получение в очереди и увеличивалась помощь на аренду жилья на 400 шекелей. Тогда не было таких сумм на аренду жилья, как есть на сегодня. Тогда люди с орешетинками Министерства собственности не получали такие суммы на аренду до 3000, до 3,5, в зависимости от по какой причине мы имеем право на социальное жилье. Раньше были суммы меньше, и в случае, если человек отказывался от получения права на социальное жилье, он получал на 400 шекелей больше. Да? И эта программа там действовала бессрочно. То есть человек мог жить, его не беспокоили с различным показом социального жилья. Речь немножечко о том, что я вернусь немножко назад, на год назад, тут больше года назад, с 1 сентября 2025 года, наше дорогое Министерство строительства запустило новую программу предоставления помощи на аренду жилья. То есть для тех, кто получает право, имеет право на социальное жилье и стоит в очереди, как известно, они платят повышенную помощь на аренду жилья. И чтобы адаптировать помощь к потребностям заявителей, министерство тогда открыло дополнительную программу вот помощи как раз-таки под названием «Стабильная безопасная аренда». В рамках этой программы очередник Министерства строительства может отказаться от очереди на социальное жилье и продолжать получать повышенную помощь на аренду жилья. При этом его право на вернуться в очередь сохраняется за ним. Нужно было обратиться в компанию, предоставляющую услуги Министерства строительства, это у нас Мильгам, МАОФ или МАГАР, в зависимости по месту жительства, и заполнить специальный бланк и подать его в Министерство строительства. На тот момент, когда эта программа начала действовать, не было возможности принять участие пожилым очередникам и очередникам Министерства абсорбции. Что же произошло с 1 февраля? 1 февраля Министерство абсорбции присоединилось также к этой программе. То есть теперь очередники Министерства абсорбции также могут принять участие в этой программе, но с небольшими ограничениями. То есть если человек выбирает заморозить в свою очередь на социальное жилье, чтобы ему не предлагали различные варианты, а просто продолжать получать повышенную помощь на аренду жилья, он также должен заполнить бланк. И в таком случае его не будут трогать 4 года. То есть эта программа будет действовать 4 года. Через 4 года он может продлить участие в программе еще на 4 года или вернуться в обычную очередь на получение жилья. То есть здесь программа для очередников Министерства абсорбции ограничена. И важно отметить, что даже несмотря на то, что если человек выбирает получать помощь на аренду жилья, но не стоять в очереди на социальное жилье, каждые 2 года он все равно должен подтверждать свое право на получение вот повышенной помощи на аренду жилья. И еще момент вопроса. Нигде не было опубликовано, каким же образом, куда же обращаться очереднику Министерства абсорбции, чтобы, допустим, выбрать вот такой вариант на получение помощи на аренду жилья, но не получать варианты социального жилья. Так вот, этот момент я выяснила через компанию МАГАР, сотрудник компании МАГАР, предоставляющей услуги Министерства строительства, объяснил, что любой гражданин имеет право теперь принять участие в программе, стоящей в очереди, неважно, Министерство строительства, Министерство абсорбции, и даже пожилой очередник. Независимо, то есть эта программа теперь предоставляется вне зависимости от возраста. Но подать просьбу, это не значит, что это будет автоматически утверждено такое право. То есть мы подаем бланк, компания, предоставляющая услуги Министерства строительства, передает нашу просьбу в Министерство строительства, а там уже комиссия рассматривает на основании ряда критериев наше право на принять участие в этой программе. И есть нюансы. То есть вот эта вещь, деньги в обмен на отказ от права на получение социальной жилья.

0: Ее удается, как правило, получить только в центре страны и почти не удается на периферии. И тут мне объяснили, почему. Потому что, в принципе, на периферии нет проблем с социальным жильем и почти нет очередей, в отличие от того же центра. То есть люди, очередники, стоящие в очереди на периферии, как правило, получают жилье на сегодняшний момент достаточно быстро, и очередь не задерживается годами, как, допустим, в том же центре. Если мы говорим о пожилых репатриантах, то даже в хостеле в Медбас-де-Юре очереди просто сумасшедшие. К примеру, Бат-Ям, Натания, Ришан-Ле-Цион, тут здесь очереди до сих пор огромные. Поэтому если эта программа даст возможность пожилым репатриантам получать повышенную помощь на аренду жилья и спокойно проживать в квартире, в которой им удобно, которую они снимают на частном рынке, вполне возможно, это, конечно, для них будет как лучший выход из ситуации, чем... Потому что не всегда, если давайте говорить честно, не всегда получается, что квартиры, которые предлагаются в хостеле Хомикбадзюр, действительно достойные, и пожилые люди с радостью въезжают в них.
1: Таня, я хотела бы прочитать то, что нам написало Министерство Алии Интеграции в ответ на наш запрос. Ответ Министерства Алии Интеграции по поводу всех изменений в этой инструкции. Министерство Алии Интеграции совершенствует и обновляет порядок предоставления жилья новым репатриантам. В течение последнего года Министерство в сотрудничестве с другими государственными ведомствами провело масштабную работу по улучшению и оптимизации процедур жилищной помощи. Цель этих изменений – адаптировать решения под меняющиеся потребности, сократить бюрократию и обеспечить более справедливое распределение жилищных ресурсов. Одной из таких реформ является программа «Стабильная и безопасная аренда», направленная на сокращение бюрократических процедур и времени ожидания жилья, а также на предложение более точных решений для тех, кто находится в очереди. Мы приглашаем репатриантов, заинтересованных в этом процессе, обратиться к региональному консультанту по жилищным вопросам для дальнейшего рассмотрения просьбы. Основные положения обновленной политики. Расширение зон, дающих право на повышенное пособие на аренду жилья в течение первых 2,5 лет после репатриации. Создание нового канала финансовой помощи для стабильной и безопасной аренды в качестве альтернативы ожиданию в очереди на социальное жилье. Приведение критериев проверки доходов Министерства Алии Интеграции в соответствии со стандартами Министерства строительства для создания единой государственной системы в вопросах жилья. Это вот к вопросу, почему это было сделано. Масштабная дигитализация для сокращения бюрократии, упрощение подачи заявок, отслеживание статуса и улучшение связи между репатриантами и ведомствами в сфере социального жилья. Установление механизма пересмотра критериев каждые 2 года для правильной расстановки приоритетов при распределении общественных ресурсов. Это почему нужно каждые 2 года подавать новые документы. Важно отметить, обновленные критерии проверки доходов будут применяться только к новым заявкам, начиная с 1 февраля 2026 года. Любой репатриант, соответствующий критериям и получивший социальное жилье, имеет право подать заявление на его обмен. Это мы задали вопрос, что происходит с обменом жилья. Любой репатриант, соответствующий критериям и получивший социальное жилье, имеет право подать заявление на его обмен в рамках периода имеющегося права. Не очень понятно, что имеется в виду. Каждое такое заявление будет рассмотрено по существу, исходя из обстоятельств запроса. Вот то, что нам ответило Министерство Алии Интеграции по поводу этих новых инструкций. Ну что ж, я так понимаю, что у нас уже есть вопросы. Есть вопросы, которые даже касаются этой реформы. Ну, давайте, у нас сначала уже есть 2 радиослушателя в эфире. Давайте начнем с них. Я приветствую первого радиослушателя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна, здравствуйте, уважаемая Таня. Таня, скажите, пожалуйста, вот насчет обмена туда-дзиутов. Вот если инвалид и апотропус есть у него, вот вы говорили, что должна быть справка тоже от врача для пожилых, а вот для у которых апотропус, тоже справку от врача или апотропус?
0: Тоже... Тоже нужна справка от врача. Более того, врач должен подписать сзади на фотографиях, поставить свою подпись, что действительно он, что это тот человек, которому будет выдаваться новое удостоверение личности. То есть справка нужна, но справка, как я говорила, нужна не ранее, чем за 48 часов до визита в отделение.

0: в управление народонаселения и миграции. И, конечно же, врач должен расписаться на фотографиях человека, которому меняется тот зуб.
1: А скажите, пожалуйста, вот я слыхал, что фотография вот на новый, как этот вот, Тудаджут, новый пластиковый, должна быть особая, специальная. Это надо туда ехать фотографироваться? Или вот обычная простая фотография для...
0: Ну, обычная стандартная фотография, на сайте опубликованная, о размере этой фотографии, какая должна быть, естественно, они ее возьмут и уже используют.
1: Ну, в обычном фотоотделе можно сфотографироваться.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Присутствие вот этого инвалида, у которого есть апотропус, не обязательно в Мисраде.
0: Не обязательно. Достаточно, что у опекуна есть документ, подтверждающий его право на совершение тех или иных действий бюрократического характера, то есть у него должно быть в руках будет решение суда о том, что он имеет право представлять своего подопечного в инстанциях.
1: А от социальных работников ничего не должно быть? Это письмо?
0: Нет, ничего не должно быть. Нет, ничего. Должно быть просто заполненный бланк заявления, должна быть заполнена форма об ответственности, которая должна быть подписана у адвоката, и, естественно, вот от врача справка, что человек не может сам присутствовать в управлении народного населения, и подпись врача на фотографиях.
1: А вот этот бланк, который вы говорите, это там в Мисрадапним прямо получается?
0: Его можно скачать на сайте Министерства МВД, и желательно его заполнить заранее, но с учетом, что если вы апотропос, то вы имеете полное право заполниться от своего подопечного, так что, в принципе, это можно сделать все на месте уже.
1: А адвокат, вы сказали, у адвоката не обязательно, да?
0: У адвоката нужно подписать документ о том, что вы понимаете, что какую ответственность вы несете за дачу ложных данных и так далее и тому подобное. Что вы... Такая декларация, то есть, которая также представлена на сайте Министерства внутренних дел. К сожалению, вот этот документ нужно подписать либо у адвоката, либо в суде также у сотрудников
1: суда. А это
0: суда.
1: Тоже специальный бланк у адвоката?
0: Это тоже специальный бланк, да.
1: Он сам даст, да, это адвокат, если?
0: Я не знаю, но я думаю, что адвокат сможет быстрее найти этот бланк на сайте Министерства внутренних дел. Но смотрите, если Яна разрешит, можно опубликовать все ссылки на бланки под публикацией радио Река.
2: Да, можно. Если вы мне пришлите ссылку, то я опубликую вот под сегодняшней публикацией эти ссылки.
1: Ага. Ну, фотография обычная, да, как вы сказали, все. Да. Алло.
0: Да-да, фотография обычная.
1: Ага, спасибо.
2: Спасибо большое, до свидания. И есть еще один радиослушатель в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо вам за вашу передачу, главное, нужную.
2: Спасибо.
3: Я холокостовец. 88 лет.
2: Угу.
3: Здесь уже 15 лет. Стою на получение жилья.
2: Был,
3: в общем, прошло за 495, осталось 195. Но если за эти годы 300 прошло, я понимаю, что в туре написано 120. Но не дожить мне это при таких темпах за получение жилья.
2: Угу. Ну, вот смотрите, мы говорили вот этой безопасной аренде, да, вот об этой новой программе. Может быть, она вам и подойдет? Стабильная, безопасная аренда.
3: Ну, я все время арендую, естественно.
2: Правильно.
3: Но... При том, на 1000 шекелей уже повысилась моя аренда за мое присутствие, за это присутствие. За эти годы.
2: Ну, я так понимаю, что вы можете подойти в Министерство абсорбции и попробовать сказать им, что вы хотите быть частью этой программы. И тогда вы будете получать деньги на съем квартиры.
3: Так я получаю.
2: Тань, как это
0: смотрите,
2: будет?
0: Смотрите, в каком городе вы проживете? В каком городе вы проживаете?
3: Батьям.
0: Смотрите, в Батьяме у нас огромнейшая очередь и из пожилых людей, и вообще из других категорий очередников на получение прав на социальное жилье. На сегодняшний момент, чтобы, допустим, вам вообще предлагали за этот период хоть какие-либо варианты?
3: Ничего мне не предлагали.
0: Я знаю, что знакомый
3: на год позже меня приехал, он получил уже. жилье.
0: Я бы вам порекомендовала проверить, зайти в отдел абсорбции, я знаю, что он у вас находится в Хулоне, проверить момент, в какой же очереди вы стоите. Возможно, стоит обновить документы, возможно, вас попросят. Просто нужно понять, просто если вы стоите в очередь на хостель, и вы до сих пор стоите, а кто-то впереди вас получает, тут что-то неправильно. Если другой разговор,
3: я
0: что если
3: вы... Я уже к ним обращался, ничего
0: И просто, возможно, вы стоите в очереди на обычную квартиру. Если это так, то, к сожалению, тут очередь очень медленно двигается, еще намного медленнее, чем очередь на получение социального жилья в хостелях и мигбацах.
3: Ну, я же не знаю, на какую я стою. Я знаю, что так, я поставлен, но...
0: Так, возможно, стоит подойти и проверить в Министерстве абсорбции, в какой именно очереди вы стоите. Проверьте, пожалуйста, подойдите в Министерство абсорбции. Возможно, если бы вас, если вам подходило бы жилье, хостель или мигбац дьюр, может быть, сейчас, исходя из новых инструкций, возможно, можно будет поменять очередь и получить право опять же на хостель или мигбац дьюр. Но тут, мне кажется, нужно подойти вам проверить, где именно вы стоите, в какой очереди. То есть они бывают разные, разного типа.
3: Мы же не знаем. Мы стали, и все. Стою и жду.
2: Я думаю, что вам нужно подойти в Министерство алиинтеграции и проверить, в какой очереди вы находитесь, и можете ли вы принять участие вот в одной из этих программ. Вам надо выяснить номер вашей очереди, понять, насколько...
3: Я знаю номер.
2: Какой?
3: 195.
2: Ну, я не могу сказать, что вы близко к началу. Нет, я думаю, что вам стоит проверить, может быть, если вы будете участвовать вот в этой программе «Стабильная и безопасная аренда», может быть, вы только выиграете материально.
3: Ой, раньше говорили евреи, а Зохан Вейс, это я же объясняю. Вот на год этого человека вызывал я в Израиль. Он уже получил, а я нет. И он не колхозовец, и он получил, а я нет. Ну как это? Какие порядки могут быть? Ну, объясните. Разве можно это объяснить?
2: Я думаю, что вам стоит подойти в Министерство абсорбции и все там узнать. Спасибо вам большое за вопрос. И,
3: алло, еще... Старый-то мой вопрос, что-нибудь будет или нет со стульчиками?
2: Со стульчиками. Пока со стульчиками, к сожалению,
3: вот
2: ничего.
3: Вот, потому что мне на столбике приходится сидеть, потому что не дойти.
2: Да,
3: я с кислородом хожу, понимаете, все. Ничего не... Ладно, спасибо вам большое.
2: Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. И есть еще один вопрос в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ваш вопрос.
4: Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Елена. Я из Иерусалима. У меня такой вопрос. В 2009 году я получила квартиру Амидар в Араде, которую меня отобрали позапрошлом году.
2: Ничего что значит, не отобрали?
4: Ну вот так, лишили меня жилья, выбросили вещи, сказали, что это пах зевель. И все. Есть такой куратор Рафи. У меня даже его смс-очки сохранились. Так он меня искал, искал, аж не нашел. 1500 мне перечислили денег, якобы за ущерб. Хрен бы с ним. Мне фотографии нужны и альбомы моей семьи. Получается, Рафи наш умный. Яд Вашем у нас есть, да, который по всему миру собирает фотографии. Это что ли пах зевель, если услышать Рафи?
2: Я не очень поняла, а почему вас выгнали из социального жилья?
4: Я не жила там. Я уехала оттуда. Я прожила там немножко, 1.5 года. Поработала на Мертвом море. У меня криз. Короче, у меня из носа течет кровь. Никакие справки, мне никто ничего не даст. Работай. Задыхайся, захлебывайся. Я собралась и уехала. Потом у меня заболела мама, похоронила я папу в Ашкелоне, моталась между Ашкелоном, Арадом и Иерусалимом.
2: То есть вы не жили в той квартире, которую вам предоставили?
4: Да, я и не скрывала, но 10 лет за нее я платила регулярно деньги.
2: Нет, ну вы же в ней не жили.
4: Ну вот он прекрасно это знал. Но деньги я платила.
2: Тань, что происходит в таком случае, если человек не проживает в социальном жилье?
0: Ну, как правило, если человек не проживает в социальном жилье в течение года, то...
2: Но платит деньги.
0: Это совершенно не важно. Принимается решение об отмене права на социальное жилье.
4: Нет, мне уже отказали. И 10 лет брали с меня денежки. Обмен я просила на Иерусалим, пусть будет маленькая, пусть будет никакущая. Я сама ее отремонтирую. Не, не положено.
0: Я не знаю, кто такой Рафи, но есть и более значимые фигуры.
4: Я плоско даже обращалась к вам с этой просьбой.
0: Возможно. Я первый раз слышу эту просьбу, несмотря на то, что я отработала в Стали 6 лет. Поэтому я не знаю, что такое, почему вы не забрали свои вещи, чтобы их не выкинули. Ну,
4: как, не дал такой возможности.
0: Ну, как же не дали возможность? Если вы платите за квартиру, значит, у вас есть доступ к этой квартире. Значит, на тот момент не было принято решение о том, чтобы у вас забрать эту квартиру. И, возможно, шли какие-то...
4: Моя подружка имеет там ключ, пришла посмотреть, как дела, а там другой человек, сменен замок, до свидулик.
2: Все, нет, но до того, как, этот человек... Послушайте, вы 10 лет, не заходили в эту квартиру?
4: Почему? Я приезжала, он делал...
0: Ну а почему же вы не вывезли свои вещи? Почему же вы не подали заявление в специальном официальном заявлении о том, что вы хотите...
4: У меня была мама-инвалид с коляской. 4 года она жила со мной, пока я устроила ее в бытовод с деменцией. Вот почему.
0: Я, честно говоря, не понимаю причины, какие сейчас могут быть претензии к государству, если вы не проживаете
4: в
0: квартире.
4: У меня претензии конкретно к Амидару и Крафи.
0: Амидар у нас представляет Министерство строительства, поэтому в данную секунду я совершенно не понимаю. Если у вас есть какие-то претензии к Амидару, то, возможно, стоит рассмотреть возможность подать иск в суд и решать этот вопрос в суде, потому что проживание, долгое непроживание в квартире сразу отменяет право на проживание в социальном жилье. Хорошо, и почему... У вас осталось между почему вы остались между двумя стульями, я не могу понять. Куратор, я не знаю, возможно, вам стоит предъявить претензию, опять же, в Амидар через суд, чтобы этого Рафи привели к ответственности, если он действительно окажется, что он пользовался тем, что вы не проживаете в жилье, платили за него и сдавал каким-то, возможно, не знаю, своим знакомым
4: мне
0: это жилье.
4: Сдавала, она была закрыта, ничего.
0: Ну, тогда же, и тогда я не понимаю причины на сегодняшний момент ваших претензий через стольких лет, и вы не занялись этим вопросом тогда, когда это было актуально. В данном случае я не представляю,
4: если
0: как можно помочь.
4: Если у вас человек в кресле, и вы 24/7 около него, я посмотрела бы, как вы занялись бы этим вопросом.
2: Спасибо вам большое за вопрос. К сожалению, здесь, кроме того, чтобы подать в суд, я, к сожалению, не вижу здесь каких-либо решений. Спасибо.
4: Большое вам спасибо.
2: Всего доброго. До свидания. Есть еще вопрос. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я могу задавать вопрос?
2: Да.
5: Скажите, пожалуйста, вот молодежь, которая, ну, есть у меня внучка, 35 лет.
2: Угу.
5: Не, вообще нету такого, чтобы она могла купить жилье. Какое-то, куда-то можно обращаться, как-то можно куда-то записаться или что, чтобы получить в конце концов какое-то жилье.
0: Или ну, на сегодняшний момент у нас есть только программа Михерлин Штархен, Дираба Наха, квартира со скидкой. Она может принять участие, как все другие молодые семьи, в розыгрышах программы и купить квартиру со скидкой, если нет, получится.
5: Как до них дойти, дозвониться или что?
0: Обратиться в одну из компаний, предоставляющих услуги Министерства строительства, и речь идет о Мелькаме, Магаре и Маофе, в зависимости от того, какая компания по месту жительства, подать просьбу на получение удостоверения о праве на участие в этой программе, заплатить за это удостоверение денежку, она, и как только будет объявлены очередные розыгрыши, она сможет принять участие в этом проекте, и в случае, если она выиграет квартиру, эту квартиру можно будет купить со скидкой. Передайте, пожалуйста, своей внучке фразу «Дира Беанаха». Пусть она посмотрит. Я уверена, что она говорит на иврите. Она сможет найти всю необходимую информацию, как зарегистрироваться, как подать просьбу и принять участие в будущих розыгрышах жилья в рамках этой программы.
5: У вас нет какой-то... связи какой-то, телефон или что, как позвонить, как найти. Только в Министерство строительства звоните, все?
0: Ну, в Министерство строительства тоже можно позвонить. В каком городе живет ваша?
5: Тель-Авив.
0: В Тель-Авиве. Ну, в Тель-Авиве, насколько я знаю, есть Мельгам. Можно позвонить в Мельгам, в компанию Мельгам, и там все расскажут. Сейчас я скажу вам номер телефона, постараюсь.
5: Спасибо.
0: Мельгам, общий Мельгам номер телефона, и можно будет позвонить. Михаил Миштакен.
2: Я пока еще раз напомню, что вы можете задавать вопросы и не только по телефону, но и через WhatsApp, и через Facebook, и вот буквально через какую-то... После того, как мы ответим на этот вопрос, я зачитаю несколько вопросов в WhatsApp и Facebook.
0: Звездочка 6078, можно позвонить по этому номеру телефона, записаться в очередь и получить удостоверение о праве на участие в программе, там все расскажет. Звездочка 6078.
4: Да, я записала. Спасибо большое вам. Не за что. Всего хорошего.
2: Всего хорошего. Я поставила ссылку на вот эти бланки, которые нужно заполнить, чтобы получить, чтобы оформить удостоверение личности человеку недееспособному. Это был первый вопрос нашего радиослушателя, и вы уже можете зайти на нашу страницу в Facebook, и под постом-анонсом нашей сегодняшней программы вы можете найти эту ссылку. Что же касается вопросов радиослушателей? И вот вопрос опять по поводу этой инструкции. Может ли человек, проживающий в хостеле, обратиться с вопросом об обмене на хостель в другом городе? Ну вот из вопроса, из ответа Министерства интеграции, я так понимаю, что здесь ничего не изменилось.
0: Всегда можно, просто для этого, для обмена должны быть веские причины, и комиссия Министерства абсорбции должна принять решение положительное в вашу сторону. То есть, естественно, Министерство абсорбции оставляет за собой право отказать в таком обмене.
2: Еще один вопрос. Добрый день, меня зовут Раиса, мне 75 лет. У меня проблемы с ногами, хожу с Алихоном, коляской, помощью Метапелит. Часто приходится ездить на такси к врачам. Имею ли я право получать деньги на передвижение? Если да, то куда можно обратиться? Спасибо за ответ.
0: Единственный вариант возможность получить какую-либо помощь для проезда, это обратиться в социальный отдел города. Если город поддерживает проекты предоставления вот такой финансовой помощи, то возможно получить помощь через них. Других, к сожалению, вариантов я не знаю. Это единственный вариант, где действительно в рамках помощи, предоставляемых социальным отделом, иногда входит помощь и в оплате проезда в случае для передвижения в случае людей, которым это необходимо из-за трудностей с передвижением.
2: Еще есть ли у нас вопросы? Сейчас посмотрю в Фейсбуке. Нет. Нет, почему-то наши радиослушатели жалуются, что Реку не слышно сегодня. Я проверю этот вопрос. Не слышно через ход. Ну вот когда я задала вопрос по поводу радиоприемника, к сожалению, мне не ответили. Что ж, послушаем еще один вопрос радиослушателя, который дозвонился до нас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Ваш вопрос.
6: Меня зовут Александр. Я проживаю со своей мамой, которая инвалид, слепая, без ноги. Я тоже сам инвалид, 100%. И мы стоим с ней совместно на получение квартиры уже больше 6 лет. Угу. И я стою первой на очереди в простой, мама стоит вторая в специальной очереди. Угу. Вот. И за этот промежуток времени нам предлагали только пару квартир. Вот, и я вам могу сказать, первое, это была квартира, где 16 ступенек. Я говорю, как человеку на инвалидной коляске вы можете давать квартиру? Они говорят, ничего страшного, мы поставим ей стульчик, что она будет подниматься на электрический. А я говорю, а коляску кто будет поднимать? Они говорят, вы будете поднимать. Я говорю, я с инфарктом, мне ее по городу нельзя таскать, как я могу поднимать? Когда я обратился назад в министерство к лету, они сказали, говорит, неправда, мы вам такое не предлагали. Я говорю, как, если я сам лично такое видел, мне сказали, придите, посмотрите квартиру. И второе, самое основное, то, что я просил именно в данном городе, где я проживаю, квартиру в связи с чем, потому что здесь находится больница, ровная местность, и плюс самое основное, это мечпаха. Потому что я очень часто попадаю в больницу, а мама как слепая и без ноги, ей надо уход. Вот. Угу. И за все это время, да, предлагали во время войны, вот когда это была перестрелка в Кармеле, где горная местность, я вам говорю, там, говорит, трудно, говорит, это что с человеком?

0: выйти, вывести на улицу и сидеть около дома, и дальше никуда пойти невозможно. Говорят, что нету квартир. Как, если он вам полагается только на карте, а в доме с лифтом квартир нету? Есть. Есть семидаловские квартиры с домом с лифтом. И что нам делать в этом случае? Я не понимаю, говорит, вы понимаете. И самое основное, что в следующем месяце, в марте, у меня уже как 15 лет, как я в стране, и ага. меня уже должны выкинуть с этой очереди. Они сказали, говорит, подайте документы. Я говорю, когда? Говорит, в конце февраля. Я говорю, я пока эти документы соберу, уже время пойдет. И пока я не дозвонился в Иерусалим, и их не попросил этот, они после того начали быстрее двигаться. И мы документы сейчас подали.
1: Так.
0: Сколько-то, я не знаю, на каком этапе они все находятся и как рассматривается.
2: Сколько вам лет?
0: Мне 48.
2: А маме?
0: Маме 74.
2: Ну, смотрите, данная ситуация, что мамина очередь не поменяется, несмотря даже на то, что заканчивается 15 лет, пожилые люди стоят в очереди Министерства абсорбции на постоянной основе. Вас действительно могут изменить право на получение социального жилья, но, возможно, с учетом, что у вас тоже есть инвалидность, комиссия Министерства абсорбции примет решение также оставить вас в Министерстве абсорбции, чтобы вы продолжили иметь право на социальное жилье в Министерстве абсорбции. Потому что для вас это, конечно, более правильный будет путь, потому что есть вероятность, что если вам отменят право на социальное жилье в Министерстве абсорбции, то вы не сможете получить право на социальное жилье в Министерстве строительства, к сожалению. Насчет квартиры на Карке и 16 ступенек. Смотрите, во-первых, на мой взгляд, в следующий раз, если будет предложена такая квартира, подумайте еще раз. Я объясню, почему. Потому что люди с ограниченной подвижностью могут получить от Министерства строительства помощь в финансировании адаптации квартиры и входов в квартиру и в дом. Эта помощь предоставляется в финансовой помощи, в дотации, которую вы можете потратить на установку того же пандуса. И более того, что право на такую помощь предоставляется либо в квартирах, которые находятся в собственности людей с ограниченной возможностью, либо в социальном жилье. Поэтому, на мой взгляд, в следующий раз, пожалуйста, если все-таки, дай бог, вам еще будет предложено жилье, даже несмотря, что там будет какое-то энное количество ступенек, можно получить помощь в адаптации и не только на установку пандуса, а не в том числе и дают помощь, которая можно, в рамках которой можно даже установить лифт в случае необходимости. Поэтому, пожалуйста, если еще раз будет такое предложение, не отказывайтесь, несмотря на то, что эти ступеньки вам на сегодняшний момент кажутся очень ужасными, и мама не сможет спускаться и подниматься. То есть это всегда можно адаптировать еще даже на моменте, на процедуре получения социальной помощи, социальной квартиры, можно уже будет подать просьбу Министерства строительства на внесение вот таких адаптаций в жилье.
0: А как насчет в доме с лифтом?
2: Ну, смотрите, в данном случае есть определенные критерии, которые устанавливает Министерство абсорбции само. Кому квартиру на первом этаже, кому квартиру на Карке, кому на втором, кому с лифтом. Тут, к сожалению, у меня нет возможности повлиять и объяснить процедуру отбора имеющих право на социальное и социальное жилье, кому что и кому другое. Тут, к сожалению, это вопрос только к Министерству абсорбции, по какой причине вам не предоставляют квартиру с лифтом. Возможно, нет квартир с лифтом маленьких, малогабаритных. Возможно, такие квартиры предоставляются, где семья состоит из большего количества человек. Всякие возможные варианты. И все зависит от самого фонда социального жилья, который есть в распоряжении Министерства абсорбции.
0: Я хотел еще вас спросить. Просто я знаю, что если мы отказываемся пару раз от квартир, что нас может выкинуть с очереди. Вот. Дело в том, что я именно настаивал на этом городе, где мы живем. Но нам предлагают в разных других городах.
1: Они смотрите, далеко эти города?
0: 10-20 километров. Одна была и вообще хорошее расстояние.
2: Отказы будут учитаны только в том случае, если вы отказываетесь от социального жилья по своему месту жительства. И поэтому отказы, которые вы отказываетесь от социального жилья, предлагаемого в других городах, не будут учитаны как отказы. Но предлагать при этом они имеют вам полное право. То есть в данном случае. И опять же, возможно, вы подумайте тоже, да, вам предложили другой город. Но, может быть, стоит просто хотя бы съездить и посмотреть, что вам предлагают. А вдруг понравится? Не отказывайтесь сразу по телефону. Как минимум, хотя бы попробуйте посмотреть то, что вам предлагают. Возможно, понравится, и тогда проблема с очередями и с нервотрепкой в случае, если, не дай бог, хозяин квартиры решит, не знаю, отменить договор аренды там на следующий год. И, ну, короче, избежите огромного количества проблем, которые возникают при аренде на частном рынке. Пожалуйста, попробуйте еще раз, если вдруг будет такое, что либо квартира со ступеньками, либо квартира в другом городе, хотя бы просто посмотреть. И не забывайте, что Министерство строительства участвует в помощи в адаптации квартиры в случае, если в ней проживает человек с ограниченными возможностями.
3: Спасибо, да, вам большое. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Есть еще вопрос от радиослушателя. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, вот вы называли сумму для получения доходов, для получения социального жилья. 9 800, по-моему, 70, да?
2: За 5.
4: Так вот, в эту сумму входит вот эта помощь на аренду жилья?
2: Нет, конечно, нет. Помощь на аренду жилья учитывается только в одном месте, если мы претендуем на получение скидки при оплате арноны в соответствии со своими доходами. А здесь, конечно, она не участвует в получении права.
4: А только входит вот пособие, да, вот это?
2: Да,
4: вот
2: пособие, заработок, если да. есть.
3: Спасибо.
4: Да, это сумма 9 800, сколько вы там?
2: 65. 9 865.
4: Спасибо большое. Спасибо.
3: Нет, спасибо большое. У нас есть еще вопросы? Нет, пока нет. Ну, вот я только попрошу наших радиослушателей, я просто вижу, что очень много комментариев под постом, который касается того, что РЭКу сегодня не слышно. Я все-таки очень надеюсь, что нас слышно, потому как мы слышим, что звонят радиослушатели и задают вопросы по той теме, о которой говорила Татьяна. Я думаю, что тот, кто пишет, что нас не слышно, напишите, где хотя бы, или через какой носитель вы не можете нас услышать. Таня, спасибо вам большое за сегодняшнюю программу, спасибо большое за ответы на вопросы наших радиослушателей, и я очень прошу всех, кто является очередником Министерства Алии и Абсорбции, проверьте, пожалуйста, в Министерстве, в своем отделении, имеете ли вы право на какие-то дополнительные льготы в связи с обновлением инструкции.
2: Таня, спасибо большое за приглашение принять участие в программе.
3: Спасибо большое. Спасибо, Таня. Всего доброго. До свидания. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что вы также можете обращаться к нам, оставив сообщение на автоответчике. Номер телефона нашего автоответчика 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il, special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Мы ждем ваших обращений, уважаемые радиослушатели. Вы – это наши соавторы, и благодаря вам и с вашей помощью мы составляем нашу программу. Каждый выпуск особого случая составляется именно по вашим вопросам и вашим особым случаям. Напомню, что у радиостанции Кан Река есть свой канал YouTube, и там собраны уже достаточно много различных интервью. Это Кан Река Russian. Вы можете зайти в YouTube и посмотреть и прослушать эти интервью. У нас есть своя страница Facebook. Вы можете писать нам сообщения и через социальные сети. У нас даже есть своя страничка в Инстаграме, и через Инстаграм мы тоже ждем ваших вопросов. Эту программу подготовили продюсер Ронни Бейлин. За операторским пультом был Асаф Ротем.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает психиатр, заместитель директора Иерусалимского института душевного здоровья Игорь Барыш. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, надо сказать, что присылать вопросы и комментарии можно и на страницу Реки в Фейсбуке. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я только исправлю, это не институт, это центр душевного здоровья.
1: Окей.
2: Он включает в себя две больницы, Эйтаним и Кфар-Шауль, и 10 амбулаторных единиц. Я отвечаю за больницу Эйтаним. И являюсь заместителем всего этого центра, но моя сфера деятельности – это больница Эйтаним.
1: Угу. Я уже большими буквами написал центра Иерусалимского.
2: Центра.
1: Да. Итак, значит, пока слушатели наши, они готовятся там звонить и писать, я надеюсь очень. Я попрошу вас произнести традиционное вступительное слово. Мне кажется, что, наверное, самой уместной будет оценка нынешней психологической ситуации среди нас, но выбор темы, разумеется, за вами. Пожалуйста, Игорь.
2: Знаете, да. Во-первых, я не знаю ситуации по всей стране. Я знаю ситуацию в нашем регионе, где я работаю. Я знаю, что количество обращений в больницу увеличивается, что отделения достаточно переполнены. Я знаю, что очереди к психиатрам в больничных кассах по-прежнему, сейчас вот если записываться на 6 месяцев вперед, на 7 месяцев вперед, то есть очень непросто попасть к психиатру в рамках больничной кассы. Вот если у человека есть возможность попасть через дополнительную страховку или через там Макаби Заав или там Клалит, Мушлам, всякие дополнительные страховки, то это может быть быстрее, потому что эти дополнительные страховки работают с частно практикующими психиатрами, и это может быть неким выходом из положения для людей, у которых есть страховки.
1: Игорь, вот у меня вопрос, он просто, да, конечно, какие-то вещи, но само понятие того, что человек записаться может, допустим, на прием через полгода при, допустим, более-менее острой психологической ситуации, но это же как-то, странно, скажу так.
2: Это странно, но смотрите, если ситуация настолько остра, что есть опасность или есть какая-то особая причина, он может всегда обратиться в приемный покой. Во всех приемных покоях есть психиатр, дежурный психиатр. Даже не в больнице психиатрической, во всех общих больницах. Там у нас в Адасе, в Шарейцедек. Во всех нет больницы, где нет психиатра дежурного. Поэтому острая ситуация, эта опция остается.
1: Но это в том случае, если все-таки человек себя настолько в этой ситуации контролирует, что он может это сделать. Есть же ситуации, когда, другое желание, скажем, противоположное, может взять вверх какое-то мгновение, и вот тогда.
2: Да, но тогда и очередь в Купат-Холиме не поможет. То есть если мы говорим о ситуациях опасности, когда человек не может встать и прийти в приемный покой, мы находимся совсем в другой области, не в том, насколько далека очередь в больничной кассе. Мы находимся в другой сфере изучения. То есть какие есть выходы из положения в ситуациях, когда человек находится там дома в острой опасной ситуации,

0: Нет, в больницах Иерусалима во всех, и в Адасе, и в Шарей-Цедек, есть психиатр дежурный. Вот. И также, конечно же, в Кфар-Шауле и Эйтаним это психиатрические больницы, и там есть дежурный врач у нас и днем, и ночью. То есть, если есть какая-то экстренная ситуация, при которой невозможно ждать и нужно попасть на встречу с психиатром немедленно, есть приемный покой.
1: Я не понял, Кфар-Шауль, а вторая больница какая?
0: Эйтаним, Эйтаним. Это там, где я работаю, больница Эйтаним.
1: А, Эйтаним, вы там работаете. А к вам можно попасть через Шарап, да?
0: Нет, ко мне попасть — это другая история. Я не говорю, как попадают ко мне. Вы путаете некоторые вещи. Есть частно практикующие врачи, и к ним попадают по своим путям. Если у человека есть какая-то проблема неотложная, то не говорят ни о каких шарапах, а просто приходят в приемный покой, и человека осматривает дежурный врач. Это относится совсем к другой области деятельности.
1: Спасибо,
0: шарап —
1: я
0: это плановая, плановая встреча, когда вы записываетесь. Допустим, в Адасе есть шарап, есть специальное место, где можно записаться. Приходит человек в Адасу, и после обеда врач его там смотрит. Это не имеет отношения к приемному покою.
1: Спасибо. Я имел в виду, а как к вам можно попасть? В больницу?
0: А лично ко мне, жители, мы не используем передачу. Это неправильно и неэтично использовать передачу для того, чтобы рекламировать, как ко мне попадать. Я прошу таких вопросов не задавать.
1: Ой, извините, пожалуйста, извините за такой вопрос. Большое спасибо.
2: Все нормально.
0: Всего
2: пожалуйста,
0: доброго,
2: всего удачи
0: здоровы.
2: И всего, что, все
1: будь
2: доброго вам.
1: Спасибо.
2: До свидания.
0: Доброго, всего
2: до свидания.
0: Доброго.
2: До свидания. Так, значит, у нас есть сейчас немножко времени для того, чтобы продолжить разговор. Ну, точнее, сейчас мы узнаем, есть ли в течение ближайших нескольких мгновений у нас вопрос. Если есть, то, может быть, и не стоит нам отвлекаться. А если, так сказать, нет, то мы можем какую-то тему, Игорь, с вами еще
0: продолжить
2: то, что о чем говорит.
0: С той точки, с которой мы остановились.
2: Да, есть звонок. Звонок есть, тогда подождем.
0: Конечно.
2: Алло, кто с нами, пожалуйста, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, это я.
2: Назовите только, пожалуйста, себя. Да,
3: так,
2: да.
3: Таня.
2: Хорошо,
3: да.
2: Пожалуйста, вопрос.
3: Вы знаете, дело в том, что у меня два небольших вопроса. Значит, 2 года назад у меня был зуд всего тела. Врач, кожник дал мне мазь. Ну, мне вроде бы как помогло и не помогло, но все равно все усиливалось. И вот сейчас я просто не знаю, что делать. У меня дело в том, что я не могу мазать. У меня и голова чешется, и за ушами. И я не могу. И ровно в 12:30 я просыпаюсь. Правда, я засыпаю. А в 12:30 просыпаюсь и начинаю чесать тело. Понимаете?
0: Так.
3: Я не знаю. Мне сказали, что вроде бы это может быть на нервной почве. Вот это я не знаю. Это первый вопрос. А второй вопрос, что мне делать? Может быть, мне принимать какую-то таблетку, чтобы спать? Потому что я не могу заснуть с половины первого часу. Пожалуйста.
0: Окей. Давайте начнем с первого вопроса. Я не знаю, почему у вас чешется тело. То есть стараются вначале найти причину в общемедицинских каких-то проблемах. Делают обследования, берут анализы. И только если специалист по кожным болезням напишет, что с его точки зрения нет никакой причины для зуда, и направит вас к психиатру именно вот в таком контексте, тогда психиатр будет смотреть на эту проблему как проблему, связанную с душевным состоянием, а не с заболеванием кожи. То есть нужно четко решить, это от этого или от этого. Потому что если лечить это как проблему душевную, а на самом деле ее причина в каких-то проблемах,

0: кожных, то мы не очень правильно, по правильному пути пойдем. Понимаете? То есть нужно вначале, чтобы кожный врач четко написал, что к его области эта жалоба отношения не имеет, и она находится в душевной сфере. Это первый вопрос. Второй вопрос насчет сна. Насчет сна, конечно, есть возможность у семейного доктора попросить таблетку для сна. И есть таблетки для сна, которые не вызывают привыкание. Мы об этом много раз говорили. И семейные доктора обычно в этом хорошо понимают и дают людям таблетки, позволяющие им спать лучше. Советую просто пойти к семейному доктору и попросить таблетку для сна.
1: Да, вы знаете, но и что интересно, что сейчас я бы взяла прямо с 11, потому что в 11 я ложусь спать. Но интересно, что я сплю, ложусь очень хорошо, сплю, и в час половины первого я не могу уже все, я уже не могу заснуть.
0: Но есть таблетки, у которых продолжительность их действия там 5-6 часов. То есть если вы примете в 11, то это будет где-то там, я знаю, до 5, точно у вас будет сон. И это вот такая вот ситуация. То есть вы должны попросить таблетку, у которой относительно продолжительный период действия.
1: Скажи, пожалуйста, а вот у меня есть дома, как это называется, цимбальт? Нет, как это, какое-то музыкальное
0: цимбальта
1: название?
0: Это, цимбальта – это не таблетка
1: нет,
0: для сна.
1: Нет, не цимбальта, нет, не цимбальта, а вот тоже музыкальное название, я забыла.
0: Лирика.
1: У меня есть дома. А?
0: Лирика? Как? Лирика?
1: Нет, а еще что-то...
0: Что ну, я не знаю, я не знаю, что у вас связано с музыкальными ассоциациями. Вы понимаете, что у каждого из нас свои музыкальные ассоциации. Поэтому
1: Ноктюрна.
0: Вы можете вполне попробовать. Можете попробовать, и если вы будете с этой таблеткой хорошо спать, попросите семейного доктора, он может вам ее выписать.
1: Скажите, но есть разные дозы. Какая мне доза, самая маленькая, какая Ноктюрна?
0: Ноктюрна – это таблетки одной дозы. Это одной дозы таблетки. Доза. У них, нет, мне кажется, 7,5, что-то такое. Вот. Это таблетки одной дозы, и нет возможности разные. Поэтому семейный врач вам выпишет именно то, что нужно. И Ноктюрна вам даст где-то, я знаю, 6-7 часов сна.
1: Очень хорошо. А лирика тоже не...
0: Нет, лирика – это игрок, просто я уже ассоциировал с музыкой. Это уже пошло не... Это не имеет отношения ко сну, а к музыке.
1: Да. Я понимаю. Просто это... Может, к ней тоже не привыкают, к этим таблеткам
0: лирика? Лирике там как раз привыкание может быть, надо. Но ее используют для состояний боли, если у людей есть хронические боли.
1: Понятно.
0: Это другое.
1: Хорошо. Большое вам спасибо.
0: Всего доброго. Будьте здоровы.
2: Счастливо. А мы продолжаем, пожалуйста. Есть вопрос? Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Роза.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, те годы, что я здесь, я прошу, и на себе испытала, что очень долго к узким специалистам надо ждать очереди. К любым, не только к психиатрам, я не была еще никогда, надеюсь, не буду. Я хочу сказать, что я, например, я раз в год прохожу дерматолога, там, офтальмолога, гинеколога. Вот 3 августа пошла дерматологу, ну просто как раз в год показаться.
0: Так.
3: Мне дали сходить на 2 ноября. Так что это проблема не только психиатров.
0: Ну, во-первых, я не знаю, как перевести. Есть на иврите пословица «Царашель рабим хатсина хама». То есть проблема многих это почти утешение. Я не знаю, как сказать.
3: Это вообще смысл есть. Я что хочу сказать...
0: Легче от этого не становится.
3: Я только это сказать, я приехала в 95-м году, так получилось, а мой отец 91-м. И, конечно, все годы мы переписывались. И вот прожив где-то здесь год, не больше, мой отец мне написал, цитирую, «В Израиле врачи не нужны, потому что пока попадешь к врачу, или выздоровеешь, или умрешь».
0: Ну, во-первых, это оптимистичный взгляд на мир.
3: Вот так это были его слова из наблюдения.
0: Это оптимистичный взгляд на мир. Если бы было все так просто, то, я думаю, нам было бы легче жить. Но на самом деле врачи нужны. И я предполагаю, что будут нужны.
3: Доктор, извините, можно такой вопрос? Если вы не можете не отвечать, как правильно ваша фамилия? Бараш?
0: Бараш, или... Бараш. Ударение на первый слог. Бараш.
3: Нет, Б-А-Р-А-Ш-А, правильно? Бараш.
0: Бараш, да. На иврите Бетрешин.
3: Нет, на иврите меня не интересует,
0: по-русски...
3: Бараш.
0: Да.
3: Почему я спросила, я вам скажу, потому что у меня есть родственница, которая девичья фамилия Бараш. Ее отец был Григорий Бараш.
0: Ну, это достаточно распространенная фамилия
3: среди
0: ашкеназийских евреев. Да, и она, это было сокращение Бен Раби там и всякие там Раби, которого можно. Это было в оригинале фамилия с Гершаем, с этими, как сказать по-русски, Гершаем. Бен Раби какой-то там. Поэтому эта фамилия распространенная. Среди ашкеназийского еврейства.
3: Ну, я на знаете, спросила. Игорь, хочу, ведущий Игорь, Халим, хочу обратиться. Вы очень правильно сделали, что перешли на то, что просто говорите «здравствуйте». А вот это «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер», то попадает этот день на утро, то...
2: Мы поняли, хорошо. Я услышал вас, да. Спасибо.
3: Так и продолжайте.
2: Спасибо.
3: Просто «здравствуйте».
2: Да.
3: Спасибо вам.
2: Всего доброго вам. Счастливо.
0: Всего доброго.
2: Счастливо.
0: Будьте здоровы.
3: Здорово,
2: всего доброго. У нас есть следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Алло. Вы меня слышите?
2: Мы слышим вас. Назовите себя и задавайте вопрос.
4: Доктор Бараш, у меня необычный, может быть, вопрос.
2: Назовите себя, пожалуйста.
4: Владимир, да. В настоящее время вы знаете, что огромное количество мошенников работают и по телефону, и звонят, и люди попадаются.
0: И вы вот правы.
4: Уже, как говорится, с высшим образованием, знает все это. И попалась на большую сумму и на золото, и на все. Ей уговорили в течение 3 часов. Теперь так. Она ищет психолога, психиатра, который может ли эта служба защитить людей? Потому что это суггестия, внушение по телефону.
0: Не, защитить от того, что было... уже никто не может.
4: Нет,
0: можно помочь человеку справиться. Можно помочь человеку справиться с потерей. А насчет будущего, смотрите, нужно быть осторожными.
2: Вот
4: я понимаю.
0: Ни один психолог и психиатр не может сделать человека осторожнее, чем он был раньше. Это просто нужно держать в голове, что кругом много жуликов, которые пытаются... нам звонить,
4: как люди поддаются на это, попадают под влияние.
0: Ну да, это
4: не,
0: просто
4: это не проблема психиатрии.
0: Нет, совершенно. Нужно постоянно держать в голове, что есть на свете жулики, которые могут хотеть нас обмануть и завладеть нашими...
4: То есть есть люди, подверженные этому внушению, а есть нет.
0: Годами пожилые люди обычно более сугестибильны, более внушаемы, и мы это знаем. Поэтому можно только посоветовать, когда звонят, сказать, я сейчас ответить не могу, мне нужно посоветоваться, перезвоните там через час, а за этот час... позвонить кому-то и посоветоваться. И тогда вам объяснят, куда послать этого человека, который вам перезвонит.
4: Ясно. Спасибо большое.
2: Всего вам доброго.
4: Не может. Упредить нельзя.
2: А как возможно упредить? Каждому представить психолога, а психиатра?
4: Дело в том, что и психологи не могут ничего.
2: Ну вот видите.
0: Это не вопрос психологии, а вопрос просто осторожности. И никакого отношения к заболеваниям души это не имеет.
2: Okay. Спасибо. Всего вам доброго, счастливо. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, кто с нами?
5: Алло,
2: здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Да, здравствуйте.
5: Меня зовут Люда, у меня вопрос к доктору Барашу такой. А я в течение 10 лет пью Лариван, 2 таблетки перед сном. Сколько по времени можно пить Лариван?
0: Нигде не написано, сколько можно. В принципе, рекомендуют, поскольку Лариван относится к группе бензодиазепинов, а к ним возникает у людей, может возникнуть привыкание, принимать не больше там 2-3 месяцев, а потом или переходить на какой-то прием непостоянный, либо сменить. Но я знаю, что в жизни есть люди, которые принимают годами, и без этого им тяжело, и ничего страшного не происходит. Поэтому вот рекомендации, медицинские рекомендации, лекарства группы бензодиазепинов не принимать ежедневно более там, нескольких месяцев.
5: Ну, если я пью эти лекарства уже 10 лет, и это помогает мне вечером успокоиться и хорошо спать, я могу продолжать спите. Это пить
0: тогда,
5: еще 20.
0: Да, спите. Единственное, что если у вас нет каких-то проблем, допустим, есть люди, у которых Лариван может вызвать, если они ночью встают, они не совсем... Да, потому что они хотят спать, они сонные. И пожилые люди, если просыпаются ночью сонные, они могут упасть. И если этого нет, если вы не просыпаетесь и не идете куда-то в сонном виде, и нет опасности вот так, того, что я объяснил, то принимайте. Это важный такой момент, который нужно знать, что иногда у пожилых людей они встают там в туалет ночью, после того, как принимают вечером снотворное, и встают в туалет и падают.
5: Я поняла, нет, спасибо, у меня нет таких явлений, то есть я спокойно могу до 100 лет продолжать его принимать. Спасибо.
2: Okay. Всего доброго. Счастливо. Всего доброго. А мы продолжаем. У нас следующий звонок. Алло, кто с нами?
6: Добрый день, Леонид Харьков.
2: Да.
6: Уважаемый доктор, значит, во-первых, большое счастье, что у нас есть возможность задать вам вопрос. Во-вторых, сон у меня состоит примерно из 5-6 кусков. Так? Поэтому что я применяю? Бандермин, который мне обеспечивает более не менее 4 часа, это уже точно. А потом я его чередую с Тинаксом. Если я ночью я беру кальманеврин. Так.
0: Так.
6: И вот на таком балансе. Да, в чем вопрос?
0: В чем вопрос? Вы рассказываете, что вы принимаете, чтобы хорошо спать.
6: Да,
0: Если вам это помогает спать и
6: ключевой
0: не мешает
6: вопрос,
0: вашему
6: доктор,
0: качеству,
6: дорогой.
0: В чем вопрос?
6: Ключевой вопрос. Я применяю 2 сильнейших снотворных средства. Бандермин и Стинокс. Я могу их принять во время одного сеанса, так сказать.
0: Лучше чередовать.
6: По дням.
0: Лучше
6: сегодня
0: чередовать.
6: Чередовать это значит сегодня стинок, завтра
0: бандермин. Да. Чередовать по дням, а не в один день. Потому что если в один день, то это неправильно. Они друг друга могут усиливать, и будет потом тяжело проснуться. Лучше чередовать по дням. Один день это, один день это.
6: И полностью базироваться на одном. То бандермин, то стинокс.
0: Да.
6: А кальманеврин, который мне все-таки помогает заснуть, причем инструкция сказана.
0: Это не лекарство. Это такая, как сказать, это пищевая добавка.
6: Да.
0: Это лекарство, это из травки. Принимайте, когда вам удобно.
6: В инструкции сказано, что если ты хочешь успокоиться, одна таблетка, а две таблетки помогают уснуть. И это так.
0: Попробуйте.
6: Оно не в сочетании с таком.
0: А зачем? Если вы хорошо спите с
6: дормином... Я хорошо спал, когда я был молодой. Сейчас я вам говорю, 5-6 раз это такие куски у меня без сон.
0: Кальманервин вы можете сочетать, в принципе.
6: Да, он это безвредно. И все это на фоне хронической сердечной недостаточности. Как раз сон очень важен.
0: Очень важен. С одной стороны, с другой стороны, нужно быть, чтобы не утром быть в состоянии, бодрость. Ну, в таком не сонным, потому что нужно встать и заниматься какими-то делами. Поэтому нужно с одной стороны спать как можно лучше, с другой стороны утром быть в бодром состоянии, а с третьей стороны, если вы на пенсии, вы не идете на работу, то вы можете днем поспать. Если вы не добрали сна ночью, лягте и поспите днем.
6: Это до сутра или после сутра, после обеда? Когда свалился, тогда и уснул.
0: Когда хотите, тогда поспите днем. Если люди не идут на работу и не должны на ней находиться с 8 утра до 5 часов дня, а могут поспать в свое удовольствие, поспите, когда вы хотите.
6: Прекрасно. То есть, Тахлес, можно сегодня это, завтра то, можно менять, играть этими самыми.
0: Менять, стрессами. Играть, и можно днем поспать.
6: Да, и главное успеть днем поспать. Ой,
0: днем
6: какое
0: поспать
6: счастье,
0: это важно.
6: Возможность, доктор.
0: Так, все, хорошо. Будьте здоровы, спасибо, и всего спасибо. Доброго.
2: Всего доброго вам. Счастливо.
6: Да,
2: счастливо.
6: Всего доброго. Да.
2: Значит, у меня тут есть на нашей странице от Анжелы... такая вот запись, я не знаю, правильно ли я расшифрую. Випокс 150 можно долгое время. То ли это комментарий, то ли это вопрос.
0: Извините, я не знаю, что это, но в принципе можно. Если помогает, к этому лекарству нет привыкания. Это антидепрессант, Випокс. Это Эфиксор или... Есть разные, это выпускаются под разными названиями. Это лекарство можно принимать долго, без опасности привыкания. Если оно помогает, нет опасности в том, что долгое время. Единственное, что нужно следить за давлением. Оно может привести к некоторому повышению давления у людей, у которых есть склонность. И поэтому нужно периодически мерить давление.
2: Так, следующий вопрос, такой более глобальный, я бы сказал. Есть ли прорывы в лекарствах от депрессии, подобно Оземпику от диабета? Какие новейшие медикаменты есть?
0: Смотрите, да, есть о чем разговаривать на эту тему. Во-первых, последние годы много говорят о эскетамине. Эскетамин – это препарат, который добавляют к существующему антидепрессивному лечению. Он выпускается в виде спрея, такая пшикалка в нос. И делают это в больнице. Потом человек приходит на несколько часов, получает свой эскетамин. И это как бы работает в случае, если есть... депрессия, которая не реагирует на обычные препараты. Это не вместо, это плюс.
2: Так.
0: Это первое, о чем говоря. Второе, есть очень много работ, которые связаны с применением психоделических препаратов. Это псилоцибин, препарат, который есть в грибочках всяких там. Или препараты, которые делают, или даже ЛСД использование. То есть говорят о том, что будущее лечения депрессий, которые не поддаются лекарствами, оно именно вот там, где это применение препаратов психоделиков или стимуляторов таких. Я видел людей, которые применяли, которым прописали, mm-hmm. и у них было существенное улучшение. Сейчас есть огромное количество исследований на эту тему, и постоянно выходят статьи новые про псилоцибин и другие препараты, которые именно вот из этой группы MDMA, например, другие, которые считались наркотическими препаратами, но если ими пользоваться правильно под контролем врача и делать это по протоколам, которые выработаны, то считается, что они могут быть эффективны от депрессии, которая не поддается лечению обычными препаратами.
2: Окей.
0: Кроме того, есть возможность других нелекарственных методов, например, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Есть глубокая Deep TMS, есть обычная TMS. И самое лучшее средство, которое используется для лечения резистентных депрессий, не поддающихся лекарственному лечению, это, конечно, ECT, электросудорожная терапия, которая является это старый метод лечения, очень эффективный. Иногда просто чудо, как люди, которые приходят в очень плохом состоянии, через несколько, там, 3-4 сеанса ECT, выходит из этого.
2: Игорь, очень важно, что вы об этом говорите, потому что, с одной стороны, я помню, что вся литература Битников, например, да, она переполнена препаратами для расширения сознания, галлюциногенами, ЛСД, как бы это считалось тогда нормой, потом это очень сурово запрещалось, во всяком случае, в том обществе советском, где это... Это раз, а во-вторых, ну, электрошоковые терапии, это же прям по посылает нас отчасти к кукушкиному гнезду, то есть это тоже ужасно.
0: Есть вот такая стигма, она жуткая и совершенно неправильная. Сегодня ECT делают под наркозом, под общей анестезией, с миорелаксантами, то есть человек ничего не помнит, у него нет никаких побочных эффектов, кроме, может быть, у некоторых людей кратковременное снижение памяти. Но так нет побочных эффектов, как от лекарств, и результаты порой совершенно поразительны. А поэтому никакого отношения к тем ужасам, которые были в фильме, это не имеет. Мы делаем, допустим, у нас в больнице, где я работаю, мы делаем дважды в неделю ECT. У нас каждый раз мы делаем 10-15-20 пациентов в день. Вот, и люди просто выздоравливают. Некоторым мы делаем людям, которые находятся госпитализированы. И некоторым амбулаторным, которые приходят к нам два раза в неделю только для того, чтобы сделать ECT, утром приходит и днем уходит домой.
2: И этот человек ничего не чувствует, в общем, если это под наркозом?
0: Он ничего не помнит,
2: А сам процесс болезненный какой-то?
0: Нет, он спит, он под наркозом, он спит, он ничего, ему ничего не болит, и это совершенно никакого, ничего общего с тем, что показывают в фильме, нет. Поэтому люди должны как-то потихоньку отходить от этих стигм. Вот. Это очень важно, потому что этот метод лечения, он вправду работает. Что касается псилоцибина, MDMA, LSD и других препаратов, которые пытаются... Смотрите, это будущее. Сейчас пытаются найти те протоколы и те методы лечения этими препаратами, которые бы дали бы эффект без того, чтобы вызвать при привыкании или какие-то другие. Я уверен, что это будет уже сегодня. Кстати, эскетамин – это производная кетамина. Кетамин используют активно наркоманы совсем с другими целями. А эскетамин – это препарат, который даем мы людям с депрессиями, и он работает, и многие люди, которые не смогли получить улучшение от, только от лекарств, существенно улучшаются добавлением эскетамина.
2: Во-первых, как говорится, спасибо за вопрос, и еще больше спасибо огромное за ответ, потому что я думаю, что стигмы нужно разрушать, и это очень важно, что вы сейчас проговорили. У нас есть вопросы, дальше поехали. Кто с нами сейчас? Алло.
7: Алло.
2: Здравствуйте, назовите себя, пожалуйста, и задавайте
7: Добрый
2: вопрос.
7: Добрый день, Раиса.
2: Да.
7: Раиса, я хотела бы спросить, не знаю, насколько это к психиатрии относится, препарат Роситаль. Наступает ли к нему привыкание и какое действие он оказывает?
0: Значит, Роситаль – это психиатрический препарат, антидепрессант. Его химическое название – циталопрам. Он относится к группе SSRI, антидепрессант SSRI, из группы, который к этой группе относится Прозак, Ципролекс, Ципромил, Серенада, Сироксат и так далее. Это хороший препарат, антидепрессант, к которому нет привыкания.
7: Нет привыкания. Угу. То есть он способствует засыпанию, как снотворное?
0: Нет. Он не снотворное. Его можно принимать и утром, и днем. Он не является снотворным. Единственное, что некоторые люди, у которых есть депрессия, страдающие депрессиями, плохо спят из-за депрессии. И если мы лечим им депрессию, то у них сон улучшается не потому, что препарат снотворный, а потому, что их депрессия проходит. Но сам по себе этот препарат не обладает снотворным эффектом.
7: Смотрите, было не столько депрессия, сколько жалобы на ухудшение памяти. Вот.
0: Может быть.
7: Что?
0: У некоторых людей память ухудшается, потому что у них ухудшается внимание, способность сосредоточиться. Депрессия?
7: Да, но это имеется в виду память вещей, как, ну, совершенно невероятные какие-то провалы, элементарные вещи, вдруг орех какой-то, как его название.
0: Давайте мы будем разграничивать. Если у человека есть нарушение памяти или возрастное,
7: или связано,
0: да, то это не имеет отношения к депрессии. Но иногда у людей с депрессиями, даже относительно молодых, есть нарушение памяти, связанное с тем, что человек не может сосредоточиться. Он не помнит, что ему сказали, не потому, что у него нарушение памяти, а потому, что он не обратил на это внимание, ему трудно сосредоточиться. Это что-то одно. А если у людей с возрастом снижается память, и то, что вы сказали, это реколлинг, это трудности в том, чтобы из пассивной памяти вытащить слово, название.
7: Так.
0: Это не имеет отношения к депрессии. Это очень нередко то, что появляется с возрастом. Если это не очень мешает жить, то с этим нужно... А смотрите, есть лекарства, которые могут замедлить. Нет лекарств, которые возвращают память у людей пожилого возраста. Но есть способы, как замедлить ее снижение. Этим занимается огромное количество людей, потому что люди живут дольше. Да. Есть все больше и больше.
7: Способы или куда обратиться?
0: Сейчас расскажу вам. Значит, во-первых, есть специальные такие мерпаодзи корон, где людям, такие амбулатории, где помогают людям с нарушениями памяти, их учат, во-первых, некоторых записывать, во-вторых, очень важно тренировать память так, как тренируют мышцу. Например, разгадывать кроссворды. Например, запоминать стихи наизусть. Например, запоминать еще всякие вещи, допустим, цифры. То есть людей учат тренировать память и ее просто постоянно использовать, так же, как использование мышц приводит к их усилению. Это второе. Есть лекарства, которые замедляют снижение памяти.
7: Вы можете, пожалуйста, назвать их?
0: Есть сейчас новые, не помню, были раньше лекарства типа... Да. Это тоже. Это церебанин, это джинго билоба.
7: Да,
0: джинго
7: да.
0: Билоба – это растение, которое замедляет снижение памяти. Но есть еще врачи, которые занимаются этим. Это психогериатры и неврологи, которые специализируются в этой области. Есть специальные мерпаодзи корон, амбулатории, где помогают людям справляться в той или иной степени со снижением памяти.
7: А эти мерпаодзи корон есть при любой больнице?
0: Нет, я знаю, что есть в Ихилове, это я знаю. И больше, я не знаю, нужно выяснить, где они есть, но в принципе... Люди, специальность, которая активно занимается памятью и вообще когницией, это Рипуй-Бейсук. У них есть...
7: Рипуй-Бейсук?
0: Да, у трудотерапевтов есть всякие способы помогать людям замедлять снижение памяти. А у психогериатров есть таблетки, которые могут замедлить снижение памяти.
7: Они говорят, что нет ничего.
0: Не-не-не, есть, и я знаю, что...
7: Есть вот эти талахац еще. Талахац,
0: да.
7: Это стоит 50 тысяч, курс лечения.
0: Да, это не находится в корзине, которая должна, это то, что не включено в корзину, поэтому люди сами оплачивают это. Да.
7: Да, но если бы уже был уверен человек, что это действительно помогает, то, конечно, взял бы Машканту.
2: Я прошу прощения, у нас еще есть очередь, есть люди. Всего доброго.
7: Хорошо.
2: Спасибо.
7: Огромное вам спасибо.
0: Всего доброго, будьте здоровы.
2: Следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
8: Здравствуйте, я Анна из Хайфы, мне 64 года.
2: Да.
8: Я на протяжении где-то уже 3 лет пью Ноктюрна. В общем-то, лекарство мне более-менее помогает. 5-6 часов я сплю. Вопрос в другом, что иногда я просыпаюсь, потом не могу долго заснуть, но потом засыпаю. И днем я дома, я не работаю, пенсионерка. Вот мне иногда хочется заснуть на 15-20 минут, но мозг мой не отключается. Он, тело все просит заснуть, а я заснуть не могу. У меня вопрос, В этом случае можно еще дополнительно брать таблетку, или это нельзя? Да, только на ночь все?
0: Я вам скажу, если вы возьмете, то вы можете потом быть сонны 5-6 часов. То есть вы взяли, и есть у этого, есть такая опасность. Поэтому я бы не советовал днем брать таблетку. Значит, есть вероятность того, что вы весь вечер будете сонная.
8: Вот так. А какой выход? Вот как быть, чтобы немножко днем отдохнуть? Вот,
0: есть различные способы. Есть люди, которые, допустим, ставят себе определенную музыку и под музыку. Есть, вы знаете, в YouTube...
8: Не помогает.
0: Не помогает.
8: Да, да, пробовала,
0: есть
8: да.
0: Релаксации, и... различные техники.
8: Нет. Вот хочется заснуть, и вот не можешь, мучаешься, лежишь, потом встаешь, ну, идешь дальше заниматься.
0: Смотрите, не могу вам ничего сказать. Днем принимать таблетки, это немножечко... Не стоит, вы будете вечером не в бодром, вы будете сонны.
8: Да, не будет действовать это.
0: Но... Каким-то образом не таблетками днем.
8: Я пробовала вот эти таблетки колбарентин, или как они правильно
0: называются? Кальманервин?
8: Да, я пробовала.
0: Попробуйте, это можно.
8: Да, но...
0: Это можно. Это можно, от этого вы не будете. Кальманервин, если взять одну таблетку, вы не будете весь вечер сонная, нет? Это с травками, это опять же валерьяна.
8: Да, валерьянка. Да. Но опять же, вот нету вот... Вот хотел бы поспать, но не можешь. Вот не, мозг не дает тебе спать.
0: Знаете,
8: вот,
0: отдохните, полежите, Если получится уснуть, хорошо. Нет, просто отдохнете.
8: Понятно. Значит, таблеток не стоит принимать больше.
0: Не стоит? Разве что кальманервин или что-то с травками.
8: Что-то такое. Тырин,
0: да.
2: Так, спасибо.
8: Хорошо, спасибо
2: да,
8: вам
2: всего большое. Доброго. Спасибо. Счастливо. А у нас еще один звонок. Я думаю, что завершающий. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый доктор и уважаемый ведущий. У меня вопрос. Больной деменции почти 7 лет. Вначале давали асенту, как говорится, потом, ну вот уже 3-4 года и нам дают и сирокувел. Но вот последние годы я заметила, ну не то, что последние годы, последние 2 года даже я заметила, что после приема сирокувела вначале давали одну таблетку в день, а сейчас как бы 2 раза утро-вечер, что вот он возбужденный, у него какие-то вот приступы, как бы вот, ну, нервный немножко. И, ну вот хотела насчет этого посоветоваться.
0: Я вам скажу, Сироквел – это препарат, который должен успокаивать, а не возбуждать.
9: Но вначале вот человек... у него вот такое.
0: Да, если человек от Сироквела входит в возбуждение, значит, ну, нужно сменить. Нужно пойти к врачу и попробовать что-то другое, чтобы он успокаивался, а не возбуждался.
9: Буквально недавно была, я извиняюсь, доктор, просто вот у меня мысль, посоветовалась с ней гериатр наш, да.
0: Да.
9: Она как бы, ну, то, что у него сахар, она стала какие-то приводить, ну, вот, которые есть лекарства.
0: Да.
9: А вот, и, ну, как бы, она говорит, ну, вот, и пока как бы сироковал. Ну, я вот рядом, я заметила, что, и не только сейчас, давно заметила, а потом уже как-то привыкает. И мне уже кажется, вот я уже как вижу, как взрослый человек, что, ну, поврежден уже мозг, он уже цифрами иногда начинает разговаривать.
0: А это не имеет отношения к сироквелу. Сироквел – это не лекарство от деменции. И он не ухудшает деменцию и не лечит деменцию. И не то. Он просто помогает людям с деменцией быть спокойными и невозбужденными. То есть к тому, что деменция прогрессирует и... человек разговаривает не так, как раньше, и не помнит, и порой не узнает, сироквел отношения не имеет.
9: А может быть, действительно сменить его?
0: Может быть, но нужно пойти, посмотреть, какие есть опции, какие есть лекарства, какие у него заболевания. Это что-то нужно просто сесть, взять все его остальные лекарства, список его заболеваний и посмотреть, есть несколько опций. Или увеличить дозу Сироквелла, который можно принимать и в большей дозе. Либо сменить, есть еще препараты, которые используются для этих целей, для того, чтобы успокаивать пациентов с деменцией.
9: Да, я вот как раз хотела, думала, что другое, но это именно возбуждает его. А потом уже какое-то время он уже, ну, успокаивается. А вот вначале, вот сразу, вот как он принял, вот возбуждение начинает. Вот, и
2: ну, мы, наверное, должны врачу это сказать. Как бы.
0: Это нужно лечащему, да, лечащему врачу. Мы тут сегодня это не решим.
9: Да, хорошо.
2: Все. Спасибо, доктор. Спасибо, всего доброго. Доброго. Да.
9: Спасибо.
2: У нас есть еще вопросы, но я думаю, что мы это уже на нашей странице, но мы не успеем.
0: Давайте попробуем еще один, может, успеем.
2: Так, давайте попробуем. Стоит ли после длительного приема Стилокса Зодорм заменит его на Ноктурна?
0: Ой, это очень конкретный вопрос по поводу снотворных препаратов. Их нужно, в принципе, менять, и менять их нужно пробовать, комбинировать, чтобы, допустим, несколько месяцев один, несколько недель другой, и это позволяет каким-то образом избежать припривыкания.
2: Окей. И еще тогда, когда-то слышала, что был специальный анализ крови или слюны, не знаю, который показывает, какой препарат конкретно тебе подходит. Он по-прежнему есть, применяется? Или можно
0: есть
2: через...
0: два, да, есть два кита для этого применения. Один из них отправляют слюну в Америку, другой в Испанию. И они говорят о том, какой препарат этому конкретному человеку подойдет больше всего. Стоимость этого где-то от 4 до 5 тысяч шекелей стоит это обследование.
2: Okay.
0: И если кому... Большинство психиатров знают, как это отправлять. Я несколько раз отправлял по просьбе своих пациентов. Это было интересно.
2: Здесь нынешний открытый микрофон подходит к завершению. Огромное спасибо Игорю Барышу. До новой встречи и не покидайте нас надолго, пожалуйста.
0: Всего доброго, будьте здоровы и до новых встреч.
2: Счастливо. В студии были звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, Игорь Карив. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.